Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.

Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они — суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит пятая часть этой истории.
1: Тихий звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. «Позволь, отец, на минуту оставить тебя». И, не дождавшись ответа, убежала. Он смотрел ей вслед, своей девочке. И только когда она исчезла, он вспомнил, что дочь его замужняя женщина. Уже более 4 часов он находился в горке. Они с дочерью вместе побывали в том домике. Говорили все о настоящем, ибо о прошлом говорить было невозможно. Об Адаме она за все это время не сказала ни слова. Зато уж о дедушке очень много и с большой любовью. Тень озабоченности омрачила лицо пана Каримского. Но тут нежная рука дочери обняла его за шею. «Родной мой, почему ты так печален?» «Ах, ты уже пришла, Маргита!» И он с любовью привлек ее к себе. «Я пришла звать тебя ужинать!» «Но мы только что пили кофе!» «Это было давно, а ты почти ничего не ел! Зато теперь ты окажешь честь своей хозяйки, не правда ли?» «Я постараюсь, чтобы ты осталась довольна». Она взяла его под руку и повела по коридору в ярко освещенную, украшенную цветами столовую. «Ты спрашивала, о чем я задумался», — сказал пан Каримский после ужина, когда Маргита готовила чай. «Я думал о том, кого моя Маргита еще не вспомнила ни единым словом. Что бы он сказал о нашем примирении?» Словно инеем внезапно покрылось озаренное счастьем лицо молодой женщины. «Ты говоришь об Адаме Орловском?» — спросила она холодно. «Какое ему дело до нашего примирения?» Каримский с ужасом посмотрел на свою дочь. «Маргита, ведь он твой муж и самый близкий человек на земле!» Она покачала головой. «Ты ошибаешься, отец. Перед миром он действительно мой муж, но лично для меня он никто и никогда никем не будет. Дедушка желал нашего союза, и мы не могли ему под старость лет отказать. Мы увидели друг друга лишь за час до венчания, а после него договорились, что, дабы не уронить фамильной чести, внешне вести себя как супруги, а на самом деле он будет жить для науки, а я для дедушки». «Кто это придумал, Маргита?» — ошеломленно спросил пан Каримский, взяв руку дочери в свою. «Я, отец». «И Адам согласился?» «Разумеется! Не удивляйся! Это совсем неплохо!» «Нет, это нехорошо, дитя мое!» «Ты меня не удивляешь, но он в его возрасте! Ведь жизнь такая долгая, а вы оба так молоды! Потом, сердце человеческое не может оставаться без любви». «Я знаю, отец, но мое сердце не останется без любви. У меня есть ты и дедушка, и Николай меня любит, а я вас всех!» Положим, что тебе этого достаточно. Ну, а Адаму? У Адама наука. О, Маргита, такое горячее сердце, как у Адама, не может заполнить наука. Это меня не касается, отец. Когда он просил моей руки, он мне ясно дал понять, что не желает ничего другого, кроме верности. И я буду ему верна. Лицо Каримского помрачнело. Он понял, какую дочери причинили обиду. Больше он не удивлялся и не говорил ничего в защиту зятя. Маргита повернула разговор в другое русло. И он был рад этому. Она повела его обратно в салон и показала ему, насколько она уже овладела словацким языком. Речь зашла о том, что она сможет сделать для местной школы. Когда он заметил, что школа евангелическая, она с удивлением посмотрела на него. «Но ведь я тоже евангелической веры!» «Ты, Маргита?» – спросил он в недоумении. «Ты удивляешься? У меня та же вера, что и у моих родителей!» «Мать твоя не всегда была евангелической веры», – произнес пан Каримский мрачно. «А девочки из смешанных браков принимают вероисповедание матери. Поэтому ты крещена в католической церкви, и она считает себя своей». «Это невозможно! Ведь я даже не знаю католического учения!» – воскликнула Маргита возбужденно. «Мои воспитательницы были евангелической веры. В Эй я числюсь лютеранкой. Там я обучалась религии. Только при конфирмации пастор мне сказал, что не может конфирмировать меня из-за определенных помех. Наверное, имея в виду именно это. Значит, католическая церковь имеет на меня права?» Девушка задумчиво опустила голову. «18 лет ты сама смогла бы вступить в нашу церковь, если бы не Орловские. Однако дедушка это, наверное, очень оскорбило бы». «Извини, отец. Мою личную свободу я пожертвовала дедушке. Но свободой совести я не поступлюсь. В пансионе я однажды прочитала ужасную книгу «Испанские братья». Никогда не смогла бы я принадлежать римской церкви. И мне очень жаль, что дедушка к ней относится. Маргита, того, что было в Средневековье, сегодня уже нет. В настоящее время разница между религиями едва заметна, тем более в высших кругах. Может быть, отец. Но протестантов раньше притесняли. А меня всегда тянет занять сторону тех, кто терпит несправедливость. Кроме того, нас учат, что церковь – это наша мать. Какая она мне мать, католическая церковь, если она до сих пор мне ничего не дала, кроме крещения, и не заботилась обо мне? Нет, не хочу. Пока что мне нужно достать книги, чтобы узнать разницу. Потом, когда придет время, я скажу дедушке о моем решении. Он меня не станет удерживать. Вот посмотришь. А теперь поговорим о другом. Потому что все это тебя, кажется, опечалило, отец. До глубокой ночи они беседовали. Когда Каримский на другой день оставил горку, он стал богаче несколькими часами неожиданного счастья. Однако унес с собой две удручающие мысли о вынужденном браке его дочери и ее решении никогда не принадлежать католической церкви.

В имении инженера Райнера был устроен блестящий торжественный вечер. Изысканное общество праздновало день рождения хозяйки дома, пани Райнер. Второй причиной торжества явилось получение паном Райнером титула барона и причисление его к дворянству. Нельзя не понять счастья человека, имеющего заслуги перед обществом в деле развития пути сообщения, который после 14 лет примерного брака, наконец, может показаться в свете наравне с женой в звании дворянина. Залы светились множеством огней. Воздух был наполнен тонким ароматом духов и живых цветов. Здесь было немало молодых красавиц и по моде одетых прекрасных дам. Однако хозяйку дома ни одна из них не превзошла. Она и здесь считалась польской розой, как ее когда-то называли дома. Бледно-сиреневый шелк богатыми складками не спадал по ее стройному стану. Золотистые волосы были сколоты шпильками с жемчужинами. Ее черные глаза завораживали. Ни одного из гостей она не обошла своим вниманием. Когда же взгляд ее падал на мужа, она вся словно вспыхивала. Ни один из гостей, потомственных дворян, внешне не соответствовали этому званию так, как он. Общество развлекалось. Среди веселья незадолго до ужина пани Райнер, или как слуги ее теперь называли, пани баронесса, была отозвана, чтобы сделать еще кое-какое распоряжение относительно сервировки стола для закуски в полночь. Затем баронесса отправилась в свой будуар, чтобы омыть свои нежные пальцы розовой водой, поправить прическу и кружева вокруг шеи. Заглянув в зеркало, она испугалась своего вида. Слишком явно была выражена усталость на ее лице. «Отдохну только одну минуту», сказала Наталья про себя и села в кресло. Она взяла флакон духов, надушила платочек и вдруг заметила на столике нераспечатанное письмо, которое в спешке сама бросила сюда, когда стали собираться гости. «Наверное, еще одно скучное поздравление», подумала она равнодушно, раскрыла конверт и начала читать. Лицо ее побледнело еще больше. Выражение скуки и недовольства на нем сменилось отчаянием и болью. Она читала: «Дорогая Наталья, зная, что никто не сообщит вам о том, что случилось у нас, я, ваша старая подруга, считаю своим долгом написать вам. Мать всегда ведь остается матерью, как бы ни складывались обстоятельства жизни. Когда я неделю назад приехала к своей дочери в Подград, то от доктора Раушера я услышала печальное известие о том, что около 4 недель тому назад ваш сын Николай Каримский отравился. Какой ужас! Он, конечно, непреднамеренно отравился. Это был несчастный случай в лаборатории. Благодаря скорой врачебной помощи он был спасен от смерти. Но он много страдал и сейчас еще болен. Говорят, одна лишь тень осталась от прежнего Николая. На днях его увезут на юг. Может быть, с тем, чтобы он там умер. Бедный Никуша! Я помню, как вы однажды были с ним у нас. Какой это был милый, златокудрый мальчик! Раушер говорит, что и до несчастья он был похож на цветок. Каримскому это поделом, он другого и не заслуживает. Но этот бедный молодой человек, и надо же было такому случиться, именно теперь, когда он сдал все экзамены и готовился стать профессором химии.
Он и домой-то приехал только в гости со своим другом, неким доктором Лермонтовым. А потом они должны были отправиться в путешествие. Ну вот, он и отправится. Я долго думала, написать вам или нет, так как вы посетить его все равно не можете. Но у меня не было покоя. Каждый жалеет его. Только одна мать родная не знает, что случилось с ее любимцем. Если вы ничего не можете делать для него, то хотя бы молитесь за него, Матери Божией. Простите, что я вас опечалила этим известием. Преданная вам Клара Хорст. Прочитав это ужасное письмо, Наталья Райнер долго еще сидела окаменев, словно статуя. Он отравился. Он уже несколько недель страдает и болен до сих пор. Они повезут его на юг, чтобы он там умер. Я до сегодняшнего дня ничего об этом не знала и не узнала бы, если бы эта женщина, которую я когда-то презирала, не написала мне. Она, конечно, писала с намерением ранить меня. Мой мальчик, мой дорогой сын, умирает. Дама взглянула в зеркало и сделала такое движение, будто хотела сорвать с себя украшение и платье. Тут же вскочила и, ломая руки, стала ходить по комнате. Нет, ей нельзя было плакать. Как она потом с заплаканными глазами предстанет перед гостями? А выйти к ним необходимо. Она хозяйка дома, это и ее праздник. А в это время ее сын, может быть, умирает в мучениях. Она не может к нему пойти, и узнать она ничего о нем больше не может. Но как ей жить дальше в такой неопределенности? Это ужасно! Она снова упала в кресло, положив сложенные руки на стол и склонив на них голову. Она не услышала шагов, стук в дверь и не заметила вошедшего к ней мужа. Барон Райнер от удивления застыл на месте. С того дня, когда Наталья Орловская стала его женой, он пожертвовал всем и приложил все свои способности и усилия, чтобы получить дворянский титул. А теперь, после стольких лет самоотверженного труда, найти ее в таком состоянии? В следующий момент он уже склонился над женой, которая была для него всем на этой земле. «Наталья, родная, что случилось? Что с тобой?» Он увидел ее искаженное горем лицо. Но и она увидела его. И этого было достаточно, чтобы собрать все свои силы и улыбнуться. «Извини, Роберт, мне было нехорошо. Но теперь мне уже лучше. Будь добр, извинись за меня перед гостями. Через некоторое время я оправлюсь и смогу выйти к ним». «А что случилось?» — спросил он снова и, привлекши ее к себе, почувствовал, как она дрожит. «Ведь ты была здорова. Что с тобой?» «Я не знаю», — солгала Наталья. «Я только хотела помыть руки и поправить платье, и вдруг мне стало плохо». «Может быть, от этих духов, что ты разлила на столике?» «Может быть, я не знаю. Пожалуйста, уйдем отсюда», — попросила она, ломая руки. Он вынес ее в спальню, уложил на диване. «Я пойду и извинюсь перед гостями. И если ты не сможешь выйти, приведу доктора», — сказал он,
поцеловав ее холодный влажный лоб, и вышел. Она хватала воздух ртом, как умирающий от удушья. Сколько лет она старалась убедить мужа в том, что прошлого для нее больше не существует. Она знала, кем была для этого человека, и не хотела давать ему повода для недоверия. Если бы он знал, какое известие так на нее подействовало. Когда 14 лет назад перед алтарем она отдала ему свою руку, то сделала это потому, что хотела быть любимой. Без любви она не могла жить. Она хотела, чтобы в объятиях любви ее несли по жизни. Райнера она не любила, но уважала за его честный, безупречный характер. Своим вступлением с ним в брак она раз и навсегда хотела прекратить сплетни и показать миру, что ее просто так нельзя бросить. Она преданно и добросовестно старалась любить мужа, который вырвал ее из того незавидного положения, в котором она, как разведенная женщина, находилась. Но все ее старания остались бесплодными. Бедное ее сердце никогда не могло согреться у сердца Райнера, потому что образ недостойного оставленного мужа, первой ее любви, не исчезал из памяти. Есть сердца, которые любят только раз. Таким было и сердце баронессы. Как часто, бессонными ночами, она укоряла себя за то, что тогда не простила ему все, и ушла из дома под старой крепостью. И, уйдя от него, ничего нельзя было поделать с чувством. Он до сего дня жил один, а она уже никогда не сможет вернуться к нему. Ослепленная гневом и страстной болью, она во время судебного процесса не думала о том, что ей придется расстаться и с сыном. С разводом она потеряла его навсегда, как и любимого мужа. Дочь, живую память о потерянном счастье, она не могла любить так искренне, как бы ей хотелось, чтобы меньше напоминать Райнеру о своем прошлом и о том, что у него самого нет детей. Как они оба обрадовались, когда поступило неожиданное предложение из Орлова. Маргита не будет больше изо дня в день напоминать ей о невозвратном. Пусть она там будет счастлива. Пусть она заменит дедушке ее, потерянную дочь. Ибо для Натальи Райнер не было пути в Подградскую долину. 14 долгих лет жила Наталья, обманывая себя и любящего, но нелюбимого мужа. И тоска от разлуки со всем дорогим ее сердцу не убывала. Удивительно ли, что силы ее сегодня оставили? Она почувствовала почти непреодолимое желание умереть. О, если бы этим она могла спасти своего сына! Вскоре пришел барон Райнер вместе с врачом. Осмотрев ее и назначив баронессе полный покой, он за дверью объяснил: нервное перенапряжение. Хозяйку в этот вечер никто из гостей больше не видел. Хорошо еще, что недомогание ее наступило после ужина. Давая множество добрых советов и выражая сочувствие, гости оставили дом Райнера. Стало пусто и тихо. «Не может быть, чтобы это случилось без особой причины», — подумал барон, склонившись над беспокойно спящей женой. Что-то ее сильно взволновало. Но что? Позже он нашел в платяном шкафу измятое письмо и, прочтя его, все понял. «Бедная Наталья», — подумал Райнер. «Она не смогла вынести этот удар. Кровь не водится. Он ее первенец. Она его любила и любит.
И вот после стольких лет первое известие, и такое ужасное. Теперь, когда ушла Маргита, я думал, что она будет принадлежать только мне. А получается иначе. Барон, с огорчением порвав письмо, бросил его в огонь и оставил комнату в твердом намерении поскорее добыть для жены более подробные сведения о состоянии ее сына.

0: Под раскрытым окном в шикарной каюте корабля на мягких коврах лежала девушка, положив белые руки под голову. Белое платье с дорогими кружевами облегало стройную фигуру. И сине-черные косы обрамляли ее белый лоб. Белизну лица подчеркивали и длинные густые ресницы, и изогнутые брови. Все в девушке было прекрасно, и в то же время в ее лице было что-то странное. Через открытое окно доносились звуки песни о погибшем в бурном море юноше. Она слушала пение, и лицо ее словно покрывалось вуалью. Она не слышала, ни как открылась дверь, ни быстрых приближающихся к ней шагов, и очнулась только тогда, когда рядом с собой услышала голос. «Тамара, цветок мой, что с тобой?» Длинные ее ресницы поднялись, и пара голубых печальных глаз посмотрели в лицо склонившегося над ней человека. «Что с тобой?» – заботливо спросил он еще раз. Горькие складки легли у маленького рта.
1: «Это ты, отец?» «Ничего, у меня все в порядке».
2: «Дитя мое, ты знаешь, что я сделаю все, что бы ты ни пожелала. Может быть, у тебя есть неисполненное желание? Ты мне только скажи».
0: Она покачала головой. «Ты печальна? Почему нет Орфы и Аси? Почему они не развлекают тебя чтением или музыкой?» — спросил он, насупившись.
1: «Я их сама отослала. Я не хотела слушать их».
2: «Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя почитал?»
1: «Нет. Зачем?» —
0: произнесла она тоскливо.
1: «Я слушаю пение. Там кто-то пел о погибшем корабле и о несчастном матросе. Я бы тоже хотела вместе с ним покоиться там, в мире кораллов и жемчуга, где я, хотя ничего и не видела бы, но ни о чем и не жалела бы».
2: «Тамара!» — раздался крик измученной души. «Тамара, цветок мой, о чем ты думаешь? Ты же знаешь, что все будет хорошо. Как только мы приедем домой, я приведу свои дела в порядок, и мы немедленно переселимся в Западную Европу. Там мягкий климат, и ты сразу и навсегда поправишься».
0: Она энергично покачала головой.
1: «Я Египет никогда не покину».
2: «Дорогая моя, ведь это только на короткое время, не навсегда».
1: «Даже на короткое время я не поеду в Европу. Я к ней никогда не привыкну, и я не хотела бы там умереть. Оставь меня дома, я дома хочу умереть».
0: Растерявшись, мужчина обеими руками закрыл лицо. Грудь его взволнованно дышала. Видно было, что стоило ему сохранить самообладание.
2: «Я пришел за тобой, Тамара», — сказала немного погодя. «Может быть, мы пойдем ненадолго на палубу? Я хотел бы представить тебя одному археологу, который совершает путешествие в Египет. Он большой почитатель нашей Родины».
0: Лицо молодой дамы выразила мгновенный интерес.
1: «Ты можешь мне его представить, отец, но приведи его сюда. Я сейчас не хочу выходить», — сказала она.
2: «Хорошо, милая, но прежде я пошлю к тебе Орфу. Ты, наверное, хочешь переодеться? Через полчаса мы придем».
1: «Хорошо, папа».
0: Девушка обвила его шею руками. Отец нежно прижал ее к себе.
1: Ну, что, сокровище мое?
0: Не сердись. Мне было так грустно. Поверь мне.
1: Да когда же я сердился, родная?
0: Никогда. Потому что ты такой добрый. А я такая скверная.
1: О, ты мое чудное золотое детятко, любимица моя. Ты всегда добра.
2: Вскоре после этого в каюту Адама Орловского постучали. И нельзя было сказать, что молодому ученому это вторжение было приятно. Но когда постучавший вошел, Адам был изумлен, ибо маркиза Арана он никак не ожидал увидеть.
1: «Извините, если я вам помешал», — сказал гость вежливо, когда хозяин усадил его в кресло.
2: «Ничего, я все равно отвлекся от работы, слушая пение с палубы».
1: «А, это пение, собственно, и является причиной моего прихода к вам».
2: «Вот как? Каким образом?»
1: «Оно доносилось в нашу каюту и привело мою дочь в очень печальное настроение».
2: Адам удивленно взглянул на своего гостя. Он уже несколько раз встречался с маркизом, но никогда ничего не слышал о его дочери. И вдруг такие слова.
1: «Может быть, маркиза не любит пение?» – заметил Адам в некотором замешательстве. «О, нет! Но песня была слишком грустной. И так как я не знал, чем развлечь мою дочь, я схитрил и пообещал представить ей вас, пан Орловский».
2: Адам невольно бросил на маркиза короткий, но выразительный взгляд. И хотел было возразить, что не привык развлекать дам, и что вообще он не для того здесь, чтобы разгонять у женщин скуку. Но маркиз, словно предугадав такое выражение, грустным голосом продолжил.
1: «У меня лишь одно дитя, пан Орловский, и оно несчастно. Со всем моим богатством, которым меня судьба одарила, и всей порученной мне властью, я не в состоянии заставить мой цветок улыбнуться в часы грусти, особенно здесь, на корабле».
2: «И чего не достает маркизе?» – непроизвольно сорвалось у Адама с языка.
1: «Несколько лет назад у нее ослабло зрение. Врачи говорят, что это от перенапряжения нервов, от длительной учебы. Бывают дни, когда она и далеко довольна, хорошо видит. Потом зрение постепенно слабеет, и иногда любимицу мою окутывает полный мрак. Мы едем из Парижа. Врачи меня не окончательно лишили надежды. Однако велели еще до наступления лета оставить Египет и переселиться в Западную Европу. Года на 2-3. Они надеются, что за это время нервы дочери укрепятся и зрение ее поправится. Поэтому я вас прошу, посвятите сегодня немного своего времени моей дочери. Может быть, я слишком навязчив?»
2: «О, нет!» Адам взял руку несчастного маркиза в свои руки. Он больше не удивлялся, что тот так озабочен своей дочерью.
1: «Но о чем мне с маркизой говорить?»
0: «Может быть, о ваших исследованиях в области археологии. Она очень любит Египет. Ваш интерес к ее родине обрадует мою дочь. И потом, я хотел бы вас попросить в беседе рассказать о красоте вашей родины, Венгрии, если вам угодно. Я очень боюсь, что она не согласится оставить Египет, а увести ее насильно я не смог бы. Если же вам удастся заинтересовать ее, все пойдет легче. Помогите мне, пожалуйста».
1: «С удовольствием! Я сделаю все,
2: на что только способен ученый сухарь. Про себя же он подумал: какую миссию я взял на себя — развлекать несчастную женщину. Когда через четверть часа Адам с маркизом сидели в богато обставленной женской каюте, к ним вышла девушка лет 17. Чтобы скрыть волнение, он низко поклонился. Представив их друг другу, маркиз сразу же завел разговор об археологической экспедиции. Заинтересовавшись, маркиза задала несколько вопросов, и вскоре завязался непринужденный разговор, чему способствовало еще и то, что отец и дочь Арана хорошо говорили по-немецки, и Адаму не пришлось мучиться с французским. Каждое слово юной египтянки свидетельствовало о ее большой любви к родине. Она показывала Адаму один альбом с фотографиями за другим.
1: «На чужбине мне хотелось иметь при себе хотя бы снимки».
2: «Как это вы произносите? На чужбине, дорогая маркиза?» — весело возразил Адам. «У каждого из нас, европейцев, там своя родина и место рождения, которое мы любим так же, как вы свой Египет».
1: «А где ваша родина?» —
2: допытывалась она по-детски. «Родины своей я еще не видел. Только знаю страну моего рождения. Если вы позволите, я вам ее немного опишу».
1: «О, да, пожалуйста. Но сначала объясните мне, как это так, что вы еще не видели своей родины?»
2: «Я сын переселенца». Подбадриваемый интересом слушательницы, Адам рассказал о судьбе семьи Орловских. Сочными красками он описал ей красоту Венгрии, особенно высоких Татр, горных долин. Он рассказал, как там сейчас все покрыто снегом и как чудесно там можно прокатиться на санях. Он даже немного преувеличивал. Но кто бы его за это осудил? Меньше всего маркиз, сидевший рядом, подперев голову рукой.
1: «Как хорошо должно быть, — сказала девушка задумчиво, — когда есть семья, братья, сестры, дедушка. У нас никого нет. Все у нас умерли.
2: Уважаемая маркиза, ведь и у меня, кроме дедушки, больше никого нет».
1: «Как? И родителей нет?»
2: «Мать умерла сразу после моего рождения, и отец вскоре. А братьев или сестер у меня не было».
1: «Значит, ваш дедушка теперь совсем один? Может быть, ему тоже грустно?» —
2: заметила она печально. На мгновение лицо Адама покраснело. Невольно девушка уличила его в том, что он забыл упомянуть Маргиту. Но зачем об этом говорить? Какое дело им до того, женат он или нет? Однако глаза маркизы требовали ответа, и он сказал: «У дедушки живет теперь его внучка, моя кузина. С ней он скучать не будет».
1: «А ваша кузина тоже сирота, как вы?»
2: «Да, но я ее мало знаю. Она приехала за день до моего отъезда. Мы виделись всего несколько часов. Однако по письмам дедушка ею очень доволен». «Так, — подумал Адам, — с этим я справился. По крайней мере, мне больше никто не напомнит о том, что у меня есть дома жена, которая, собственно, и не является моей женой». Однако в сердце своем он чувствовал укор совести, как это бывает всегда, когда мы пытаемся что-то скрыть. Цель визита была достигнута. Адам хорошо выполнил свою задачу. Он подбодрил, развлек и развеселил несчастную девушку настолько, что она даже поднялась на палубу, где он представил ее своим друзьям.
0: Вечером всех четырех господ и капитана корабля маркиз пригласил на чай. Там они познакомились со свитой маркиза и с компаньонками маркизы, высокообразованными дамами. Маркиза была в хорошем настроении, лишь иногда вдруг подпирала голову руками, словно задумавшись о чем-то. Оставшись после ухода гостей наедине с отцом, она сказала ему: «Отец, мне бы очень хотелось увидеть родину пана Орловского». «Польшу?» Маркиз привлек свою дочь к себе и побледнел. «Нет, Венгрию, вернее, то место, где живет его дед. Он говорил, там высокие Татры и много озер. Ведь ты сказал, что нам нужно ехать в Европу, так поедем же». Маркиз спрятал свое лицо в волосах дочери. «Дитя мое, во всей Венгрии я навряд ли смогу найти достойного тебе места».
1: «Но если я туда хочу?»
0: «Мы можем побывать там, все посмотреть, а пожить где-нибудь в чудесных швейцарских Альпах».
1: «Нет, туда я не хочу. И вообще, нам никуда не надо».
0: «Не унывай, дитя мое, все будет, как ты хочешь». На другой день маркиз сначала долго говорил с Адамом, а затем со своим управляющим.

0: «Послушайте, господа, что мне пишет Адам?» Такими словами встретил пан Николай Орловский декана Юрецкого, каплана Ланга, доктора Раушера и адвоката Краусера, когда они, сняв верхнюю одежду, заняли свои места у шахматного стола. «Он просит меня арендовать, а еще лучше купить подолин для египетского маркиза с больным ребенком, с которым Адам познакомился на корабле. Что вы на это скажете?» «Подолин?» – удивился декан Юрецкий. «Знатная должна быть личность». Адам заметил, что деньги для него роли не играют. «Значит, у вас появится богатый сосед?» – сказал, улыбаясь, каплан. «И что же вы сделаете, пан Орловский?» – спросил доктор. «Я сегодня уже был в Подолине у управляющего Зарканова. На днях они ожидают молодого князя. Зарканы считают, что князь охотно продал бы Подолин. Однако следует учесть, что кроме парка и подворья, там все требует ремонта. Не знаю, что и делать. Адаму надо написать правду. Я был бы рад, если бы это имение попало в руки хорошего человека, потому что я всегда боюсь плохого соседа». «Что вы, если у этого египтянина достаточно денег, он все приведет в порядок. Вам хорошо говорить, пан каплан. А если мы с ним не поладим, как потом быть?» «Но, пан Орловский, ведь вы с ним не рядом будете жить. Он окажется соседом пани Маргиты», – сказал доктор весело. «Действительно. А кто знает, что за варвар этот египтянин?» «Ха! Восточные люди с дамами очень вежливы!» – засмеялся декан. В конце концов, все, даже молчавший все это время адвокат, посоветовали пану Орловскому не отказываться от посредничества в этом деле. Уже сидя за шахматами, они все еще обменивались мнениями по поводу этого известия. «А верно ли?» – спросил вдруг декан. «Что покойный пан Адам Орловский должен был стать управляющим в Подолине?» Старик, казалось, не слышал вопроса, но углубился в игру. Но как раз в этот момент совершил ошибку. Заметив ее, доктор под столом довольно чувствительно наступил на ногу декана, и когда тот посмотрел на него, он многозначительно приложил палец ко рту. Когда партия была окончена, и хозяин вышел, чтобы распорядиться насчет ужина для господ, который он сегодня не хотел рано отпускать, декан спросил: «Я, наверное, что-то натворил, пан доктор?» «Почти что, ваше благородие». «Ну, а как же было дело-то?» «Управляющим должен был стать пропавший без вести Фердинанд Орловский, хотя он этого и не желал. Ну, в другой раз я буду повнимательней, чтобы вы мне не наступали на мозоли». На дворе бушевала непогода, поэтому пан Николай оставил своих гостей у себя на ночь. Он очень беспокоился о Маргите, опасаясь, не чувствует ли она себя одинокой в горке, и решил больше не оставлять ее там одну. Либо он привезет ее обратно, либо сам переберется туда. Господа разошлись по спальням. Старик с деканом остались еще посидеть у камина. Оба они обычно поздно ложились спать, а декан уже давно ждал удобного момента для разговора. «Что я, собственно, хотел спросить?» – начал он, закручивая сигару. получила ли уже молодая пани Орловская святую фирмацию?
1: Нет еще, ваше священство.
0: Вот как раз и удобный случай будет. Летом в М приедет его священство епископ, и многие молодые женщины и девушки собираются поехать к нему.
1: Я рад, что вы мне напомнили об этом, ваше священство, ибо до сего дня у меня еще не было возможности поговорить с внучкой об этом.
0: Я верю вам. Я бы никогда первым не начал разговор об этом, если бы не узнал, что пани Орловская в пансионате Вэй не обучалась нашей религии. Извините, что я об этом говорю, но по другим предметам она так успевала, а этот, главный предмет, совершенно запущен. Упущенное надо наверстать. Мы также не знаем, коммунирована ли молодая пани, знает ли она порядок святой мессы. И перед своим бракосочетанием молодые ко мне не приходили для собеседования и причастия не принимали. Конечно, это все так получилось из-за поспешности их бракосочетания. Это можно извинить и исправить. Она не была к этому приучена. А к чему человек не приучен с детства, то и легко запускается. Пан Николай помрачнел. Что правда, то правда. Кроме как на Пасху и на Рождество, он никогда не ходил в церковь. Но покойная его жена и Адам посещали ее прилежно. А Маргите надо бы ходить в церковь. Однако очень возможно, что она действительно не имеет понятия о святой мессе. Посещая богослужение, люди могли заметить ее неосведомленность, и это смутило бы ее. Собственно, для того он и взял ее от матери, чтобы вернуть в лоно католической церкви.
1: «У вашего священства теперь есть каплан, энергичный, образованный человек. Он бы мог преподать моей внучке то, что ей необходимо знать, чтобы стать доброй, благочестивой католичкой».
0: «Похвальный план, ваша милость!» – одобрительно произнес декан. «Мы сделаем это так незаметно, что об этом никто, кроме нас четверых, ничего и не узнает. Общество будет думать, что каплан играет с нами в шахматы, а он в это время будет преподавать молодой пани истины нашей святой церкви. Несколько часов будет достаточно. Остальное пани Маргита найдет в хороших книгах, которыми мы ее обеспечим».
1: «Благодарю вас, ваше священство. У меня прям камень с души упал. Договоритесь, пожалуйста, с капланом. Разумеется, он получит хороший гонорар, особенно если будет молчать, и общество не узнает о неосведомленности моей внучки в вопросах нашей религии».
0: «Разумеется, каплан будет молчать, как могила, ведь он исповедник». До поздней ночи длился разговор о судьбе Маргиты Орловской, которые хотели таким легким способом вернуть в лоно Святой Церкви, которой она принадлежала через крещение. Если бы каплан знал, какие новые приятные обязанности его ждут, он, наверное, от одних добрых намерений не смог бы заснуть. А Маргита...

угадать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. По улице шумного города шла молодая девушка. Вдруг ее остановил пожилой мужчина и, сердечно поздоровавшись с ней, сказал: «Мне хочется бесконечно благодарить тебя». На что она возразила: «Извините, но я не знаю вас. И за что вы хотите благодарить меня?» С большим удивлением ответила она: «Около 10 лет назад, когда ты была еще школьницей, ты каждое утро, садясь в трамвай, где я был кондуктором, всегда с улыбкой говорила мне: „Доброе утро“. А однажды ты рассказала мне об Иисусе и подарила Новый Завет. Шли годы, я сильно заболел и на одре болезни вспомнил твои слова. Я стал читать Новый Завет, поверил в Иисуса, и Он стал моим Спасителем. В Нем я нашел утешение и надежду. Еще раз очень тебя благодарю, что ты рассказала мне радостную весть и указала путь к Богу. Сегодня я хочу рассказать вам о такой радостной вести, которую узнал один богатый человек. Но вначале мы с вами послушаем песню. Рассказать я всем желаю об Иисусе.

Было жарко, и все живое стремилось спрятаться в тени. Но, несмотря на это, по пустынной дороге, ведущей из Иерусалима в город Газу, шел одинокий путник, которого звали Филипп. Его потемневшее от усталости и зноя лицо, а также покрытая дорожной пылью одежда, выдавали в нем человека, прошедшего не один десяток километров. На эту дорогу Филипп пришел из отдаленного города, находящегося в Самарии, где он проповедовал о спасении в Иисусе Христе. Многие жители этого города приняли весть спасения, поверили в Иисуса и крестились. И была радость великая в том городе. Филипп тоже радовался спасению грешников. Однажды Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу». Филипп понял, что Бог посылает его дальше говорить людям о Христе, и, послушавшись, он встал и пошел. Филипп был послушен Богу. Ребята, а всегда ли вы послушны своим родителям и Богу? Библия говорит, что послушание лучше жертвы. Бог желает, чтобы вы были послушными Ему во всем. Но дорога, на которую послан был Филипп, была пуста. Что делать на пустой дороге? Но Филипп знает, что у Бога ничего не бывает напрасно, и он здесь не зря. В это время по этой же дороге из Иерусалима домой в Эфиопию возвращался чернокожий вельможа, евнух, который занимал у себя на родине высокую должность хранителя всех сокровищ царицы Кандакин. С какой целью он посещал Иерусалим? Может быть, его туда привели государственные дела? Нет, не из-за этого евнух посетил столицу Израиля. Несмотря на то, что он был хранителем больших сокровищ у себя на родине, и его окружали роскошь и почет, душа его искала живого Бога, искала Божьей любви и утешения в нем. Ребята, а что ищете в вашей жизни вы? Подумайте и честно ответьте себе на этот вопрос. Поверьте, что самое главное сокровище для любого человека – это мир с Богом и общение с Ним. Если вы будете в тесном общении с Богом, вы будете счастливыми людьми, а если нет, то никакое богатство, никакая слава не принесут вам покоя и радости.

Возможно, после поисков мира и покоя у себя на родине эфиоплянин не нашел того, чего искала его бессмертная душа. Везде он мог видеть лишь поклонение многочисленным идолам и бессмысленные религиозные обряды. Он поехал в Иерусалим, потому что слышал, что там люди поклонялись живому Богу. Они имели Святое Писание, как они говорили, Слово Бога. Но, побывав в храме, евнух, к сожалению, не обрел покоя для своей души, потому что не услышал вести о прощении грехов и примирении человека с Богом через Иисуса Христа. Он об этом не узнал, так как ему никто не рассказал это. По причине сильных гонений на церковь в Иерусалиме верующие во Христа рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Но что-то евнух все-таки приобрел. Он купил свиток пророка Исаии. Это одна из книг Старого Завета. И на обратном пути, сидя в колеснице, вслух читал его. Ему многое было непонятно, но он продолжал читать, стараясь вникнуть в смысл слов пророка и понять, что хочет сказать этим Бог. У него было хорошее желание читать и изучать Писание. Ребята, а есть ли такое желание у вас? Читайте, изучайте Библию, и вы будете знать, что ожидает от вас Господь. Когда Филипп увидел приближающуюся колесницу, тогда Дух Святой сказал ему: «Пойди и пристань к этой колеснице», то есть подойди к ней ближе. Филипп подошел и услышал, что он, сидящий в колеснице, читает пророка Исаию. И именно отрывок, где написано об Иисусе как о Агнце Божьем. Этот евнух читал такие слова: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих, в уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Услышав знакомые слова пророчества, Филипп обратился к погруженному в чтение евнуху с вопросом: «Ты понимаешь, что ты читаешь?» Чернокожий вельможа не ожидал такого вопроса и, оторвав взгляд от текста, удивленно посмотрел на нежданного собеседника. Он честно ответил: «Нет. Как я могу понять эти слова, если кто бы мне их объяснил?» Затем он охотно пригласил Филиппа в колесницу. Тот, приняв приглашение, вошел, и эфиоплянин задал ему вопрос: «Прошу тебя, расскажи мне, о ком говорит пророк? О себе ли или о ком-то другом?» Филипп понял, что его собеседник ничего не знает об Иисусе Христе. И тогда он начал объяснять по Писанию о любви Бога, о его обещании, данном через пророков, послать на землю Спасителя, Мессию, который спасет людей от погибели, и как он ради этого спасения должен был пострадать и умереть. В дальнейшем Филипп поведал евнуху о том, как сбылись все пророчества в Иисусе Христе. Филипп рассказал о том, что Иисус добровольно умер на кресте за грехи всех людей, всех поколений и всех рас. Слова Филиппа – это была добрая весть для него. Дух Святой касался сердца этого евнуха, и он поверил словам Филиппа сразу. И в его сердце возникло сильное желание прийти к такому Богу. Когда колесница приблизилась к воде, эфиоплянин спросил у Филиппа: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп сказал: «Если ты веруешь от всего сердца, то я могу тебя крестить». И евнух с волнением в сердце ответил: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». После этих слов он приказал остановить колесницу, и оба, евнух и Филипп, вошли в воду. Филипп крестил евнуха в воде,
А когда они вышли, то Филиппа чудесным образом восхитил ангел и перенес в город Азот. Все, что так долго искал этот человек для своей души, он нашел в Иисусе Христе. Он нашел не только Бога, которого столько искал, но и примирился с Ним, стал Его дитем, поэтому он продолжал путь, радуясь. Он не был опечален, что рядом не было Филиппа. У него с ним был рядом теперь сам Бог. Я думаю, что этот человек, который продолжал свой путь таким счастливым, не мог не поделиться своей радостной вестью с другими людьми, чтобы и они могли принять весть спасения. Дорогие ребята, если вы примирились с Богом и имеете счастье вечной жизни, поделитесь этой радостной вестью со своими близкими, родными, друзьями, соседями. Расскажите им об Иисусе, о Его спасающей жертве. Пригласите их в церковь или воскресную школу. А если вы еще сами не приняли Иисуса в свое сердце, то не останьтесь в стороне от великой прощающей любви Бога. Сложите свои грехи у ног Иисуса. Изберите спасение вместо погибели. Сегодня эта радостная весть звучит и для вас. Бог вас любит и ждет. Да благословит вас в этом Господь.

Гигва и Мабула. Две чернокожие девочки, Гигва и Мабула, возвращались из школы домой. «Я думаю, что бесполезно молиться за нашего отца», — сказала Гигва. «Он никогда не захочет стать христианином. Миссионер зря старается». «Я тоже так думаю», — подтвердила Мабула. «Он посылает нас в эту школу только для того, чтобы мы научились читать, писать и считать. Отец не хочет, чтобы мы поступали так, как проповедует миссионер». Вечером, когда вся семья, как обычно, сидела в хижине у огня, Мабула оживленно сказала отцу: «Сегодня миссионер опять молился о тебе и о других людях в нашей деревне, чтобы все стали христианами. Христианство нужно лишь тем, кто нуждается в помощи миссионеров», — гордо ответил отец. «А я в ней не нуждаюсь, и я доволен своей жизнью. У меня есть все». Отец девочек был вождем большого африканского племени. Он знал, что если станет христианином, то ему придется оставить многие любимые занятия и обычаи, а этого он никак не хотел. «Как я должен буду поступить со своими несколькими женами? А как я оставлю танцы и развлечения? Я же большой человек в деревне. Нет, чтобы мне принять христианство, об этом я даже не хочу думать», — рассуждал вождь. «Не вздумайте стать христианками», — строго предупредил он дочерей. «Вы ходите в школу белых людей только для того, чтобы научиться грамоте. Не забывайте, что вы из знатной семьи и что ваш отец — вождь. Вам христианство ни к чему». Однажды в деревне появился негритянский проповедник. Он был такой же черный, как и местные жители. Этот человек передавал им ту же весть, что и белый миссионер. В миссионерской школе негр-проповедник говорил ученикам о том, что на земле все люди — и белые, и черные отвернулись от Бога, от своего Творца, и запутались в грехах. Все люди попали в плен к дьяволу и исполняют его волю. Но Бог любит людей и хочет всех спасти, освободить из греховного плена и дать им другую, вечную жизнь. Слыша благую весть на своем родном языке, причем от своего соотечественника, Гигва живо заинтересовалась этой вестью. Ей все больше и больше нравился Спаситель Иисус Христос, который добровольно принял смерть ради избавления грешников. Он воскрес и теперь дает новую жизнь и новое сердце всем, кто его принимает. Девочке очень захотелось получить чистое сердце, которое Бог дает всем верующим в Него. «Наверное, отец теперь не будет меня ругать, ведь о Христе говорит наш человек», — решила Гигва. Проповедь африканца коснулась и сердца Мабулы. Во время обеденного перерыва сестры оживленно делились друг с другом впечатлениями. «Мне все равно, будет отец против или нет», — твердо сказала Гигва. «Я хочу стать христианкой. Мне очень нравится Иисус. Я люблю Его, ведь Он отдал свою жизнь, чтобы нас спасти. Сегодня я приму Христа, будь что будет». «Я тоже», — прошептала Мабула. Весть о покаянии Гигвы и Мабулы перенесли вождю раньше, чем девочки возвратились из школы домой. Вождь сильно рассердился. Он не хотел, чтобы его дочери стали христианками, кто бы им ни проповедовал, чернокожий или белый. Разгневанный отец встретил дочерей с прутом в руке. Безжалостно наказав девочек, он запретил им посещать миссионерскую школу и пообещал отправить в государственную, которая находилась в отдаленной деревне. Домой они будут приходить только на выходные дни. Так Гигва и Мабула оказались в другой школе.
Вождь и не догадывался, что в ту деревню тоже приходят миссионеры, и там тоже проповедуется Евангелие. От миссионеров Гигва и Мабула узнали, что христиане в других странах много страдают за то, что любят Иисуса и служат Ему. Но Господь обещает награду тем, кто не откажется от Него. И еще миссионеры учили, что свидетельствовать о Боге можно не только словами, но и добрым поведением. И это порой самая убедительная проповедь. Возвращаясь домой на выходные дни, Гигва и Мабула усердно помогали отцу и матери. Они приносили воду из колодца, собирали хворост в лесу, пасли коров, пололи огород, убирали в хижине. Ради Господа и свидетельства о Нем девочки безропотно и прилежно исполняли все, что требовал от них отец. Гигва и Мабула сожалели, что не могут посещать воскресное богослужение в деревне. Отец запретил им общаться с христианами, и потому у них не было никакой возможности попасть на собрание. И все же запретить девочкам молиться отец не мог. Они тайком находили для этого место и время. Теперь за вождя деревни молился не только миссионер, но и родные дочери. От отца не ускользнуло необычное поведение девочек. Он долго наблюдал за ними и пытался понять, по какой причине они так изменились. Однажды он не выдержал и спросил: «Кто на вас так повлиял, что вы стали неузнаваемыми? Чему вас учат в новой школе?» «Мы же стали христианками», — настороженно напомнила Гигва. «Господь Иисус дал нам новое сердце, и потому мы можем быть послушными», — с радостью в глазах добавила она. Гигва и Мабула рассказали отцу о том, что они полюбили Иисуса Христа и будут любить Его, даже если их будут за это наказывать. «Интересно, очень даже интересно», — подумал вождь и стал еще внимательнее наблюдать за дочерьми, чтобы увидеть, как Иисус будет влиять на них дальше. Ему нравилось поведение детей. Постепенно отец стал добрее и однажды сказал: «Девочки, если хотите, можете идти завтра в миссионерскую школу и слушать проповеди про вашего Христа». Какая радость! Сколько Гигва и Мабула молились об этом! На следующий день они встретились со своими друзьями и с учителем-миссионером. В конце собрания миссионер, как и прежде, произнес молитву: «Господь Иисус, помилуй людей этой деревни, спаси и самого вождя, отца Гигвы и Мабулы». Вечером, когда семья африканского вождя сидела вокруг костра, Гигва сказала отцу, что миссионер все еще молится за него. Он покачал головой и задумчиво спросил: «Интересно, зачем он это делает?» И, немного помолчав, добавил: «Я, наверное, в следующее воскресенье сам схожу на собрание и послушаю, как миссионер молится за меня». Через неделю Гигва и Мабула пошли на собрание вместе с отцом. Жители деревни сидели на глиняных скамейках и доверчиво слушали проповедников. Первым говорил африканец. Затем слово говорил белый миссионер. После проповеди он вдохновенно молился о жителях деревни и особенно о вожде. В тот день вождь услышал много нового и волнующего душу. Ему стало трепетно, когда он слушал, что весть о Христе, весть спасения предназначена и для африканцев. Каждый человек должен однажды сделать выбор – спасение или гибель. Неожиданно для себя вождь понял, что в глазах Бога он вовсе не вождь, а погибший грешник, как и все его соплеменники – хотя окружающие считали его хорошим, мудрым и всеми уважаемым человеком. Вождь не мог забыть того, что слышал на богослужении. Он стал регулярно посещать миссионерские собрания.
Ему хотелось узнавать о Боге все больше и больше. Прошло немного времени, и вождь при всех попросил у Бога прощения за свои грехи. Он принял Иисуса Христа своим личным спасителем, поверив, что Сын Божий умер из-за него. «Бесполезно молиться за нашего отца», — когда-то думала Гигла, слыша молитвы миссионера. Тогда она еще не знала, что молитва обладает большой силой. Бог слышит просьбы своих детей и отвечает им. И Гигва с Мабулой это испытали. Они тоже усердно участвовали в этом большом деле, молились о спасении своего отца.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения «Послание к евреям». Это произведение имеет настолько большое значение, что я ставлю его в один ряд с посланием апостола Павла к римлянам, которому, на мой взгляд, попросту нет равных среди других новозаветных книг. Приступая к этой серии лекций, я долго размышлял над теми вводными словами, с которых мне бы хотелось начать наше изучение. Дело в том, что мне очень хочется дать этому великому произведению такое введение, которого оно заслуживает. Сейчас передо мной лежат четыре превосходных книги, написанные выдающимися христианскими авторами. Я решил воспользоваться несколькими отрывками из этих произведений в качестве вступления к нашей серии лекций, ибо в каждом из этих произведений содержатся весьма важные для нашего изучения факты и истины. Фактически в этих книгах уже сказано все то, что я хотел бы сказать сегодня вам. Поэтому пусть вместо меня говорят эти замечательные авторы. Для начала мне хотелось бы прочесть вам отрывок из книги Кэмпбелла Моргана под названием «Последнее слово Бога к человеку». Этот богослов пишет: «Послание к евреям приобретает в наши дни особенное значение, поскольку в сегодняшнем мире получают все большее и большее распространение такие представления о нашем Господе Иисусе Христе, которые в значительной степени принижают Его истинное положение, явленное нам в Новом Завете. Чтобы проиллюстрировать смысл моего утверждения, я приведу вам выдержку из одной недавней публикации. Самое лучшее, что мы можем сказать о природе человека, состоит в следующем. Всякий раз, когда люди оказываются в ситуации, разрешить которую возможно только посредством чьей-то добровольной жертвы, когда требуется, чтобы какой-то человек сложил свою жизнь за своих друзей, обязательно отыскивается герой, который предлагает себя в качестве подобной жертвы. Находится еще один Маркус Курций, решающийся броситься с обрыва в пучину, появляется еще один Сократ, соглашающийся выпить яд, а также появляется новый Христос, добровольно идущий на распятие на Голгофский крест. Я не собираюсь вдаваться в долгую дискуссию на эту тему, но сразу же должен заявить, что упоминание Христа в подобном контексте представляется мне чем-то очень близким к богохульству. Мы вполне можем говорить еще об одном Курции или еще об одном Сократе, но когда мы говорим о новом Христе, наше отношение к Господу не только диссонирует с тем, что пытается донести до нас Новый Завет, но и явно противоречит всему тому, что Священное Писание сообщает нам об уникальности его личности. На мой взгляд, эти слова доктора Моргана являются замечательным вступлением к разговору о послании к евреям, помогая нам понять, как именно это послание представляет нам нашего Господа и Спасителя. Другой автор, на произведение которого я хочу сослаться, расставляет акценты несколько по-другому. Доктор Уильям Петтингел в начале своей книги «Прикосновение к святыне» пишет: «Начиная от Адама и до Моисея, на протяжении 2500 лет, а также далее, в течение еще 1100 лет, отделявших период Моисея от времен Малахии, пророки говорили людям от лица Бога. Но даже в конце этого периода пророческое откровение о Боге оставалось неполным. Затем, после длительного молчания, продолжавшегося 400 лет, наступила полнота времен, когда Бог послал Своего Сына. И в этом Божьем Сыне откровение Бога сделалось совершенным.
Теперь давайте обратимся к третьему избранному мной произведению, где также дается замечательное вступление к посланию к евреям. Я держу в руках книгу доктора Шайлера Инглиша «Осмысление послания к евреям», в которой он пишет. «Послание к евреям — это одно из самых важных произведений Нового Завета, в котором мы находим многие основополагающие доктрины христианской веры. Кроме того, оно является книгой потрясающей логичности и непревзойденной красоты. Когда мы читаем его, это подобно тому, как если бы мы попали в атмосферу самих небес. Изучение этого произведения подобно употреблению самой твердой духовной пищи, а пребывание в учении этого послания означает переход от младенчества к зрелости познания истин христианской веры и личности самого Христа». А далее доктор Инглиш приводит еще одно наблюдение. В этой единственной в своем роде книге Нового Завета, в которой Господь представлен нам в своей первосвященнической роли, основной темой является высшая слава Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого. Друзья мои, эта выдержка потрясающе точно передает для нас главную мысль этого послания. А теперь я обращаюсь к четвертому автору, сэру Роберту Андерсону, и хочу прочесть отрывок из его книги «Послание к евреям в свете типологии». Я надеюсь, что в ходе изучения этого послания нам удастся осветить все то, что так успешно удается подчеркнуть в своей работе данному автору. Утверждение, будто бы формальная церковь является истинной лозой, это откровенная, нечестивая ложь отступничества. Представление о том, что церковь является масленичным деревом, — это заблуждение, на поводу которого пошло множество христиан в церквях Реформации. Ибо учение Писания утверждает вполне однозначно, что сам Христос является лозой, тогда как Израиль продолжает оставаться его маслиной. Ибо не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, как говорит Павел в своем послании к римлянам. В течение длительного времени Западная Церковь не принимала этого послания, и причину мы находим в этом самом факте. Церковь хотела узурпировать место, предназначенное Израилю. Все обетования Божьи, которые он давал исключительно Израилю, Церковь присвоила себе, придав этим обетованиям духовный смысл. Церковь применила данные обетования к себе, отвергая при этом Божьи замыслы относительно народа Израиля. И в результате нет ничего удивительного в том, что в те ранние века в церкви не только преобладали антисемитские настроения, но даже случались настоящие гонения на иудеев. Поэтому любые утверждения, что Бог завершил свою работу с народом Израиля, — это печальное заблуждение. И я верю, что данное послание может оказаться полезным для нашего понимания одной великой истины, а именно, что еврей всегда остается евреем. И даже когда он становится христианином, он по-прежнему остается сыном народа Израиля. Когда какой-то человек становится чадом Бога, это не меняет его национальной принадлежности, а вводит его в новое сообщество, называемое церковью. Сегодня Бог призывает к себе новый народ, включающий в себя как иудеев, так и представителей других народов. И когда этот процесс будет завершен, Бог заберет свою церковь из этого мира и продолжит воплощение своих замыслов относительно Израиля, исполняя все обетования, данные когда-то этому народу, а через них всему остальному миру.
На мой взгляд, четыре прочитанных отрывка помогают нам с должным настроением начать разговор о послании к евреям, и я в долгу перед этими четырьмя замечательными авторами, которые так прекрасно представляют нам Слово Бога и Его учение. Говоря об особенностях послания к евреям, необходимо сказать несколько слов о спорах касательно того, является данное произведение посланием или же относится к другой категории литературных произведений. Дело в том, что в этом произведении мы не встречаем слов приветствия, которые характерны для других новозаветных посланий, за исключением, пожалуй, первого послания Иоанна. Послание к евреям имеет все признаки серьезного научного труда, а отнюдь не письма. В нем встречаются длинные философские рассуждения, написанные на чистейшем греческом языке. Размеры этого послания — это еще один аспект, который приближает данное произведение к научному трактату. Так что, на первый взгляд, может показаться, что перед нами находится настоящий научный труд. Однако особая ораторская форма изложения вскоре указывает нам, что на самом деле это произведение представляет собой своего рода проповедь, адресованную к какой-то конкретной и хорошо известной автору аудитории. Тем не менее, к концу произведения его гомилетическая форма изменяется, приобретая вид, присущий обычным посланиям. Концовка этого произведения является типичной концовкой послания. Позднее, в ходе нашего изучения, мы обсудим причины, почему приветствие могло быть опущено автором. Собственно, все эти проблемы тесным образом связаны с вопросом об авторстве этого послания. В особенности, когда кто-то пытается отстаивать авторство апостола Павла. Но об этом разговор у нас пойдет несколько позже. Теперь нужно сказать несколько слов о дате написания этого произведения и о возможной аудитории, к которой оно было обращено. В случае послания к евреям дата написания в особенности важна, потому что под вопросом стоит авторство, как мы с вами выясним позднее. Наиболее позднее из возможных дат создания послания к евреям — это 96-й год нашей эры. К сожалению, наиболее раннюю возможную дату с такой же легкостью определить не удается. Во всяком случае, если автор опирался в этом произведении на послание апостола Павла, то оно не могло быть написано ранее 50-го года. Вот почему все приводимые исследователями варианты датировки оказываются заключенными между 50-м и 96-м годами. Такие отцы церкви, как Климент Александрийский, Юстин Мученик и Тертуллиан, были хорошо знакомы с этим посланием и цитировали его. Ко второму столетию это произведение получило очень большую известность и имело очень широкое хождение. Исходя из этого, богословы и историки приводят множество самых различных дат, начиная с 58 года и заканчивая 90-ми годами первого столетия. Многие исследователи, в том числе и весьма авторитетные богословы, придерживаются мнения, что оно было написано после 70-го года нашей эры. Некоторые называют такие даты, как 85-й год, а другие даже датируют его 96-м годом. Фактически диапазон разброса датировок, называемых различными исследователями, указывает, что методы, с помощью которых выбирались эти даты, скорее напоминали лотерею, нежели строгий научный подход. Тем не менее, послание к евреям не могло быть написано после разрушения Иерусалима, которое случилось в 70-м году нашей эры, когда римский император Тит Флавий сравнял Иерусалимский храм с землей.
Дело в том, что в послании мы встречаем многочисленные ссылки на ветхозаветные ритуалы как на нечто еще происходившее в то время. И очевидно, что если бы храм был разрушен, должны были бы встречаться какие-то упоминания этого разрушения. После тщательного осмысления всех этих доводов, я пришел для себя к твердому убеждению, что те исследователи, которые датируют данное произведение периодом после разрушения Иерусалима, не в состоянии дать достаточно убедительного объяснения, почему автор никак не упоминает эту катастрофу. Теперь давайте перейдем, пожалуй, к самому интересному для нас вопросу, вопросу об авторстве данного произведения. Вопрос о земном авторе послания к евреям всегда порождал споры и разногласия среди теологов и историков. Если вы знакомы с богословской литературой, вы знаете, что среди исследователей не существует однозначного мнения касательно того, кто именно являлся автором данного произведения. И хотя в некоторых наиболее ранних изданиях Библии это произведение иногда встречается под заглавием послания апостола Павла к евреям, вопрос об авторстве все равно не теряет своей актуальности. Как правило, более поздние произведения Священного Писания исправляют эту ошибку и просто называют его посланием или письмом к евреям. Причиной всех этих споров является то, что есть целый ряд факторов, которые весьма не характерны для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль, фразеология и композиция произведения скорее указывают на какого-то другого автора, хотя мысли, изложенные в произведении, несомненно, принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиция по отношению к закону, все это также отличает послание к евреям от всех остальных посланий апостола. Участвуя в семинарии, я даже написал диссертацию, посвященную вопросу об авторстве послания к евреям, в которой я пытался доказать, что этим автором был именно апостол Павел. На мой взгляд, прежде чем приступать к изучению самого текста этого произведения, нужно обязательно расставить для себя все точки над «и» в данном вопросе. Именно поэтому я намереваюсь посвятить обсуждению вопроса о возможном авторстве две следующие передачи, прежде чем мы, наконец, приступим к изучению самого текста этого произведения. При этом я вполне отдаю себе отчет в том, что, возможно, некоторым моим слушателям будет немного скучно и даже утомительно углубляться во все эти научные и терминологические обоснования. В особенности это справедливо в случае тех радиослушателей, которых на самом деле не очень волнует вопрос об авторстве. И я согласен с этой позицией, ибо, в конце концов, земной автор не столь уж важен. Самое важное — это тот факт, что данное послание является частью богодухновенного слова Бога. Когда, будучи студентом семинарии, я писал свою диссертацию по посланию к евреям, я наивно полагал, что разрешил данную проблему, и что теперь мировая богословская общественность наконец-то придет к признанию, что автором послания к евреям являлся именно апостол Павел. Но я вижу, что сегодня среди исследователей существует столько же разногласий по этому вопросу, сколько их было до выхода в свет моей работы. Интересно, что ни Жан Кальвин, ни Мартин Лютер не признавали авторство Павла, равно как его не признавали многие другие богословы прошлого. С другой стороны, многие теологи считали и считают Павла автором этого произведения. Однако, как я уже сказал, земной автор не столь уж важен, ибо важно лишь то, что это произведение является частью богодухновенного Слова
Бога. Невзирая на то, что авторство Павла не может быть утверждено в догматичной манере, существует масса свидетельств в пользу того, что автором все-таки был апостол. Я верю, что есть вполне веские и достаточные причины, объясняющие, почему Павел несколько изменил присущий ему стиль, а также не сообщает в этом послании своего имени. Кроме того, как внутренние, так и внешние свидетельства подтверждают его авторство, и обо всем этом пойдет разговор в наших следующих лекциях. Напоследок я хотел бы добавить несколько слов о теме этого произведения. Кто-то сказал, что послание к римлянам являет нам необходимость христианской веры, тогда как послание к евреям показывает превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Послание к евреям рассказывает нам, что закон был благ, но что благодать, данная Христом, а также грядущая в будущем слава, будут гораздо лучше. Два стиха особым образом доносят до нас этот лучший путь. В начале третьей главы мы читаем: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». А затем в третьем стихе двенадцатой главы мы находим призыв помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Это именно то, что нам предстоит сделать в ходе изучения послания к евреям. Мы с вами должны постараться, как говорит это послание, уразуметь его, нашего Господа Иисуса Христа. Я убежден, что это является самым важным, что может сделать каждый христианин. Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: днем. В наше смутное время большим утешением для нас может быть тот, кто вчера, сегодня и во веки веков тот же, кто является скалой, которая во веки не поколеблется. В древнем псалме Библии противопоставляется вся человеческая слабость и недолговечность божественному величию. Псалмопевец молится: «Господи, Ты нам прибежище в рот и род». Эти слова пишет муж Божий, который испытал на своем пути перемену обстоятельств и непостоянство людей. Он должен был вести народ, который почти не знал своей нужды и не видел ее. 40 лет, день за днем, странствовал этот муж Божий, настоящий труд которого начался только тогда, когда ему исполнилось 80 лет. Вот почему Моисей мог сказать народу: «Прибежище твое, Бог древний». Второзаконие, глава 33, стих 27. Также и Давид, царь и поэт, человек, подобный Моисею, жизнь которого была очень богата различными приключениями, охотно говорил об убежище, которым является Бог. «Ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Псалом 56, стих 2 и Псалом 31, стих 7. С того времени прошли тысячелетия. Времена изменились. Во многом изменились и люди, но наши испытания остаются прежними. Только Бог не изменился в своей сущности. Кто Ему доверяется, тот день за днем благословляется Его неизменной любовью, тот и сегодня найдет в нем место прибежища и покоя. В своем мудром плане Бог предусмотрел для нас школу испытаний. Эта же школа является школой воспитания. Переживания у нас бывают различные, но всегда ли мы прибегали к Нему, как к месту убежища? А не было ли так, что при жизненных испытаниях мы надеялись больше на людей, нежели на Бога, и от них ожидали улучшения обстоятельств? Конечно, Бог мог употребить для этого сынов человеческих, но видели ли мы за ними Бога? Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Псалом 61, стих 10. И вот перед нами Новый год с новыми испытаниями. Принесет ли нам пользу опыт прошлого года? Не всегда мы извлекаем поучение от испытаний. И Бог нас в этом не упрекает. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова, глава 1, стих 5. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Иеремия, глава 17, стих 7. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, так и прошел год. Над миром по-прежнему стоят черные тучи, и они все больше сгущаются. Времена тяжелые. Поэтому надо дорожить временем, как никогда раньше. Есть еще время для благовестия Евангелия. Возможно, в этом году исполнится наша надежда, и Господь придет, чтобы взять нас в свои обители. В служении Господу всегда возникали трудности. Так было во времена апостолов, так и есть и сегодня. Поразительно то, что христиане первых веков, которым мы должны подражать, притесняемые язычниками и гонимые, молчаливо и кротко несли свой крест и тем самым давали возможность Богу действовать могущественно. Они не выступали с петициями, не делали демонстраций, не искали своих прав. Да разве может этот греховный мир дать христианину права? Посему апостол Павел писал: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Евреям, глава 12, стихи 1 и 2. Христос терпел и претерпел. Почему христиане нашего века не желают подражать своему учителю и Господу? Там, где терпение, там действует благодать в особой мере. А там, где требуют от самого Антихриста права, господствует вражда и разделение. Будем прибегать с просьбами к Господу, а не к князю мира сего. Он ничего не дает, а если даст, то не даром. За это надо будет платить своей совестью, а это смертельно опасно. Если Бог – наше прибежище, то будем прибегать только к Нему, чтобы служить Ему и совершать Его дело день за днем. Он сказал: «Се я с вами до скончания века».
1: Вера и жизнь. К юбилею журнала.
0: Проявление заботы Бога. Мое знакомство с журналом «Вера и жизнь» произошло в середине 80-х. Его привез из Польши или Чехословакии один из братьев нашей церкви. Для всей церкви это было целое событие. В те годы Новый Завет был большой редкостью и великим сокровищем. И тот, кто каким-то чудом его приобрел, считался счастливчиком, получившим особое благословение. И вот к нам попал христианский журнал. Его прочитали в церкви все и еще долго говорили о прочитанном, о содержании проповедей и статей. По тому действию, которое он произвел на читающих, могу с уверенностью сказать, что через авторов и издателей действовал Бог. Изливалась Божья благодать, как вода на жаждущую землю. Вскоре журнал «Вера и жизнь» стал появляться в церкви чаще. Удивительным было то, что его содержание было актуальным для всех. Темы затрагивали самые насущные вопросы христианской жизни, как отдельных верующих, так и церквей. Забегая вперед, хочу сказать, что журнал и до настоящего времени остается особым Божьим благословением для многих, хотя ему уже 50 лет. Когда он стал доступен и появилась возможность иметь его лично, десятки тысяч верующих и неверующих оформили на него подписку. О том, каким благословением журнал был для читающих его, я знаю не понаслышке. В начале 90-х моя семья рассылала его читателям, регулярно получая обратную корреспонденцию. Множество благодарственных писем, иногда мешками, мы получали каждый день. Люди писали о том, как Бог удивительным образом через журнал отвечает на насущные и волнующие их вопросы. Бывало, что долгое время кого-то мучил какой-то вопрос или были непонимания библейских текстов. Кто-то нуждался в совете, как повести себя в трудной жизненной ситуации. И вдруг, совершенно конкретно, Бог отвечал на эти вопросы разным людям через журнал. По свидетельствам многих, была ясно видна Божья забота, Его ответы и наставления. Некоторые даже писали, что живут от номера к номеру. Ожидание следующего номера журнала было подобно ожиданию какого-то важного события, встречи с близкими и дорогими людьми, подобно предвкушению долгожданной поездки. Некоторые читатели, согласно письмам, за неимением возможности посещать поблизости христианскую евангельскую церковь и слушать проповеди и наставления, получать ободрение и поддержку, восполняли этот недостаток христианского общения и назидания через журнал. Эти письма приносили огромное ободрение и радость и нам, причастным к этому служению. Господь явно показывал, как Он заботится о Своих детях. Мы зачастую не осознаем, что если Бог побуждает нас что-то писать или издавать, куда-то ехать или что-то делать, Он таким образом отвечает на чью-то нужду, потому что кто-то молится Ему, просит Его о чем-то, нуждается в наставлении. Господь на протяжении ряда лет использует для этого издателей, авторов статей и проповедей, составителей журнала. Это важно осознавать, смиренно благодаря Бога за право быть Его утешением и помощью для множества людей, быть использованными Богом для созидания Его славной Церкви. Когда я размышляю обо всем этом, меня охватывает благоговейный трепет от осознания величия Бога, Его власти и силы, сверхъестественной способности удивительным образом оказывать заботу и попечение о своих детях. И наполняются радостью и восторгом делающие в простоте и послушании то, к чему побуждает Дух Святой, который совершенно конкретно отвечает на молитвы, проявляет заботу и производит нужное наставление к совершенствованию святых и спасению грешников. Как может показаться со стороны, мы просто издаем и озвучиваем христианский журнал, заботимся о его распространении, бережно работаем над адресной базой, реагируем на обратную связь. Но на самом деле мы принимаем участие в построении Божьего Царства, в уподоблении святых в образ Иисуса Христа, проявляем заботу о нуждающихся в ней, даже не осознавая этого. Если посмотреть на историю журнала «Вера и жизнь», на плоды и благословения от обычной, как может показаться на первый взгляд, периодики, то только известное нам наполняет нас восторгом и благодарностью Богу за Его благодатное действие через это издание. Предполагаю, что то, о чем делились наши читатели, это только вершина айсберга, то, что Бог хотел, чтобы мы узнали для нашей радости и ободрения. Все совершаемое им через это служение в полном объеме известно только ему. И оно великое и славное, потому что производится непостижимым в мудрости, силе и славе Богом, как ему угодно в его царстве. Благодарю Бога за всех, кто удостоился чести быть частью этого служения, за посвященность, креативность и верность. Благодарю Бога за тех, кто смиренно, послушно, верно из года в год совершает этот труд во славу Божью, являясь каналом Божьего благословения для множества людей. В прекрасной истории христианства журнал «Вера и жизнь» – один из особых инструментов, используемых Богом для благословения славянских народов, для возвращения истины и наставления в вере. Слава Богу! Пастор Василий Давидюк.
1: Вера и жизнь. Проза.
2: Духовная жизнь под внешним давлением. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Меня гнали, будут гнать и вас. Эти слова Спасителя верны на все времена. Во всем мире сегодня верующие переносят гонение и даже мученическую смерть за Христа. Евангелие учит, что такие испытания имеют две стороны. Они помогают духовному росту, но могут стать и опасностью, подтолкнув к заблуждениям и сомнениям в вере. Именно это побудило апостола Павла написать в Фессалоникийской церкви послание, письмо с ободрением и предостережениями. «Возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Второе послание Фессалоникийцам, глава 1, стихи 3 и 4. Вера, любовь и терпение приумножаются от скорбей, только если скорби эти ради Царства Божьего, ради которого и страдаете. Однако страдания могут смутить веру так, что появляется растерянность, уныние и отчаяние. Поэтому Павел учит не спешить колебаться умом и смущаться. Понимание духовных законов укрепляет христианина в страданиях, награждая его мужеством, терпением и мудростью. Айнура и Азиза. Пусть дует ветер испытаний, пусть ураган стоит стеной, ты записал меня на длани, и я твердо знаю, ты со мной. Весть о Христе Айнура приняла всем сердцем и с большой радостью. Она стала посещать церковь и делиться Евангелием с другими людьми. Узнав об этом, ее родители, мусульмане, возмутились и запретили ей ходить в церковь, испугавшись навлечь на себя позор и осуждение со стороны соседей. Но Айнура тайно продолжала посещать собрания. Однажды мать в порыве гнева воткнула дочери вилку в голову, а потом плеснула в нее кипятком. Окровавленная и обожженная, Айнура не помнила, как бежала из дома. Она укрылась у верующих. Слава Богу, ее здоровье восстановилось. Дочь решила уехать подальше от родительских глаз, в большой город. Там она трудилась в церкви и продолжала благовествовать. Через полгода ей позвонил старший брат и сказал, что родители не будут препятствовать ее вере. Они любят ее, очень соскучились и просят приехать к ним в гости. Айнура обрадовалась и поехала. На самом же деле родители задумали убить дочь. План был таков. Все уходят из дома как бы по делам. Желательно, чтобы это видели соседи. Жертву оставляют с ее братом. Тот незаметно подкрадывается сзади к сестре, стремительно набрасывает веревку на шею, туго затягивает и вешает на какой-нибудь крюк. И все дела. Убийца незаметно уходит из дома, искренне полагая, что совершил подвиг, святое дело ради Аллаха. К вечеру банда домочадцев возвращается в дом и шумно разыгрывает безутешное горе. Вопли и крики их слышны аж на улице. Приезжает милиция, составляет протокол о самоубийстве. Судебное дело не возбуждается. Соседям же безутешные родители с опухшими от слез глазами рассказывают сказки о том, что их дочь разочаровалась в христианстве и поэтому наложила на себя руки. Подобное в тех краях уже случалось не раз. Слава Богу, в случае с Айнурой злодейство сорвалось. Планы убийц не состоялись. В отчаянной схватке с братом, когда он пытался затянуть на ней веревку, Айнуре удалось вырваться и выпрыгнуть в окно вместе с веревкой на шее. Спаслась чудом. Айнура вернулась к верующим и продолжила служение в церкви. Ее координаты теперь никто из родственников не знает, кроме старшей сестры Азизы, тоже уверовавшей в Христа. Азиза замужем, поэтому ее жизнью и судьбой должен распоряжаться муж. Тот обратился к мулле за советом, что ему делать с женой-христианкой. Мулла посоветовал выгнать ее вместе с 4 малыми детьми на улицу и жениться на другой. Несмотря на тяжкие испытания, Айнура и Азиза остались верными Христу. Они полюбили Иисуса. Самые близкие люди стали самыми ярыми врагами. Слава Богу, что есть Тот, кто прекраснее всех сынов человеческих. Он – истинный Отец, брат и друг. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 35 и 36. Слепец. «Стою на каменной основе, хоть яростно бушует шторм, моя надежда в вечном слове. Не поколеблется мой дом». Камил с друзьями изучал Библию. Кто-то донес на него в милицию, что он террорист, потому что в его доме собираются люди и читают религиозную литературу, а значит, готовят какую-то смуту и революционный переворот. Тут же прискакали спецслужбы, конфисковали христианские книги и диски, и уже через неделю был назначен суд над Камилом. В свидетели пошел его слепой друг Анвар, присутствовавший при обыске. Он обратился к судье. «Товарищ судья, на Камилла написали ложный донос. Он не террорист. Если бы не он, меня бы на свете уже не было. Если его судят как террориста, то и меня записывайте к ним и судите тоже. Я инвалид первой группы, с детства слепой. Никогда никому не был нужен. Жить не хотелось, но появился в моей жизни Камил. Это Божий человек. Он научил меня справляться с трудностями. Его бескорыстная помощь для меня бесценна. Поверьте, он хороший человек, глубоко верующий. Он не способен на теракты. Библия, которую мы с ним читали, и за которую вы его судите, открыла мне духовные глаза. Я стал радоваться жизни и понял, что у нас есть не только физические глаза, но и духовные. Иисус пришел, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми. У людей есть зрение, но в действительности они как слепые котята, не понимают, что делают, и ненавидят правду. Разве это не так? Анвар говорил так искренне, что тронул сердце не только судьи, но и всех присутствующих. Слепец сумел защитить своего друга лучше любого адвоката. Судья освободил Камилла, и он вышел из зала суда вместе со слепым Анваром. Мунира и Айгуль. Пускай сомнения вплотную, пусть мрак опасности таит, не поколеблюсь, одесную меня всегда Господь стоит. Муниру и Айгуль забрали в милицию за христианский учебник «Духовная война». Название этого учебника послужило поводом к обвинению двух хрупких женщин в организации не больше, не меньше, как подготовки аж целой войны. Как это должно было осуществиться, правда, не уточнялось. В учебнике же речь шла о духовной войне, как о борьбе с собственными грехами, похотью и силами тьмы. Книгу конфисковали. Отдали на экспертизу сначала в медресе, а потом каким-то важным специалистам. Слава Богу, те не признали книгу террористической. В ней ничего нет про революции и войны. Люди боятся врагов извне, но те враги, что внутри нас, куда страшнее. Борьба с ними и есть духовная война. Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Через 3 дня женщин выпустили из железного обезьянника. Но выписали им крупный штраф за несанкционированное собрание. Может, для этого и арестовывали? А книга послужила только поводом, и ни на какие экспертизы ее не отправляли? Чулпан. Для веры нет ветров и бури. Ее фундамент на скале. Чем хуже виден блеск лазури, тем ярче свет ее во мгле. Христианка Чулпан читала Библию с 2 молодыми девушками. Нагрянувшие сотрудники милиции провели обыск и обвинили Чулпан в сутенерстве. Якобы она подыскивает молодым девушкам развратных мужчин, которые хорошо платят за эти услуги. Один из сотрудников сказал ей: «Вам, Чулпан, 50 лет, а девушкам по 20. Они не замужние. Что они у вас делают? В подруги вам они не годятся. Значит, тут что-то другое. Давайте, сознавайтесь по-хорошему. Чем вы здесь занимаетесь?» «Мы читали Библию. Больше ничего. Не надо нам сказки рассказывать. Вы тут продаете девушек, и квартира ваша – притон». «Это неправда. Вы наговариваете на нас?» «Вы только прикидываетесь порядочной, а на самом деле являетесь тетей Розой, торгующей секс-услугами. Вы способствуете распространению СПИДа, и за это вас упрячут в тюрьму. Эти девушки – развратницы, они торгуют собой, и мы это легко докажем». «Это ложные обвинения». «Сейчас все проверим. Отвезем вас в гинекологический кабинет и проведем экспертизу ваших клиенток. Если они окажутся не девочками, значит, они уже бракованные и использованные. И виноваты в этом вы. Вас посадят, а девушек, зарабатывающих таким образом, мы передадим их родителям и расскажем, чем они занимаются. Те сами знают, как с ними разобраться». Так и сделали. Всех женщин посадили в машину и отвезли в женскую консультацию. Врач-гинеколог, проверив девушек, подтвердил их девственность. У Чулпан взяли кровь на СПИД. Результат был отрицательный. Слава Богу, что все обошлось. Как могла закончиться эта история, представить несложно. Нередко нечестных врачей подкупают, чтобы они выдавали липовые справки. А еще бывает, что при обыске подбрасывают наркотики. Фируза. Куда мне падать? Подо мною тепло отцовских крепких рук. Везде дорогою земною со мною он, мой верный друг. Муж избивал жену Фирузу только за то, что она читала Библию. Однажды он пригрозил ей: «Если еще раз увижу в доме эту книгу, сожгу ее». Избитая жена ответила ему так, что сама удивилась своей решительности: «Поздно. В моем сердце ты сжечь это уже не сможешь никогда». Слова были сказаны так твердо, что муж растерялся. Она никогда не перечила ему. И вдруг такое. Сам Бог говорил через нее. Чтобы не приводить мужа в ярость, Фируза прятала Слово Божие и читала его тайно. Испытания закалили ее веру. Она не отреклась от Христа и старалась свидетельствовать о нем другим. Все приходилось делать скрытно. Ей удалось привести к Богу своих внуков. Две внучки недавно приняли крещение. Тайно, ночью, при луне. Позже муж Фирузы умер. И теперь она имеет возможность учиться на библейских курсах. Матлюба. Уверовавшую в Христа Матлюбу собственные дети упекли в сумасшедший дом. Власти узнали, что Матлюба проводит в своем доме с друзьями изучение Библии, стали угрожать ей, но она не испугалась и продолжала это делать. Тогда они уговорили ее взрослых детей, живущих отдельно, позаботиться о матери, спасти ее от секты и сдать в дурку. Те отвезли Матлюбу в психиатрическую больницу. Но и там она старалась нести свет Христов. Не все в дурке сумасшедшие, особенно в подобных странах. Матлюба свидетельствовала о Божьей любви медицинскому персоналу. Такое заведение, похоже, единственное место, где можно открыто говорить о своих убеждениях. Все, что хочется. И ничего тебе за это не будет. Но худой конец можно представиться Бонапартом. Матлюба много молилась. Дети одумались, признали свою ошибку и сказали, что были словно в угаре, когда пошли на сотрудничество с милицией. Со слезами и извинениями они забрали мать из больницы. Матлюба их простила. Сейчас она продолжает вести группу по изучению Библии. Как не сломиться и не ожесточиться в страданиях и испытаниях, чтобы не потерпеть крушение в вере? Писание учит, чтобы мы взирали на того, которого пронзили. Страдающий Христос знает, как помочь. При испытании Он даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Страдания делают веру христианина драгоценнее огнем испытываемого золота и помогают встретиться с самим собой, настоящим, понять, кто я и какова моя вера. Библия учит принимать страдания, благодарить за них и просить мудрости, чтобы пройти их правильно. Взор на Христа помогает радоваться, несмотря ни на что. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 21-22. Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Первое послание Петра, глава 4, стих 13. Однажды христианин обнаруживает, что эти слова стали частью его самого. Приходит единение с Христом, и сердце наполняется небесной радостью от сопричастности, что тебе вверено разделить страдания самого Христа. Автор Ширинай Досова.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Какая заповедь главнее? Характерной особенностью внутриполитической жизни Израиля эпохи Второго храма была постоянная конкурентная политическая борьба между сторонниками двух представлений об основании иудейской государственности. Одна сторона стояла на позициях конституционализма и провозглашала, что основанием национального самосознания должен быть закон Моисеев. Их оппоненты были институционалистами и считали, что краеугольным камнем еврейского государства должен быть Иерусалимский храм. С одной стороны, за период вавилонского пленения Израиль приучился жить без храма и без жертв, находя свою национальную идентичность в изучении и соблюдении закона. Сформировался социальный институт общины – синагога, по-гречески собрание, где евреи рассеяния могли совместно молиться и изучать Тору. После возвращения из плена и восстановления храма евреи сохранили общинный уклад религиозной жизни. Учителя закона постановили, что на шаббат и по праздникам молиться следует, сходясь в доме собрания, по-еврейски «бейт-кнессет». Именно на основе синагоги возникло движение фарисеев, сторонников достижения праведности через строгое и постоянное соблюдение закона в повседневной жизни. Наиболее рьяные из них утверждали даже, что знание и соблюдение закона необходимо для спасения, и тот, кто невежда в законе, проклят он. Иоанна, глава 7, стих 49. С другой стороны, соблюдение бытовых предписаний Торы становилось бессмысленным без храмовой жертвы. Жертва – основа установленного Богом церемониального закона. И если нет храма, то нет и жертвы. В этом случае соблюдение всех прочих ритуалов превращается в одну лишь видимость благочестия. Потому радикалы от институционализма утверждали, что условием спасения является неукоснительное следование предписаниям о регулярных жертвоприношениях и посещение храма на праздники. С подобным разбросом мнений приходится встречаться и сегодня. Теоретически, все христианские и протестантские деноминации согласны, что спасение дается Богом исключительно по благодати через веру в Иисуса Христа, Его Сына. Однако одни при этом настаивают на приоритетности регулярного участия в литургии и церковных таинствах, другие – на важности постоянного изучения Писания. Но в те времена проблема отнюдь не сводилась к абстрактным сферам кабинетного богословия. Все упиралось в конкретный вопрос – вопрос власти. Кто является политической элитой и обладает высшим авторитетом в обществе? Если основанием государственности Израиля считать храм, элитой будут священники и левиты. Если же Тору, то книжники и учителя закона. Именно в этом подоплека постоянно звучащего в те дни вопроса. Какая первая из всех заповедей? Что важнее, храм или Тора? И в свете этого с весьма интересной стороны открывается беседа Иисуса с народом и учениками в храме на второй день Страстной недели, описанная в Евангелии от Марка, начиная с 11 главы, стиха 27. Дело происходит на территории, подконтрольной храмовой элите. Днем ранее народ приветствовал Иисуса как царя-освободителя, крича ему «Осанна!» По-арамейски «Спаси же!» Псалом 117, стихи 25-26. Войдя в город, Спаситель тут же направился в храм и очистил его от менял и торгующих жертвенными животными. Поэтому разговор с самого начала, касаясь вопроса власти, приобрел политический оттенок. К Иисусу подошли представители обоих элит – первосвященники и книжники, вместе с арбитрами-старейшинами, и говорили ему: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Но Иисус уклоняется от ответа, не позволяя им занять положение обвинителей. Напротив, он выдвигает им встречное обвинение, рассказывая притчу о неверных виноградарях. Они, оставив его, отошли и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове, очередным явно политическим вопросом. Позволительно ли давать подать кесарю? Ответ учителя снова оказался не тем, который ожидали. Тогда саддукеи, приверженцы храмовой элиты, воодушевленные тем, как Иисус привел в замешательство их оппонентов, перехватывают инициативу и пытаются показать Иисусу абсурдность идеи воскресения мертвых, чтобы окончательно склонить его на свою сторону. Но он демонстрирует несостоятельность и их аргументов, причем на основании почитаемой самими же саддукеями Торы. Но вот, решив, что Иисус все-таки с ними, один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Но Иисус снова не принимает ни ту, ни другую сторону. А разговор, как мы понимаем, идет о власти. Он провозглашает бесспорный факт. Главная заповедь – «Шма Исраэль». Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. И тут же добавляет, что вторая подобная ей – Левит, глава 19, стих 18. «Иной больше этих заповедей нет». В соответствии с правилами, издревле принятыми у еврейских книжников, задавший вопрос должен был повторить ответ учителя, показывая, что он все понял правильно и извлек должный урок. Марк уделяет этому аспекту особое внимание. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». То есть книжник это понял, что заблуждаются и его единомышленники, и его оппоненты. Изучение Торы – не самое главное, но не главное и храмовое служение. Это всего лишь средство достижения цели, но не сама цель. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божьего». Тем не менее, среди тех евреев, что не приняли благую весть, противопоставление храма и закона продолжалось вплоть до 70-го года нашей эры, когда город и храм были полностью разрушены войсками Тита, будущего первого наследного императора из династии Флавиев. С разрушением храма институционный подход утрачивает свое значение, и Тора становится единственной основой национальной идентичности израильтян. Однако справедливости ради стоит отметить, что ни храм, ни Тора основаниями государственности современной нам светской парламентской республики Израиль не являются. И потому было бы ошибочно отождествлять нынешнее государство Израиль с Израилем античным. Автор – Сергей Головин.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Спасение погибающих. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Однажды случился пожар на пароходе, который плыл по одному из канадских озер. Среди пассажиров возникла паника. Один золотоискатель из Калифорнии возвращался на этом пароходе домой. Он привязал свое сокровище к поясу, надел на себя спасательный круг, надеясь таким образом доплыть до берега. Когда он собрался прыгать в воду, вдруг к нему подбежала девочка с отчаянным криком. «О, спасите меня! У меня нет отца, который бы мне помог. Я еду одна, плавать я не умею. О, я прошу вас, спасите меня!» Прекрасное детское личико, облитое слезами и два больших испуганных глаза. Что делать? Он взглянул на чемодан с золотом и на нежную детскую руку, ухватившуюся за его руку. В голове пронеслись, как буря, самые противоположные мысли. «Обоих не могу спасти. Надо оставить или золото, или ребенка». Решительно бросает он свой чемодан в озеро и берет девочку на руки. Прыжок, страшные усилия, отчаянная борьба, и он благополучно доплыл до берега. Выбравшись на берег, он упал без чувств. Когда этот человек очнулся, девочка сидела возле него, растирала его грудь, и слезы покрывали ее нежное прекрасное личико. Как дорого ему было теперь это дитя, он приобрел ее ценой потери своих сокровищ, собранных нечеловеческими трудами в течение многих лет и чуть ли не ценой жизни. В мире слышны многие миллионы голосов, вопли измученных сердец, погибающих в грехе и многих других пороках. Они взывают: «О, помогите нам! Спасите нас! Бросьте ваши временные сокровища, людские души дороже. Отдайте себя Господу, и Он сделает вас орудием спасения людей». Спасение души всегда было и всегда будет высшей задачей человеческой жизни. Спасение погибающих христианин должен считать своей главнейшей, даже единственной целью, а все прочее – средством к этой цели.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Молитесь о благосостоянии города. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих. Это было в Киеве в мае 1986 года, через 2 недели после аварии на Чернобыльской атомной станции. На утреннем воскресном богослужении, после проповеди, пастор призвал собрание помолиться об устранении той опасности, которая грозила городу. Все собрание вознесло Господу горячие молитвы о спасении драгоценных человеческих жизней миллионов людей. К этой молитве присоединились и те немногие дети членов церкви, которые остались на то время в Киеве. На следующий день в одной из газет киевляне прочитали сообщение, принесшее облегчение их встревоженным сердцам. Один из академиков писал: «До вчерашнего дня для Киева существовала угроза катастрофы, но около 13:00 по киевскому времени температура в реакторе начала резко снижаться, и теперь эта угроза миновала». Слава Богу! Это было как раз то время, когда церковь молилась о безопасности своего города. Вспомните еще одну историю. Она записана в Библии. Авраам просил Господа, и он пообещал сохранить от гибели нечестивые города Содом и Гоморру, если в них найдется всего 10 праведников. Заботитесь ли вы о благосостоянии города, в котором Господь поселил вас, ребята? Никогда не забывайте слова. Молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир.
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Тача, говори, Господи. Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

несколько слов о вечерней работе. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Книга притчей, 31 глава, 19 стих. Христос учит нас тому, что дерево доброе приносит и плоды добрые. Матфея 7 глава, 15 по 20 стихи. Сердце прекрасной Божьей женщины из книги притчей было вот таким деревом, добрым, приносящим добрые плоды, что бы она ни делала. А кто же получал самые лучшие плоды ее доброго сердца? Ее семья. Для этой женщины, любившей Бога, семья была самым главным, и ничего, что надо было для них сделать, не казалось ей трудным. Как мы увидели вчера, кое-что для своей семьи она делала ночью, сидя у огня при свете светильника. Как думаете, чем же именно занималась эта прекрасная в Божьих глазах женщина, сидя у домашнего очага после заката солнца, после того, как луна появлялась на небе и высыпали звезды? Сегодня мы узнаем немного о ее вечерней работе. Наступает вечер. Эта замечательная женщина уже не может работать так же быстро, и она садится за пряжу, берется за прялку и веретено, работает над шерстяной пряжей и куделью для своих новых изделий. Она знает, что она должна справиться с однообразным прядением до тех пор, пока она не отдохнет и станет бодрее, чтобы начать ткать. У вас есть мечты? Вы хотите создавать произведения искусства? Хотите научиться чему-то? Хотите развить какие-то свои умения? Вечерняя тишина – это скрытое, замечательное сокровище, которое дает нам возможность работать над собой, развивать свои умения, учиться новому и читать. Как же начать? Думайте, чем заняться вечером. Оставляйте дневные часы, когда вы полны сил, на работу, которая отбирает у вас больше всего телесных и умственных усилий. Когда начинается смеркаться и ваши силы начинают вядать, не стоит срываться, загонять себя или падать без сил, последуйте примеру прекрасной, прилежной и мудрой Божьей женщины из книги притчей. Просто займитесь чем-то другим. Днем убирайтесь, готовьте, ухаживайте за своим садом, а после заката разложите выстиранное белье по полкам, почитайте поваренную книгу, обдумайте, что приготовить завтра на обед. Как сказано в одном из стихов книги притчей, ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Притча 10.4. Другими словами, ленивые не получат ничего, успеха достигнут только прилежные. Поэтому соберитесь работать прилежно, решительно и приступайте. Почему бы не начать сегодня вечером?

0: Слушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

В начале Нового года хочу пожелать вам 5 стих из 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Звучит песня «Прошел незаметно весь год».

0: Послушайте христианский стих «Год ушел». Читает Сергей Бекеш.
1: Время мчится, все превысив скорости, словно убегая от всего. Знаки «стоп» или сплошные полосы на пути совсем не для него. Год ушел, мелькнув за скорым поездом, с ним ушли поступки и дела. Всемогущий посчитал все волосы и в переживаниях сил давал. У кого-то год на полпути окончился, кто-то месяц не дожил или день, кто-то одинок и плакать хочется, кто-то на постели словно тень. Без него мы и перстом не двинули бы, только он хранил, провел, помог. Если б не Господь, то где бы были мы, возвращаясь с множества дорог? Если б не Господь хранил от бедствий всех, от болезней, горя и смертей, если б не Господь, то скорби тесные радость унесли б на много дней. Если б не Господь, то враг безжалостно нас бы уничтожил, растоптал. Но Господь, все это видя, сжалился, и для нас Он сам защитой стал. Если б не Господь среди опасностей, когда скрыто враг подстерегал, чтобы сделать зло или что-нибудь ужасное, милостивый Бог оберегал. Если б не Господь днем, утром, вечером, если б не Господь в любой бы час или миг, мы не знаем, где бы нас что встретило. Если б не Господь, о чем бы был мой стих? А теперь о нем, о его милостях, об ушедших, мирных, светлых днях. Даже то, о чем еще не снилось нам, Бог хранит для нас в своих руках. Год еще дает нам Бог по благости, как подарок. Принимай, живи. Он желает, чтобы улыбались мы, находя покой в Его любви. Год еще, чтобы лучше приготовились средь разлития многих мутных вод, чтоб с зеркальной чистотою совести ожидали Господа приход.

Автор Николай Рахуба прославляет Господа такими словами: «Благодарю за год прожитый, за все прожитые года, Тебя, мой Бог, за путь открытый Тобой в небесные врата. Благодарю за милость Божью и за охрану дней моих, Хранишь Ты их в руках надежных, в руках всесильных и святых. Но к благодарности сердечной желаю просьбу приложить. Прости меня, Спаситель вечный, я верю, можешь ты простить. Прости за ропот недовольный, прости за мысли и слова, прости, что был я своевольный и мало Господу взывал. Но ты своей любовью вечной меня как солнцем согревал, и в час, когда я был беспечный, меня молиться побуждал. Прошел вот этот год тяжелый, я весь в труде изнемогал, но ты с небесного престола свою мне помощь подавал. Когда я был вдруг в истощении духовных и телесных сил, когда томило ожидание, ты и тогда меня крепил. Благодарю за год прожитый, в нем ты меня благословлял. Я не был здесь тобой забытый, дай, чтоб тебя я прославлял». Звучит песня «Смотрю на прожитые дни».

0: Наташа Кухарь читает стих «Верность».
1: Несет нас время, предстоящий год, и, стоя с вами на его пороге, отрадно знать, что любящий наш Бог в дальнейшей не оставит нас дороге, что верен обещавший с нами быть, и мы, черты его в себя убирая, в той Божьей верности хотим прибыть, не верностью на верность отвечая. Нам хочется быть верными в делах, в жизнь претворяя истину Христову, и хочется быть верными в словах, брать соль и свет всегда в них за основу. В своей общине, в церкви верным быть, за каждое молясь богослужение, чтоб не расслабиться, чтоб не остыть, быть верными во веренном служении, большом и малом. Пусть оно порой неинтересным кажется неважным или непреодолимою горой, пусть верность мы проявим в деле каждом. И будем благовестию верны, пусть близкие и дальние услышат о том, что хочет вырвать Бог из тьмы и многим дать еще рождение свыше. Быть верными, когда не верят нам, и слов негодных камней вслед бросают, когда гонения вспыхнут по местам, или будем слушать, львиный ров бросают. Пусть Божьей верности нас держит нить, и мы тогда не будем сомневаться, сумеем ли мы верность сохранить, не будем трепетать или бояться. Бог силы не дает нам наперед, на завтра не пошлет ее сегодня. В час нужный сила эта к нам придет. Таков Господь и благодать Господня. Попросим же Небесного Отца в год предстоящий верности наставить, словами жить, будь верен до конца и в верности Ему Его прославить. Аминь.
0: Звучит песня «Предстоящие дни в предстоящем году».

Стихотворение в начале года. Автор Роза Тейвальд. Еще один год жизни Бог подарил нам, и милость свою Бог от нас не отнял. Еще благодатное время продлил Он и шанс для спасения грешникам дал. В прошедшем году Он хранил и водил нас, и хлебом небесным обильно питал. Водою живою Спаситель поил нас, и силы в борьбе нам с лукавым давал. Он сердце и дождь посылал нам на землю, и хлеб нам насущный весь год Он давал, и тем, кто взывал к Нему, кто Ему и внемлет, и тем, кто Его до сих пор отвергал. За год, что прожили, мы Господа славим. Еще один год Он нам жизнь сохранял, еще один год вел к небесной державе, еще один год Он заблудших искал. Еще не отнял от нас Бог свою милость, еще благодатное время продлил. В Иисусе Христе к нам любовь проявилась, за нас погибающих кровь Он пролил. В году наступившем мы Господа просим, чтоб милость свою не отнял ни на миг. К Нему мы молитвы сегодня возносим, в году наступившем пусть Он сохранит. Пусть дух наш Он словом своим укрепляет, в борьбе помогает и дальше ведет. Пусть хлебом насущным Он нас подкрепляет и тех, кто не знает Его и кто ждет. За мир на земле мы молитвы возносим, за семьи, детей, всех родных и друзей, за спасение душ и Иисуса мы просим. Давайте молиться, друзья, горячей. От всех искушений пусть Бог сохранит нас, ведь время лукаво, и дьявол не спит. Давайте держаться Христа, ведь Он щит наш. И если мы молимся, дьявол бежит. Еще для Иисуса мы можем трудиться, людей приводить к Иисусу Христу. Пора, брат, сестра, нам от сна пробудиться, чтоб с мудрыми выйти навстречу к Нему. Что ждет нас в году этом, Богу известно. Пусть крепко нас держит в своей Он руке. С Иисусом достигнем отчизны небесной. Там ждет нас Спаситель и примет к себе. Господь обещал нам, что нас не оставит. И скоро за нами Он в славе придет. Пусть наши уста и дела Его славят Иисусу Христу. Честь, хвала и почет. Звучит песня «Предо мною рубеж».

Войти без сожалений в Новый год, мечта до боли снова повторяется. И сердце перед фактами смиряется, который год ты ждешь, который год. Который год ты ждешь, Господь благой, что научусь по-детски доверяться, под тяжестью сомнений не сгибаться, встречая ветер бури роковой. Который год, Господь, ты даришь мне не заслужить ничем такую милость. В волненье сердце трепетно забилось, хочу принадлежать тебе вполне. И провожая год, сейчас и впредь, я верю, не оставишь в раскаянье. Услышь, Господь, душевное признанье, не дай огню, что тлеет, догореть. Автор Юлия Рахимова. Звучит песня «Годы, срывая листки календарные».

Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время просто оглянуться, просто на развилке без забот постоять, подумать, встрепенуться. Это время что-то поменять, что-то в прошлом навсегда оставить, а хорошее с собой взять и побольше в будущем прибавить. Это время о плохом забыть, все ошибки вспомнив, научиться, больше в жизни их не повторить, больше на пути не оступиться. Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время Богу помолиться, пока старый в тишине уйдет, чтобы никогда не возвратиться.

Дорогие слушатели, сердечно поздравляю с Новым годом и желаю вам в новом году обильных Божьих благословений, здоровья, да сохранит Бог вас в милости и в своей благодати, и даст вам все необходимое, услышит ваши молитвы и приготовит ваши сердца к Его пришествию. Звучит песня «Время летит очень быстро» в исполнении ансамбля «Небесный луч».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь в этом новом году. А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем рассуждать об Иисусе Христе, источнике жизни и всякой благодати, которую Бог являл с начала творения человечеству, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. В Ветхом Завете, конечно, мы больше встречаем Иисуса Христа в образах. Однако есть те моменты, где Христос являлся или открывался тем, которые верою взирали на жизнь, верою взирали на те образы, верою взирали на те слова, которые Бог открывал им. И, конечно, таким людям Христос как-то являлся, как-то открывал себя. К примеру, мы встречаем беседу Иисуса Христа с книжниками, фарисеями, и они говорят ему, что ты 50 тебе нет от роду, и ты говоришь, что ты видел Авраама. И вы помните, что на это Христос сказал: «Авраам, отец ваш, рад был видеть день мой, и увидев, и возрадовался». Мы не знаем, когда, при каких условиях Авраам видел этот день, видел страдания Господа, видел крест. Мы не знаем, как, каким образом. Но раз Христос говорит, значит, это было в жизни Авраама, и он действительно

0: Действительно, когда пришло вот это время исполнить то, что Бог ему сказал, он сказал тем отрокам, которые шли сзади вместе с сыном Исааком: «Мы пойдем, поклонимся и возвратимся». И не только, дорогие братья и сестры, вот это одно такое явление или одно такой случай мы встречаем в Писании. Много мужей Божьих жили Духом Христовым. Апостол Петр говорит, что в них, в этих мужах, действовал сущий Дух Христов, когда он предвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. Действительно, они жили этим Духом и поступали так, как поступал Иисус Христос, когда пришел во плоти. Скажем, Елисей, принесли ему с Валшариши несколько хлебов ячменных, булочек. Голод великий. И Гиезий говорит: ну что ж этого тех булочек, давай вот по-другому как-то. Елисей говорит: отнеси это людям, пусть едят. И он благословил эти хлебы, и все ели, и насытились, и еще и осталось. Иисуса Христа мы можем видеть в различных ситуациях жизни народа Божьего. Скажем, вот один случай: явился ангел Господень жене Маноя и сказал, что в них родится сын, что он должен воздерживаться от всего, что касается винограда, и он будет Божьим Назареем. И после этого Маной помолился Господу и сказал: Господи, вот приходил нам человек Божий, пусть придет еще раз и научит нам, как нам действовать, как поступать с этим младенцем, который должен родиться. Они принесли жертву, снова явился ангел Господень. Они принесли жертву. И затем Маной говорит: ты хоть скажи нам имя твое, чтобы мы почтили, когда сбудется то, что ты говорил. И в ответ слышит слова: на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. И вот это вот имя Иисуса Христа мы встречаем в Писании. Исаия говорит, что нарекут ему имя чудный, чудный, Бог крепкий, князь мира, отец вечности и так далее. Вот второй случай. Иерихон заперся, Иисус Навин посмотрел вокруг и видит воина, стоявшего с обнаженным мечом. Видит и говорит ему: слушай, ты наш? Или неприятельский, с посторонних? И в ответ слышит: я вождь воинства небесного. Сними обувь твою и так далее. Кто сей вождь воинства небесного? Послание апостола Павла к евреям во 2 главе 10 стихом мы читаем: ибо тот, от которого все и к которому все, приводящих сынов в славу Божию, вождь спасения совершил через страдания. Вот этим вождем спасения, великого спасения, который совершил Господь наш Иисус Христос, и никто иной. И дальше уже, потом в Иисуса Навина, в 5, в 6 главе мы читаем: и сказал Господь Иисусу Навину: соверши то и другое, ходите вокруг Иерихона каждый день по одному разу, последний день 7 раз и так далее. Вот это все, о чем мы рассуждаем, и о чем еще много чего написано в Библии, что касается Иисуса Христа, через которое Бог давал благодать свою. Сегодня мы кратко порассуждаем об Иисусе Христе, как о том, который ввел свой народ в столпе огненном и в облачном. И мы прочитаем послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, 10 глава, где апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков». Что получил народ Божий после выхода из Египта? Он получил все. Одним словом, как Павел, апостол, пишет, что во Христе Иисусе даровано все потребное для жизни и благочестия. Они получили прежде всего свободу и духовную, и физическую. Они получили новое исчисление, ибо Бог сказал, что отныне вот этот месяц, в который вы выходите, месяц Авив, месяц Колосьев, пусть будет первым среди прочих месяцев вашей жизни, вашего года. И фактически с этого месяца они начинали свое летоисчисление. Они отсчитывали 7 недель. На 50-й день было принесение первого снопа пшеничного, сноп потрясания, день Пятидесятницы так называемый. Другие праздники тоже отсчитывались от этого дня выхода их из Египта. Они получили новые одежды и новую обувь. 40 лет ходили по пустыне, и одежда не ветшала, и обувь не ветшала. Они получили, как здесь апостол Павел говорит, ангельский хлеб, в другом месте мы читаем, духовную пищу. Они получили духовное питье. Они получили все новое. Однако дух Египта остался в них на всю жизнь, даже до смерти. И поэтому они много раз искушали Христа, много раз грешили и против Моисея, и против Бога. Вот этот невидимый Христос, который был в столпе огненном и облачном, он был с ними. Мы на картинке представляем, вот так вот было, а в сущности это было большое облако, которое распространялось на этих почти 3-миллионный народ вместе со скотом, вместе со всем. И это облако покрывало их днем и служило им покровом от пустынного зноя. А ночью это облако огненное давало им тепло, потому что ночью в пустыне холодно. И Бог, или Иисус Христос, их шедший, как ангел-хранитель, как тот, который оберегал их и от врагов, потому что те, которые не находились под облаком, то ли огненным, то ли облачным, как-то в сторону уходили эти враги окружающие через народу, где они проходили, они догоняли и поражали тех, которые ослабел в пути и которые не находились под этим облаком, под этой защитой Божьей, под рукою водителя Иисуса Христа, который был невидим. Писание говорит, что когда поднимались они в путь, то Моисей молился и говорил: «Господи, восстань, пойди с нами, и расточатся все враги». И когда останавливались они где-либо, Моисей снова молился: «Господи, возвратись к шатрам, к тысячам Израилевым». Вот такая молитва ходатайственна была у Моисея, чтобы тот Бог, который их вел, вот это облако, окружающее их, чтобы было с ними, было покровом их, защитой и оградой, и от врагов, и от тех зверей, которые были в пустыне, где они проходили. Апостол Павел говорит, что они крестились в Моисея, крестились в это облако и крестились в море. Крестились – это они погрузились. Вначале они поверили Моисею, что Бог их послал. Видя те знамения, чудеса, которые совершал Моисей и Аарон, они поверили, что Бог их послал. И таким образом они как бы соединились, крестились, погрузились верою в Моисея. Но не всегда так было. Вот Моисей на горе, с Богом беседует. Бог дает ему скрижали, откровения, говорит, как дальше вести народ, говорит те правила, которым они должны жить. И они говорят: не знаем, что случилось с Моисеем, сделай нам Бога, который бы вел нас дальше, потому что мы не знаем, что делать дальше. Дух Египта остался в них, как я уже сказал, на всю жизнь. Погрузились они в облако. Вот это облако, окружающее сверху на все общество, они были в нем, они крестились, они соединились как бы со Христом, невидимым Христом, тем Христом, о котором здесь Павел говорит, последующего камня. Ибо пили из духовного последующего камня. Камнем же был Христос. Да, не было видимо Христа. Да, имени этого еще не было. Потому что только где-то более чем за 600 лет имя Христа Даниилу было возвещено. Однако Моисей говорил: пророка из среды братьев возведет вам Господь, как меня, его слушайте. Итак, все они погрузились, и все ели пищу. Эта пища была духовная. То есть, вставая рано поутру и собирая гомером вот эту манну, они должны видеть, были Христа. В пустыне ничего нету. Ничего нету. И только утром роса, как бы роса, опускалась на землю. И те, которые хотели, собирали столько, сколько съест человек. Ограничений не было. И здесь Павел говорит, что это была духовная пища. И когда воды не было, Бог давал им воду из камня. И они должны были видеть в этом проявление Божье, проявление руки невидимой, которая их и хранила, и поила, и кормила, и защищала, и вела вперед, невзирая на то, что они многократно и многообразно искушали Бога, искушали Христа, как здесь говорит апостол Павел. Какова же причина? Почему народ, видевший многие чудеса в Египте, где Господь отделил их, сделал их особым народом для себя? И они это видели, видели в этих казнях, которые совершал Господь с Египтом, а у них это не касалось. Везде была тьма, а в земле Гесем был свет. Везде были язвы, а Господь хранил эту землю для того, чтобы показать, что с ними Бог и Иегова. Бог говорит: с этим именем я не являлся прежде, а теперь вот я являюсь тебе, Моисей, и народу я Бог и Иегова. С этим именем вы идите, и с этим именем вы и войдете в обетованную землю. Почему? Видя все это, народ продолжал грешить против Бога, грешить против Моисея, грешить против того облака, против той пищи, против того питья, которое Бог давал им незаслуженно. Почему не дорожили той свободой, которая дарована им? Бог вывел их, как говорит Писание, из железной печи, из дома рабства, вывел их, и они этим не дорожили. Вопрос этот не только касается евреев, которых Бог вывел из Египта. Вопрос этот касается и нас сегодня, и мы вкратце рассмотрим, что препятствовало им, верить в то, что Господь с ними, что ангел-хранитель, что Иисус Христос, тот, который был невидим для них и только, может быть, был виден для Моисея, о котором сказано, что он верою отказался быть сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. И дальше написано о Моисее, что он поношение Христова счел для себя большим богатством, нежели все египетские наслаждения богатства. Вот это поношение Христова, которое Моисей нес с первого дня, как пришел к своим братьям, и нес до конца. И часто у него силы не хватало. Часто он говорил: я не могу нести этот народ. Однако Бог давал ему силу и давал ему способность, потому что он принял на себя поношение Христова и счел для себя этим поношением великим богатством, нежели все египетское наслаждение и богатство. Павел говорит и называет некоторые причины. И эти причины заключаются в том идолопоклонстве, которое они совершали впоследствии. Бог говорил им: я Бог один. Я тот, который вывел вас из Египта. Да не будет у вас других богов, потому что я и Иегова. Я вывожу вас, я с вами сам пойду, я ангела пошлю, я хлеб вам дал, я воду вам дал. Но они впадали в идолопоклонство. Сделаем себе Бога, возвратимся в Египет. Дух Египта остался в них, и поклонение египетскому Богу Ваал Фегору остался в них надолго. И вроде бы они сделали этого тельца, и вроде бы они совершили жертвы, но написано: народ стал есть и пить, и встал играть. То есть они поступали так, как поступали и как привыкли они жить в Египте, плясать вокруг Ваал Фегора, поклоняться ему, и служить Ему. Бог говорил, понимая, что вот эти все пляски, вот это все служение Ваал-фигуру, оно носили такой развратный характер. Потому что в сущности Ваал-фигур или фигур сама, Ваал – это Бог, Господин, Повелитель. Фигур – это долина, плодородная долина небольшая, которая была особо родючая, потому что в нее, в эту долину, стекались все воды, и ил вокруг сносил все плодородную почву в эту долину. И Ваал-фигуру поклонялись многие, и египтяне, и моавитяне, и другие народности поклонялись этому божеству Ваал-фигуру. И суть поклонения заключалась именно в этом, в разврате, служа этому божеству. И позже, когда они пришли уже в Ситим, и не удалось Валааму проклясть народ Божий, он научил, как поступить с народом Божьим, и он, научивши Валака приглашать их к жертве, народ Божий приглашать к жертвам, тем жертвам, которые совершали моавитяне, другие народности, и таким образом они впали в идолопоклонство и естественный блуд, от которых погибло, здесь апостол Павел говорит, 23 тысячи в один день. В книге числа мы читаем, что это было 24 тысячи, но это в общем. Здесь Павел говорит об том, что в один день 23 тысячи погибло, ну и в другие дни те, которые увлеклись поклонением Ваал-фигуру, те были также истреблены. Вот эта похотливость у народа Божия проявлялась. И написано, что Бог смирял их. В 8 главе книги Второзакония мы читаем, что Бог смирял их. Смирял их и голодом, и жаждую, с одной целью, чтобы они увидели ведущего их, и чтобы они узнали силу этого ведущего, Бога, Иисуса Христа невидимого, и чтобы они взирали вперед, смотрели на этот последующий камень, о котором говорит апостол Павел. И не только это. Искушая Христа, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. И этот случай вы помните, когда начали роптать, когда начали искушать, и Бог послал их змей. И всякий, кто верою взглянув на это медного змея, впоследствии евреи назвали его Нехуштаном, оставался жив. И вы помните, Христос на сей случай сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сыну Человеческому надлежит быть вознесену на крест. Не станем искушать, как они искушали и погибли от змей. И четвертое, на что апостол обращает внимание, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Ропот в народе Божьем – это было то четвертое, что препятствовало им видеть руку Божию, видеть руку Иисуса Христа над собою, видеть того, через которого все было создано, ибо написано «им создано», все, что на земле, все, что под землею, им создано от Него, и для Него начальствовали власти, силы, все создано им и для Него. и для славы Его. Не видя это, они впали в это, впали в искушение, впадали в грех. И таким образом никто из тех, кто вышли из Египта, видя все эти чудеса и находясь под водительством этой руки Божьей, руки Иисуса Христа, не вошли в обетованную землю. Не вошли, потому что распространяли худые слухи о земле обетованной. Не вошли, потому что не верили, что эта рука, которая вела их, которая спасала, которая кормила, поила, что эта рука не способна их ввести в эту землю, текущую молоком и медом. Конечно, рассуждать о евреях, о народе Божьем – это история. Она прошла, и мы можем из этой или не можем, а должны из этой историей, как говорит апостол Павел, все это происходило с ними как образы, а описаны нам в наставлении, чтобы мы проверяли себя, проверяли в своем отношении к Богу истинному, к Иисусу Христу, который живет в нас. Иисус Христос был с народом Божьим, но с момента нашего покаяния, с момента нашего искреннего обращения Христос поселяется в нас, и Он живет в нас. И посему апостол Павел, предупреждая, не будем, говорит, не будем искушать Христа. Чем же мы можем искушать? Подобно тому, как народ Божий искушал, раздражал его иными богами. Апостол Иоанн говорит: дети, храните себя от идолов. Те идолы, которые входят в нашу жизнь, они искушают. И искушая нас, мы таким образом отпадаем от благодати Божией, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Все, что происходило с ними, нам как образы. И мы, глядя на эти образы, должны себя проверять. Проверять, как мы относимся к тому Христу, который родился в нашем сердце, который живет в нас. Даем ли мы Ему простор, чтобы Господь творил в нашем сердце и свое хотение, и свое изволение во славу Его? Если мы даем, Господь действительно нас преображает, действительно ведет нас, действительно мы видим эту руку, и действительно, видя это, мы будем благодарить Его, понимая, что по милости Его мы живы, понимая, что по милости Его мы получаем эту духовную пищу и духовное питье. Вопрос состоит в том, как мы относимся к этой пище, как мы относимся к этому питью. Некоторые, может быть, в подобии евреям говорят: «Опротивила нам эта негодная пища». И после этих слов, когда мы, может быть, не говорим вслух, но в мыслях наших мы действуем так, как они действуют. А они действовали так, начинали вспоминать, что они ели в Египте. И если мы обращаемся так к этой пище духовной и к питью, то в наших мыслях появляется то, чем мы питались в мире. И вот этот образ мира, образ духовного Египта, Он восстает в нашей памяти, и, рассуждая это, мы удаляемся от благодати Божией, удаляемся от Христа. Благослови нас, Господь, чтобы мы не только рассуждали о том, как было с ними, почему они отпали от Христа, почему они погибли в Египте, почему они не вошли в обетованную землю. Господь с клятвой обещал, что введу, совершу. И Он это делал. И делал это не потому, что народ Божий был верный, а потому, что он изрек слово, и согласно своей верности он совершал то слово, чтобы не прошла ни одна черта, ни одна иота из Писания. Итак, перед нами народ Божий, которые все были крещены или погружены в Моисея, все погружены были в облако, все ели духовную пищу, манну, все пили духовное питье, но вошли в обетованную землю два человека, Иисус Навин и Халев. Остальные все погибли по разным причинам и при разных условиях. Благослови нас взять урок из этого, чтобы и мы с вами не были, как здесь написано, похотливы на злое, чтобы не имели страсти на злое. Мы с вами созданы на добрые дела во Христе Иисусе, и этим мы должны дорожить, что Господь дает нам способность не только веровать, но дает способность совершать добрые дела в Его славу, Его силой. И если мы это делаем, мы исполняем волю Его. А Его воля есть благая, угодная и совершенная для всех нас, чтобы каждый из нас научился сохранять свой сосуд, прежде всего, в святости и чести. Чести, как детей Божьих, потому что мы получили эту честь называться и быть детьми Божьими. И если мы живем так по Писанию, стараемся, прилагаем усилия, Господь более и более дает нам благодать, более и более вот эта рука, вот это облако ведет нас вперед. Более и более дает нам видеть этого последующего камня, то есть все те благословения, которые мы имеем во Христе Иисусе посредством того, что Он в нас живет, как с Ним не дарует нам и всего. То есть все потребное и для жизни, и для благочестия, или, как по-украински написано, «побожности», или «житьи», в Боге. Бог все это нам дает. При одном условии, если мы со своей стороны стараемся быть верными, не искушать Христа, не угашать Святой Дух, который живет в нас, и жить тихо, целомудренно и праведно, ожидая блаженного упования в явлении Господа нашего Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, и мы будем молиться о том, чтобы Господь, который вел нас вот этой рукой, сильной рукой, мышцей пронзенную, чтобы Он довел нас до вечности и чтобы дал нам способности оказаться верными. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иеремия и его враги. Иеремия был из священников Анафофе, и Господь, призывая его к пророческому служению, сказал ему: «Я поставил тебя против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою». Иеремия 1:1. Нелегко было молодому Иеремии передавать слово Господне старым священникам и пророкам, но он угождал не людям, а Богу. В начале своего служения он перед всем народом открыл жалобу Господню: «Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Священники не говорили: «Где Господь?» И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. 2:7-8. Значительно позже Господь открыл пророку отношение иудеи к своему Богу. «Цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. И в доме моем, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его». 32:32-34. Одни пророка Самуила до разрушения Иерусалимского храма халдеями в 586 году до Рождества Христова в Иудее были люди, посвятившие себя пророческому служению, но не все они удостаивались пророческих видений. Многие из них рассказывали мечты сердца своего, а не от уст Господних. Иеремия 23:16. А некоторые говорили под внушением духа лжи. 3 Царств 22:23-24. Зная это, Иеремия объявил слово Господне: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Иеремия 5:31. Видя приближающийся суд Божий, Иеремия предупреждал священников и народ: «Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень». И передал им такое определение Господне: «Пойдите же на место мое в Силоме, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. То я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, так, как поступил с Силоомом». Иеремия 7:4. Пророчество, что храм будет разрушен, что с Иерусалимом Господь поступит как с Силоомом, что тогда забрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки, Иеремия 4:9, не пугало, а раздражало священников анафовских, и они преградили Иеремии: «Не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших». В начале царствования Иоакима, сына Иосии, Иеремия стал во дворе дома Господня и решительно объявил: «Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силоомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». От Иеремии 26 глава с 1 по 6 стих. Как только священники и пророки услышали эти слова, они схватили Иеремию и заявили: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господним и говоришь, и дом сей будет как селом, и город сей опустеет, останется без жителей?» На этом, пожалуй, и оборвалось бы служение пророка Иеремии, если бы не вмешались иудейские князья, которые провели надлежащий суд, выслушали Иеремию, припомнили себе и священникам, что подобное пророчество было сказано в дни Езекии пророком Михеем, которого за это не наказали, а покаялись, и Господь отменил бедствие. Их вмешательство и заступничество спасло жизнь Иеремии. Иеремия 26:10-19. Однажды, по Господнему повелению, Иеремия купил себе глиняный кувшин, призвал старейшин первосвященнических и народных, пошел с ними в долину сына Еномова, находившуюся за южной стеной Иерусалима, разбил там перед их глазами кувшин и объявил: «Так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен». А по возвращении во двор храма сказал находившемуся там народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Иеремии 19 глава с 1 по 15 стих. Услышавши такое пророчество, Пасхор, сын Имеров, священник и надзиратель в доме Господнем, считавший себя пророком и ложно обнадеживающий народ, ударил пророк Иеремию и посадил его в колоду, которая была у Вениаминовых ворот при доме Господнем. Руки и ноги пророка были заключены в отверстие между двумя бревнами, и в таком положении Иеремии пришлось провести всю ночь. Господь дал Иеремии видение двух корзин смоков. В одной корзине были очень хорошие смоквы, какие бывают смоквы ранние, а в другой корзине были смоквы очень плохие, которых и есть нельзя. И объяснил Иеремии, что подобными ранним смоквам Господь считает переселенных с царем Иехонию в Вавилон, а подобными плохим смоквам считает остающихся в Иерусалиме и находящихся в Египте. От Иеремии 24 глава с 1 по 10 стих. Зная это, Иеремия написал переселенцам: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благословении его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Иеремии 29:4-7. Но среди переселенцев в Вавилоне были пророки, которые предвещали скорое возвращение на родину. Один из них по имени Шимая написал священнику Сафонии и прочим священникам упрек за отсутствие бдительности, говоря: «Господь поставил тебя священником вместо Иодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем за всяким человеком, неистовствующим, по-еврейски мишуга, и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать: плен будет продолжителен. Стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Священник Сафония прочитал это письмо Иеремии, но ничего ему не сделало худого. Иеремия же, по указанию Господню, написал переселенцам, что Шимаия обнадеживает их ложно, и за это не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, какое Господь сделает народу своему. Иеремии 29 глава, с 24 по 32 стих. На этом кончаются заметки Иеремии о противящихся ему священниках и пророках. Сафония, вероятно, умер до взятия Иерусалима халдеями, потому что овладевший Иерусалимом Навузардан взял Сираию, первосвященника, и Цефанию, второго священника, и трех стражей порога, и отправил их царю Вавилонского Ривлу. А тот приказал убить вместе с другими руководителями бунта. От Иеремии, 52 глава, с 24 стиха и с 26 по 27 стих. Иеремию же Навузардан нашел скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян, освободил его, дал ему продовольствие и позволил ему остаться среди своего народа в Иудее. От Иеремии 40 глава с 1 по 5 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: День за днем. В наше смутное время большим утешением для нас может быть тот, кто вчера, сегодня и во веки веков тот же, кто является скалой, которая вовеки не поколеблется. В древнем псалме Библии противопоставляется вся человеческая слабость и недолговечность божественному величию. Псалмопевец молится: «Господи, Ты нам прибежище в род и род». Эти слова пишет муж Божий, который испытал на своем пути перемену обстоятельств и непостоянство людей. Он должен был вести народ, который почти не знал своей нужды и не видел ее. 40 лет, день за днем, странствовал этот муж Божий, настоящий труд которого начался только тогда, когда ему исполнилось 80 лет. Вот почему Моисей мог сказать народу: «Прибежище твое – Бог древний». Второзаконие, глава 33, стих 27. Также и Давид, царь и поэт, человек, подобный Моисею, жизнь которого была очень богата различными приключениями, охотно говорил об убежище, которым является Бог. «Ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Псалом 56, стих 2 и Псалом 31, стих 7. С того времени прошли тысячелетия. Времена изменились. Во многом изменились и люди, но наши испытания остаются прежними. Только Бог не изменился в своей сущности. Кто Ему доверяется, тот день за днем благословляется Его неизменной любовью, тот и сегодня найдет в нем место прибежища и покоя. В своем мудром плане Бог предусмотрел для нас школу испытаний. Эта же школа является школой воспитания. Переживания у нас бывают различные, но всегда ли мы прибегали к Нему, как к месту убежища? А не было ли так, что при жизненных испытаниях мы надеялись больше на людей, нежели на Бога, и от них ожидали улучшения обстоятельств? Конечно, Бог мог употребить для этого сынов человеческих, но видели ли мы за ними Бога? Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Псалом 61, стих 10. И вот перед нами Новый год с новыми испытаниями. Принесет ли нам пользу опыт прошлого года? Не всегда мы извлекаем поучение от испытаний. И Бог нас в этом не упрекает. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова, глава 1, стих 5. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Иеремии, глава 17, стих 7. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, так и прошел год. Над миром по-прежнему стоят черные тучи, и они все больше сгущаются. Времена тяжелые. Поэтому надо дорожить временем, как никогда раньше. Есть еще время для благовестия Евангелия. Возможно, в этом году исполнится наша надежда, и Господь придет, чтобы взять нас в свои обители. В служении Господу всегда возникали трудности. Так было во времена апостолов, так и есть и сегодня. Поразительно то, что христиане первых веков, которым мы должны подражать, притесняемые язычниками,

0: язычниками и гонимые, молчаливо и кротко несли свой крест и тем самым давали возможность Богу действовать могущественно. Они не выступали с петициями, не делали демонстраций, не искали своих прав. Да разве может этот греховный мир дать христианину права? Посему апостол Павел писал: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Евреям, глава 12, стихи 1 и 2. Христос терпел и претерпел. Почему христиане нашего века не желают подражать своему Учителю и Господу? Там, где терпение, там действует благодать в особой мере. А там, где требуют от самого Антихриста права, господствует вражда и разделение. Будем прибегать с просьбами к Господу, а не к князю мира сего. Он ничего не дает, а если даст, то не даром. За это надо будет платить своей совестью, а это смертельно опасно. Если Бог – наше прибежище, то будем прибегать только к Нему, чтобы служить Ему и совершать Его дело день за днем. Он сказал: «Се я с вами до скончания века».
1: Вера и жизнь. К юбилею журнала.
0: Проявление заботы Бога. Мое знакомство с журналом «Вера и жизнь» произошло в середине 80-х. Его привез из Польши или Чехословакии один из братьев нашей церкви. Для всей церкви это было целое событие. В те годы Новый Завет был большой редкостью и великим сокровищем. И тот, кто каким-то чудом его приобрел, считался счастливчиком, получившим особое благословение. И вот к нам попал христианский журнал. Его прочитали в церкви все. И еще долго говорили о прочитанном, о содержании проповедей и статей. По тому действию, которое он произвел на читающих, могу с уверенностью сказать, что через авторов и издателей действовал Бог. Изливалась Божья благодать, как вода на жаждущую землю. Вскоре журнал «Вера и жизнь» стал появляться в церкви чаще. Удивительным было то, что его содержание было актуальным для всех. Темы затрагивали самые насущные вопросы христианской жизни, как отдельных верующих, так и церквей. Забегая вперед, хочу сказать, что журнал и до настоящего времени остается особым Божьим благословением для многих, хотя ему уже 50 лет. Когда он стал доступен и появилась возможность иметь его лично, десятки тысяч верующих и неверующих оформили на него подписку. О том, каким благословением журнал был для читающих его, я знаю не понаслышке. В начале 90-х моя семья рассылала его читателям, регулярно получая обратную корреспонденцию. Множество благодарственных писем, иногда мешками, мы получали каждый день. Люди писали о том, как Бог удивительным образом через журнал отвечает на насущные и волнующие их вопросы. Бывало, что долгое время кого-то мучил какой-то вопрос или были непонимания библейских текстов. Кто-то нуждался в совете, как повести себя в трудной жизненной ситуации. И вдруг, совершенно конкретно, Бог отвечал на эти вопросы разным людям через журнал. По свидетельствам многих, была ясно видна Божья забота, Его ответы и наставления. Некоторые даже писали, что живут от номера к номеру. Ожидание следующего номера журнала было подобно ожиданию какого-то важного события, встречи с близкими и дорогими людьми, подобно предвкушению долгожданной поездки. Некоторые читатели, согласно письмам, за неимением возможности посещать поблизости христианскую евангельскую церковь и слушать проповеди и наставления, получать ободрение и поддержку, восполняли этот недостаток христианского общения и назидания через журнал. Эти письма приносили огромное ободрение и радость и нам, причастным к этому служению. Господь явно показывал, как Он заботится о своих детях. Мы зачастую не осознаем, что если Бог побуждает нас что-то писать или издавать, куда-то ехать или что-то делать, Он таким образом отвечает на чью-то нужду, потому что кто-то молится ему, просит его о чем-то, нуждается в наставлении. Господь на протяжении ряда лет использует для этого издателей, авторов статей и проповедей, составителей журнала. Это важно осознавать, смиренно благодаря Бога за право быть Его утешением и помощью для множества людей, быть использованными Богом для созидания Его славной Церкви. Когда я размышляю обо всем этом, меня охватывает благоговейный трепет от осознания величия Бога, Его власти и силы, сверхъестественной способности удивительным образом оказывать заботу и попечение о своих детях. И наполняются радостью и восторгом делающие в простоте и послушании то, к чему побуждает Дух Святой, который совершенно конкретно отвечает на молитвы, проявляет заботу и производит нужное наставление к совершенствованию святых и спасению грешников. Как может показаться со стороны, мы просто издаем и озвучиваем христианский журнал, заботимся о его распространении, бережно работаем над адресной базой, реагируем на обратную связь. Но на самом деле мы принимаем участие в построении Божьего Царства, в уподоблении святых в образ Иисуса Христа, проявляем заботу о нуждающихся в ней, даже не осознавая этого. Если посмотреть на историю журнала «Вера и жизнь», на плоды и благословения от обычной, как может показаться на первый взгляд, периодики, то только известное нам наполняет нас восторгом и благодарностью Богу за Его благодатное действие через это издание. Предполагаю, что то, о чем делились наши читатели, это только вершина айсберга, то, что Бог хотел, чтобы мы узнали для нашей радости и ободрения. Все совершаемое им через это служение в полном объеме известно только Ему. И оно великое и славное, потому что производится непостижимым в мудрости, силе и славе Богом, как Ему угодно в Его Царстве. Благодарю Бога за всех, кто удостоился чести быть частью этого служения, за посвященность, креативность и верность. Благодарю Бога за тех, кто смиренно, послушно, верно из года в год совершает этот труд во славу Божью, являясь каналом Божьего благословения для множества людей. В прекрасной истории христианства журнал «Вера и жизнь» – один из особых инструментов, используемых Богом для благословения славянских народов, для возвращения истины и наставления в вере. Слава Богу! Пастор Василий Давидюк.
1: Вера и жизнь. Проза.
2: Духовная жизнь под внешним давлением. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Меня гнали, будут гнать и вас. Эти слова Спасителя верны на все времена. Во всем мире сегодня верующие переносят гонение и даже мученическую смерть за Христа. Евангелие учит, что такие испытания имеют две стороны. Они помогают духовному росту, но могут стать и опасностью, подтолкнув к заблуждениям и сомнениям в вере. Именно это побудило апостола Павла написать в Фессалоникийской церкви послание, письмо с ободрением и предостережениями. «Возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Второе послание Фессалоникийцам, глава 1, стихи 3 и 4. Вера, любовь и терпение приумножаются от скорбей, только если скорби эти ради Царства Божьего, ради которого и страдаете. Однако страдания могут смутить веру, так что появляется растерянность, уныние и отчаяние. Поэтому Павел учит не спешить колебаться умом и смущаться. Понимание духовных законов укрепляет христианина в страданиях, награждая его мужеством, терпением и мудростью. Айнура и Азиза. Пусть дует ветер испытаний, пусть ураган стоит стеной, ты записал меня на длани, и я твердо знаю, ты со мной. Весть о Христе Айнура приняла всем сердцем и с большой радостью. Она стала посещать церковь и делиться Евангелием с другими людьми. Узнав об этом, ее родители, мусульмане, возмутились и запретили ей ходить в церковь, испугавшись навлечь на себя позор и осуждение со стороны соседей. Но Айнура тайно продолжала посещать собрания. Однажды мать в порыве гнева воткнула дочери вилку в голову, а потом плеснула в нее кипятком. Окровавленная и обожженная, Айнура не помнила, как бежала из дома. Она укрылась у верующих. Слава Богу, ее здоровье восстановилось. Дочь решила уехать подальше от родительских глаз, в большой город. Там она трудилась в церкви и продолжала благовествовать. Через полгода ей позвонил старший брат и сказал, что родители не будут препятствовать ее вере, они любят ее, очень соскучились и просят приехать к ним в гости. Айнура обрадовалась и поехала. На самом же деле родители задумали убить дочь. План был таков. Все уходят из дома как бы по делам, желательно, чтобы это видели соседи. Жертву оставляют с ее братом. Тот незаметно подкрадывается сзади к сестре, стремительно набрасывает веревку на шею, туго затягивает и вешает на какой-нибудь крюк. И все дела. Убийца незаметно уходит из дома, искренне полагая, что совершил подвиг, святое дело ради Аллаха. К вечеру банда домочадцев возвращается в дом и шумно разыгрывает безутешное горе. Вопли и крики их слышны аж на улице. Приезжает милиция, составляет протокол о самоубийстве. Судебное дело не возбуждается. Соседям же безутешные родители с опухшими от слез глазами рассказывают сказки о том, что их дочь разочаровалась в христианстве и поэтому наложила на себя руки. Подобное в тех краях уже случалось не раз. Слава Богу, в случае с Айнурой злодейство сорвалось. Планы убийц не состоялись. В отчаянной схватке с братом, когда он пытался затянуть на ней веревку, Айнуре удалось вырваться и выпрыгнуть в окно вместе с веревкой на шее. Спаслась чудом. Айнура вернулась к верующим и продолжила служение в церкви. Ее координаты теперь никто из родственников не знает, кроме старшей сестры Азизы, тоже уверовавшей в Христа. Азиза замужем, поэтому ее жизнью и судьбой должен распоряжаться муж. Тот обратился к мулле за советом, что ему делать с женой-христианкой. Мулла посоветовал выгнать ее вместе с 4 малыми детьми на улицу и жениться на другой. Несмотря на тяжкие испытания, Айнура и Азиза остались верными Христу. Они полюбили Иисуса. Самые близкие люди стали самыми ярыми врагами. Слава Богу, что есть Тот, кто прекраснее всех сынов человеческих. Он – истинный Отец, брат и друг. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 35 и 36. Слепец. Стою на каменной основе, хоть яростно бушует шторм, моя надежда в вечном слове. Не поколеблется мой дом. Камил с друзьями изучал Библию. Кто-то донес на него в милицию, что он террорист, потому что в его доме собираются люди и читают религиозную литературу, а значит, готовят какую-то смуту и революционный переворот. Тут же прискакали спецслужбы, конфисковали христианские книги и диски, и уже через неделю был назначен суд над Камилом. В свидетели пошел его слепой друг Анвар, присутствовавший при обыске. Он обратился к судье. «Товарищ судья, на Камилла написали ложный донос. Он не террорист. Если бы не он, меня бы на свете уже не было. Если его судят как террориста, то и меня записывайте к ним и судите тоже. Я инвалид первой группы, с детства слепой. Никогда никому не был нужен. Жить не хотелось, но появился в моей жизни Камил. Это Божий человек. Он научил меня справляться с трудностями. Его бескорыстная помощь для меня бесценна. Поверьте, он хороший человек, глубоко верующий. Он не способен на теракты. Библия, которую мы с ним читали, и за которую вы его судите, открыла мне духовные глаза. Я стал радоваться жизни и понял, что у нас есть не только физические глаза, но и духовные. Иисус пришел, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми. У людей есть зрение, но в действительности они как слепые котята, не понимают, что делают, и ненавидят правду. Разве это не так? Анвар говорил так искренне, что тронул сердце не только судьи, но и всех присутствующих. Слепец сумел защитить своего друга лучше любого адвоката. Судья освободил Камилла, и он вышел из зала суда вместе со слепым Анваром. Мунира и Айгуль. Пускай сомнения вплотную, пусть мрак опасности таит, не поколеблюсь, одесную меня всегда Господь стоит. Муниру и Айгуль забрали в милицию за христианский учебник «Духовная война». Название этого учебника послужило поводом к обвинению двух хрупких женщин в организации не больше, не меньше, как подготовки аж целой войны. Как это должно было осуществиться, правда, не уточнялось. В учебнике же речь шла о духовной войне, как о борьбе с собственными грехами, похотью и силами тьмы. Книгу конфисковали. Отдали на экспертизу сначала в медресе, а потом каким-то важным специалистам. Слава Богу, те не признали книгу террористической. В ней ничего нет про революции и войны. Люди боятся врагов извне, но те враги, что внутри нас, куда страшнее. Борьба с ними и есть духовная война. Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Через 3 дня женщин выпустили из железного обезьянника. Но выписали им крупный штраф за несанкционированное собрание. Может, для этого и арестовывали? А книга послужила только поводом, и ни на какие экспертизы ее не отправляли? Чулпан. Для веры нет ветров и бури. Ее фундамент на скале. Чем хуже виден блеск лазури, тем ярче свет ее во мгле. Христианка Чулпан читала Библию с 2 молодыми девушками. Нагрянувшие сотрудники милиции провели обыск и обвинили Чулпан в сутенерстве. Якобы она подыскивает молодым девушкам развратных мужчин, которые хорошо платят за эти услуги. Один из сотрудников сказал ей: «Вам, Чулпан, 50 лет, а девушкам по 20. Они не замужние. Что они у вас делают? В подруги вам они не годятся. Значит, тут что-то другое. Давайте, сознавайтесь по-хорошему. Чем вы здесь занимаетесь?» «Мы читали Библию. Больше ничего». Не надо нам сказки рассказывать. Вы тут продаете девушек, и квартира ваша — притон. Это неправда. Вы наговариваете на нас. Вы только прикидываетесь порядочной, а на самом деле являетесь тетей Розой, торгующей секс-услугами. Вы способствуете распространению СПИДа, и за это вас упрячут в тюрьму. Эти девушки — развратницы, они торгуют собой, и мы это легко докажем. Это ложные обвинения. Сейчас все проверим. Отвезем вас в гинекологический кабинет и проведем экспертизу ваших клиенток. Если они окажутся не девочками, значит, они уже бракованные и использованные. И виноваты в этом вы. Вас посадят, а девушек, зарабатывающих таким образом, мы передадим их родителям и расскажем, чем они занимаются. Те сами знают, как с ними разобраться. Так и сделали. Всех женщин посадили в машину и отвезли в женскую консультацию. Врач-гинеколог, проверив девушек, подтвердил их девственность. У Чулпан взяли кровь на СПИД. Результат был отрицательный. Слава Богу, что все обошлось. Как могла закончиться эта история, представить несложно. Нередко нечестных врачей подкупают, чтобы они выдавали липовые справки. А еще бывает, что при обыске подбрасывают наркотики. Фируза. Куда мне падать? Подо мною тепло отцовских крепких рук. Везде дорогою земною со мною он, мой верный друг. Муж избивал жену Фирузу только за то, что она читала Библию. Однажды он пригрозил ей: «Если еще раз увижу в доме эту книгу, сожгу ее». Избитая жена ответила ему так, что сама удивилась своей решительности. «Поздно. В моем сердце ты сжечь это уже не сможешь никогда». Слова были сказаны так твердо, что муж растерялся. Она никогда не перечила ему. И вдруг такое. Сам Бог говорил через нее. Чтобы не приводить мужа в ярость, Фируза прятала Слово Божие и читала его тайно. Испытания закалили ее веру. Она не отреклась от Христа и старалась свидетельствовать о нем другим. Все приходилось делать скрытно. Ей удалось привести к Богу своих внуков. Две внучки недавно приняли крещение. Тайно, ночью, при луне. Позже муж Фирузы умер. И теперь она имеет возможность учиться на библейских курсах. Матлюба. Уверовавшую в Христа Матлюбу собственные дети упекли в сумасшедший дом. Власти узнали, что Матлюба проводит в своем доме с друзьями изучение Библии, стали угрожать ей, но она не испугалась и продолжала это делать. Тогда они уговорили ее взрослых детей, живущих отдельно, позаботиться о матери, спасти ее от секты и сдать в дурку. Те отвезли Матлюбу в психиатрическую больницу. Но и там она старалась нести свет Христов. Не все в дурке сумасшедшие, особенно в подобных странах. Матлюба свидетельствовала о Божьей любви медицинскому персоналу. Такое заведение, похоже, единственное место, где можно открыто говорить о своих убеждениях. Все, что хочется. И ничего тебе за это не будет. Но худой конец можно представиться Бонапартом. Матлюба много молилась. Дети одумались, признали свою ошибку и сказали, что были словно в угаре, когда пошли на сотрудничество с милицией. Со слезами и извинениями они забрали мать из больницы. Матлюба их простила. Сейчас она продолжает вести группу по изучению Библии. Как не сломиться и не ожесточиться в страданиях и испытаниях, чтобы не потерпеть крушение в вере? Писание учит, чтобы мы взирали на того, которого пронзили. Страдающий Христос знает, как помочь. При испытании Он даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Страдания делают веру христианина драгоценнее огнем испытываемого золота и помогают встретиться с самим собой, настоящим, понять, кто я и какова моя вера. Библия учит принимать страдания, благодарить за них и просить мудрости, чтобы пройти их правильно. Взор на Христа помогает радоваться, несмотря ни на что. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 21-22. Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Первое послание Петра, глава 4, стих 13. Однажды христианин обнаруживает, что эти слова стали частью его самого. Приходит единение с Христом, и сердце наполняется небесной радостью от сопричастности, что тебе вверено разделить страдания самого Христа. Автор – Ширинай Досова.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Какая заповедь главнее? Характерной особенностью внутриполитической жизни Израиля эпохи Второго Храма была постоянная конкурентная политическая борьба между сторонниками двух представлений об основании иудейской государственности. Одна сторона стояла на позициях конституционализма и провозглашала, что основанием национального самосознания должен быть закон Моисеев. Их оппоненты были институционалистами и считали, что краеугольным камнем еврейского государства должен быть Иерусалимский храм. С одной стороны, за период вавилонского пленения Израиль приучился жить без храма и без жертв, находя свою национальную идентичность в изучении и соблюдении закона. Сформировался социальный институт общины – синагога, по-гречески «собрание», где евреи рассеяния могли совместно молиться и изучать Тору. После возвращения из плена и восстановления храма евреи сохранили общинный уклад религиозной жизни. Учителя закона постановили, что на шаббат и по праздникам молиться следует, сходясь в доме собрания, по-еврейски «бейт-кнессет». Именно на основе синагоги возникло движение фарисеев, сторонников достижения праведности через строгое и постоянное соблюдение закона в повседневной жизни. Наиболее рьяные из них утверждали даже, что знание и соблюдение закона необходимо для спасения, и тот, кто невежда в законе, проклят он. Иоанна, глава 7, стих 49. С другой стороны, соблюдение бытовых предписаний Торы становилось бессмысленным без храмовой жертвы. Жертва – основа установленного Богом церемониального закона. И если нет храма, то нет и жертвы. В этом случае соблюдение всех прочих ритуалов превращается в одну лишь видимость благочестия. Потому радикалы от институциализма утверждали, что условием спасения является неукоснительное следование предписаниям о регулярных жертвоприношениях и посещение храма на праздники. С подобным разбросом мнений приходится встречаться и сегодня. Теоретически, все христианские и протестантские деноминации согласны, что спасение дается Богом исключительно по благодати через веру в Иисуса Христа, Его Сына. Однако одни при этом настаивают на приоритетности регулярного участия в литургии и церковных таинствах, другие – на важности постоянного изучения Писания. Но в те времена проблема отнюдь не сводилась к абстрактным сферам кабинетного богословия. Все упиралось в конкретный вопрос – вопрос власти. Кто является политической элитой и обладает высшим авторитетом в обществе? Если основанием государственности Израиля считать храм, элитой будут священники и левиты. Если же Тору, то то книжники и учителя закона. Именно в этом подоплека постоянно звучащего в те дни вопроса. Какая первая из всех заповедей? Что важнее, храм или Тора? И в свете этого с весьма интересной стороны открывается беседа Иисуса с народом и учениками в храме на второй день Страстной недели, описанная в Евангелии от Марка, начиная с 11 главы, стиха 27. Дело происходит на территории, подконтрольной храмовой элите. Днем ранее народ приветствовал Иисуса как царя-освободителя, крича ему «Осанна», по-арамейски «Спаси же», Псалом 117, стихи 25-26. Войдя в город, Спаситель тут же направился в храм и очистил его от менял и торгующих жертвенными животными. Поэтому разговор с самого начала, касаясь вопроса власти, приобрел политический оттенок. К Иисусу подошли представители обоих элит, первосвященники и книжники, вместе с арбитрами-старейшинами, и говорили ему: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Но Иисус уклоняется от ответа, не позволяя им занять положение обвинителей. Напротив, он выдвигает им встречное обвинение, рассказывая притчу о неверных виноградарях. Они, оставив его, отошли и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове, очередным явно политическим вопросом. Позволительно ли давать подать кесарю? Ответ учителя снова оказался не тем, который ожидали. Тогда саддукеи, приверженцы храмовой элиты, воодушевленные тем, как Иисус привел в замешательство их оппонентов, перехватывают инициативу и пытаются показать Иисусу абсурдность идеи воскресения мертвых, чтобы окончательно склонить его на свою сторону. Но он демонстрирует несостоятельность и их аргументов, причем на основании почитаемой самими же саддукеями Торы. Но вот, решив, что Иисус все-таки с ними, один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Но Иисус снова не принимает ни ту, ни другую сторону. А разговор, как мы понимаем, идет о власти. Он провозглашает бесспорный факт. Главная заповедь – «Шма Исраэль». Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. И тут же добавляет, что вторая подобная ей – Левит, глава 19, стих 18. «Иной больше этих заповедей нет». В соответствии с правилами, издревле принятыми у еврейских книжников, задавший вопрос должен был повторить ответ учителя, показывая, что он все понял правильно и извлек должный урок. Марк уделяет этому аспекту особое внимание. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». То есть книжник это понял, что заблуждаются и его единомышленники, и его оппоненты. Изучение Торы – не самое главное, но не главное и храмовое служение. Это всего лишь средство достижения цели, но не сама цель. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божьего». Тем не менее, среди тех евреев, что не приняли благую весть, противопоставление храма и закона продолжалось вплоть до 70-го года нашей эры, когда город и храм были полностью разрушены войсками Тита, будущего первого наследного императора из династии Флавиев. С разрушением храма институционный подход утрачивает свое значение, и Тора становится единственной основой национальной идентичности израильтян. Однако справедливости ради стоит отметить, что ни храм, ни Тора основаниями государственности современной нам светской парламентской республики Израиль не являются. И потому было бы ошибочно отождествлять нынешнее государство Израиль с Израилем античным. Автор Сергей Головин.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

я отец твой из рода в род. Я тебя начертал на ладонях, когда в рабство тебя увели.

0: Возвращайся. Ты слышишь, сынок?
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
2: Волна благословения.
1: Наш сайт интернета segenswelle.de.
2: Слушать радио, познавать Бога.

«Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в УЗах в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников-христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет – таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

лиц, впереди оживление, шум многолюдной толпы. Последний рывок, пропустите к Иисусу, мне нужно Иисуса найти. Сброшен халат, протянуты руки, слышится сдавленный крик. Если ты можешь,

из 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Звучит песня «Прошел незаметно весь год».

0: Послушайте христианский стих «Год ушел». Читает Сергей Бекеш.
1: Время мчится, все превысив скорости, словно убегая от всего. Знаки «стоп» или сплошные полосы на пути совсем не для него. Год ушел, мелькнув за скорым поездом, с ним ушли поступки и дела. Всемогущий посчитал все волосы и в переживаниях сил давал. У кого-то год на полпути окончился, кто-то месяц не дожил или день, кто-то одинок и плакать хочется, кто-то на постели словно тень. Без него мы и перстом не двинули бы, только он хранил, провел, помог —

Если б не Господь, то где бы были мы, возвращаясь с множества дорог? Если б не Господь хранил от бедствий всех, от болезней, горя и смертей, если б не Господь, то скорби тесные радость унесли бы на много дней. Если б не Господь, то враг безжалостно нас бы уничтожил, растоптал. Но Господь, все это видя, сжалился, и для нас Он сам защитой стал. Если б не Господь среди опасностей, когда скрыто враг подстерегал, чтобы сделать зло или что-нибудь ужасное, милостивый Бог оберегал. Если б не Господь днем, утром, вечером, если б не Господь в любой бы час или миг, мы не знаем, где бы нас что встретило. Если б не Господь, о чем бы был мой стих? А теперь о Нем, о Его милостях, об ушедших мирных, светлых днях. Даже то, о чем еще не снилось нам, Бог хранит для нас в Своих руках. Год еще дает нам Бог по благости, как подарок. Принимай, живи. Он желает, чтобы улыбались мы, находя покой в Его любви. Год еще, чтоб лучше приготовились средь разлития многих мутных вод, чтоб с зеркальной чистотою совести ожидали Господа приход.

Автор Николай Рахуба прославляет Господа такими словами: «Благодарю за год прожитый, за все прожитые года, Тебя, мой Бог, за путь открытый Тобой в небесные врата. Благодарю за милость Божью и за охрану дней моих, Хранишь Ты их в руках надежных, в руках всесильных и святых. Но к благодарности сердечной желаю просьбу приложить. Прости меня, Спаситель вечный, я верю, можешь Ты простить. Прости за ропот недовольный, прости за мысли и слова, прости, что был я своевольный и мало Господу взывал. Но Ты своей любовью вечной меня как солнцем согревал, и в час, когда я был беспечный, меня молиться побуждал. Прошел вот этот год тяжелый, я весь в труде изнемогал, но Ты с небесного престола свою мне помощь подавал. Когда я был вдруг в истощении духовных и телесных сил, когда томило ожидание, Ты и тогда меня крепил. Благодарю за год прожитый, в нем Ты меня благословлял. Я не был здесь Тобой забытый, дай, чтоб Тебя я прославлял». Звучит песня «Смотрю на прожитые дни».

0: Наташа Кухарь читает стих «Верность».
1: Несет нас время, предстоящий год, и, стоя с вами на его пороге, отрадно знать, что любящий наш Бог в дальнейшей не оставит нас дороги, что верен обещавший с нами быть, и мы, черты его в себя убирая, в той Божьей верности хотим прибыть, не верностью на верность отвечая. Нам хочется быть верными в делах, в жизнь претворяя истину Христову, и хочется быть верными в словах, брать соль и свет всегда в них за основу. В своей общине, в церкви верным быть, за каждое молясь богослужение, чтоб не расслабиться, чтоб не остыть, быть верными во веренном служении, большом и малом. Пусть оно порой неинтересным кажется неважным или непреодолимою горой, пусть верность мы проявим в деле каждом. И будем благовестию верны, пусть близкие и дальние услышат о том, что хочет вырвать Бог из тьмы и многим дать еще рождение свыше. Быть верными, когда не верят нам, и слов негодных камни вслед бросают, когда гонения вспыхнут по местам, или будем слушать, львиный ров бросают. Пусть Божьей верности нас держит нить, и мы тогда не будем сомневаться, сумеем ли мы верность сохранить, не будем трепетать или бояться. Бог силы не дает нам наперед, на завтра не пошлет ее сегодня. В час нужный сила эта к нам придет. Таков Господь и благодать Господня. Попросим же Небесного Отца в год предстоящий верности наставить, словами жить, будь верен до конца и в верности Ему Его прославить. Аминь.
0: Звучит песня «Предстоящие дни в предстоящем году».

Стихотворение в начале года. Автор Роза Тейвальд. Еще один год жизни Бог подарил нам, и милость свою Бог от нас не отнял. Еще благодатное время продлил Он и шанс для спасения грешникам дал. В прошедшем году Он хранил и водил нас, и хлебом небесным обильно питал. Водою живою Спаситель поил нас, и силы в борьбе нам с лукавым давал. Он сердце и дождь посылал нам на землю, и хлеб нам насущный весь год Он давал, и тем, кто взывал к Нему, кто Ему внемлет, и тем, кто Его до сих пор отвергал. За год, что прожили, мы Господа славим. Еще один год Он нам жизнь сохранял, еще один год вел к небесной державе, еще один год Он заблудших искал. Еще не отнял от нас Бог свою милость, еще благодатное время продлил. В Иисусе Христе к нам любовь проявилась, за нас погибающих кровь Он пролил. В году наступившем мы Господа просим, чтоб милость свою не отнял ни на миг. К Нему мы молитвы сегодня возносим, в году наступившем пусть Он сохранит. Пусть дух наш Он словом своим укрепляет, в борьбе помогает и дальше ведет. Пусть хлебом насущным Он нас подкрепляет и тех, кто не знает Его и кто ждет. За мир на земле мы молитвы возносим, за семьи, детей, всех родных и друзей, за спасение душ и Иисуса мы просим. Давайте молиться, друзья, горячей. От всех искушений пусть Бог сохранит нас, ведь время лукаво, и дьявол не спит. Давайте держаться Христа, ведь Он щит наш. И если мы молимся, дьявол бежит. Еще для Иисуса мы можем трудиться, людей приводить к Иисусу Христу. Пора, брат, сестра, нам от сна пробудиться, чтоб с мудрыми выйти навстречу к Нему. Что ждет нас в году этом, Богу известно. Пусть крепко нас держит в Своей Он руке. С Иисусом достигнем отчизны небесной. Там ждет нас Спаситель и примет к себе. Господь обещал нам, что нас не оставит, и скоро за нами Он в славе придет. Пусть наши уста и дела Его славят Иисусу Христу. Честь, хвала и почет. Звучит песня «Предо мною рубеж».

Войти без сожалений в Новый год, мечта до боли снова повторяется. И сердце перед фактами смиряется, который год ты ждешь, который год. Который год ты ждешь, Господь благой, что научусь по-детски доверяться, под тяжестью сомнений не сгибаться, встречая ветер бури роковой. Который год, Господь, ты даришь мне не заслужить ничем такую милость. В волненье сердце трепетно забилось, хочу принадлежать тебе вполне. И провожая год, сейчас и впредь, я верю, не оставишь в раскаянье. Услышь, Господь, душевное признанье. Не дай огню, что тлеет, догореть. Автор Юлия Рахимова. Звучит песня «Годы, срывая листки календарные».

Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время просто оглянуться, просто на развилке без забот постоять, подумать, встрепенуться. Это время что-то поменять, что-то в прошлом навсегда оставить, а хорошее с собой взять и побольше в будущем прибавить. Это время о плохом забыть, все ошибки вспомнив, научиться, больше в жизни их не повторить, больше на пути не оступиться. Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время Богу помолиться, пока старый в тишине уйдет, чтобы никогда не возвратиться.

Дорогие слушатели, сердечно поздравляю с Новым годом и желаю вам в новом году обильных Божьих благословений, здоровья, да сохранит Бог вас в милости и в своей благодати и даст вам все необходимое, услышит ваши молитвы и приготовит ваши сердца к Его пришествию. Звучит песня «Время летит очень быстро» в исполнении ансамбля «Небесный луч».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь в этом новом году. А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу «Все из-за Гизелы», автор Берта Шмидт-Эллер.

Она направилась к калитке, которая была частью ворот сарая. Она заскрипела, когда Гизела ее открывала. Скрип этот раздался так гулко в утренней тишине, что Гизела вздрогнула и подумала: «Если кто-то здесь неподалеку, то наверняка поищет виновника шума». Но и теперь никто не появился. Девочка направилась к дому, который стоял наискосок от сарая, постучала в дверь, что вела во двор, и когда никто не ответил, она вошла и остановилась в комнате, которая, очевидно, служила молочной кухней. На полке в ряд стояли кринки, большие чашки стояли на длинном столе. У окна был укреплен сепаратор. Гизела была хорошо знакома с этим устройством, здесь же была и маслобойка. Гизела постучала в первую дверь слева, все еще надеясь встретить кого-то из жильцов. Она не хотела входить без разрешения. Но на ее стук и на этот раз ответа не было. И она продолжила свое обследование. «Это кухня». Гизела была удивлена и на мгновение остановилась. Она вспомнила сказку о семи маленьких гномах. Там все было так же, и стол, накрытый на 7 человек. Но в отличие от сказки, здесь были не маленькие тарелочки, а большие, из которых едят взрослые. Из тарелок никто не ел. Гизела себе представила, как все происходило. Жильцы как раз собрались пообедать, но кто-то вошел и крикнул, что солдаты идут. И тогда они бросили все и убежали. Конечно, они скоро вернутся. Они, наверное, в лесу спрятались. На плите стояла большая кастрюля. Огонь был погашен. Ящик с углем наполовину выдвинут. Гизела взобралась на краешек ящика, приоткрыла крышку кастрюли и засмеялась. Не задумываясь, она взяла со стола вилку и стала есть прямо из кастрюли. От аппетитного запаха она почувствовала голод. Ей некогда было поискать поварешку и начерпать себе в тарелку. Вдруг она вздрогнула. В дверях стоял мальчик. Она не слышала, как он вошел, потому что увлеклась едой. «Ты, однако, напугал меня!» Она спрыгнула с края ящика. «Я тоже испугался, когда услышал скрип двери. Это была ты?» «Да, я хлопнула дверью сарая». «Ты что, спала в сарае?» «Да. А ты здесь живешь? Где все остальные?» Она показала на накрытый стол. «Кто их знает? Их нет. Они все убежали. А ты откуда?» «Мы уже долго в дороге. Мы еще зимой ушли из дома. Нас эвакуировали, маму и меня, потому что мама болела. А из-за бомбежек ей становилось все хуже». «Так, а вообще-то где твой дом?» «Теперь нигде. Напоследок мы жили в одном большом доме, еще большем, чем этот. Моя мама помогала хозяину картошку чистить, шить и так что-нибудь. И я иногда помогала. Относила пищу в поле с Дорой». «Да, я знаю. Могу себе, по крайней мере, представить. Но куда ты идешь? Где твоя мама?» «Да, видишь, ты не перебивай меня. Я тебе все расскажу. У этого хозяина было хорошо. Но вдруг объявили, что все мы должны вернуться домой, в Дюссельдорф». «Так далеко? Как ты туда доберешься?» Гизела невольно топнула ногой. «Если ты без конца будешь прерывать меня, я тебе вообще ничего не расскажу». «Ну, не сердись сразу», — отозвался мальчик. «Я только удивился, что ты совсем одна, а дорога до Дюссельдорфа длинная, можешь мне поверить». Гизела уже не сердилась. Ей бы сразу следовало задуматься, что это очень хорошо не быть одной. Надо подстраиваться друг к другу. «Слушай, наконец, внимательно и не перерывай меня без конца своими вопросами, а то я совсем сбилась с толку. Ты хотела рассказать, что вы вынуждены были уйти со двора, твоя мама и ты. У нас были наши чемоданы. Мама несла два больших, а я маленький. Люди сказали, что только один поезд пойдет, а мы все же хотели уехать. Моя мама со своими чемоданами не могла идти быстро и сказала, чтобы я пошла с тетей Михевской. Она тоже была эвакуирована со своими детьми. Когда мы прибыли на вокзал, поезд уже был переполнен, но мы еще втиснулись в него. Я хотела мою маму подождать, но ее нигде не было видно. Проводник торопил на посадку, и меня втолкнули в вагон. Тетя Михевская думала, что мама села в вагон в конце поезда. Мы же совсем вперед ушли. Но мамы в поезде не было. Я ее не нашла. Нам вскоре пришлось выйти из вагона, потому что поезд дальше не пошел. Тогда

0: Я стала искать и кричать. Гизела пожала плечами и отвернула глаза. Мальчик, пока она рассказывала, тоже потянулся за вилкой и ел из кастрюли так же жадно, как до этого Гизела. Теперь он с любопытством рассматривал ее. «А ты совсем как мальчишка. Мне нравится, что ты не грубишь и не ревешь, как девчонка. Как тебя все-таки зовут?»
1: «Гизела.
0: Гизела Феллинг. Мне в этом году исполняется 10 лет. Меня зовут Петр. Ну, пошли, давай здесь все осмотрим». Они пересекли коридор и вошли в комнату, которая, видимо, служила залом. Она была обставлена красивой резной мебелью. Тут стоял диван и мягкие с высокими спинками стулья вокруг стола. Петр не обращал внимания на эти красивые вещи. Он даже не взглянул на тяжелые занавески, которые рассматривала Гизела. Он быстрыми шагами направился к буфету и стал выдвигать один ящик за другим. «Пусто! Все пусто! Они это, наверное, заранее все продумали. Пошли наверху, посмотрим». «Если ты этих людей вещи спрячешь, то мы должны остаться здесь, пока они снова вернутся. Иначе они знать не будут, где им искать. Но я не могу здесь надолго остаться. Мне надо как-то постараться в Дюссельдорф попасть. Ведь туда и моя мама приедет, и тогда мы там встретимся».
1: «Что ты за вздор городишь?» — сказал Петр и сочувственно оглядел ее маленькую хрупкую фигурку.
0: «Пошли наверх. Я в основном все осмотрел. Здесь нет ничего пригодного».
1: «Что я пригодным называю? Что годится?»
0: «Но можно постельное белье, что еще имеется, на тележку нагрузить. Это хоть что-то».
1: «Мы же не можем так просто что-то взять с собой. Это же не наше».
0: «Оно сейчас ничье. Так что я могу его взять точно так же, как кто-то другой, кто придет после нас. Это называется организовывать».
1: «Петр, это все-таки то же самое, что украсть».
0: «Ну, если тебе так хочется, то украсть. Все равно, как это назвать».
1: «Но красть нельзя».
0: «Нельзя? Сейчас, когда нет никакой полиции, когда вообще не знаешь, где чье. Ты же глупенькая».
1: «С полицией это вообще не связано. В Библии написано, что воровать нельзя».
0: «В Библии?
1: Ах, ты еще веришь в эти сказки. Я этим не занимаюсь».
0: «Сказки? Библия — это не сказки».
1: «Это только ты, маленькая, не знаешь. Позже все поймешь».
0: Гизела посмотрела на мальчика удивленно и отчужденно. Они пришли на второй этаж. Здесь по всему было видно, что жильцы наскоро собирали одежду, белье, постель.
1: «Этой ночью тебе не придется все не спать, Гизела. Здесь красивая кровать, а подушка и одеяло там наверху. Я тебе их принесу.
0: Если ты в ней поспишь, это же не значит воровство», — сказал он со смехом.
1: «Как долго ты собираешься здесь пробыть?»
0: «Пока нам никто не помешает. Надо подождать».
1: «Ах, как я выгляжу!» — вдруг воскликнула Гизела. Она подошла к зеркалу и испуганно осматривала себя.
0: Волосы на голове были всклочены и свисали сосульками. Пальтишко было измято, лицо запачкано. На одном колене чулок был порван.
1: «Петр, мне нужно умыться и причесаться. И эту дырку мне надо заштопать. Если бы меня мама такой увидела, она бы меня не узнала. Ты, конечно, мне ничего не сказал, потому что сам такой же лохматый и растрепанный».
0: «Это сейчас все равно».
1: «Нет, это не все равно. Умываться и причесываться надо всегда».
0: «Где все-таки вода? И таз?»
1: «Это удобнее, чем где-то возле колодца. Водопровода здесь, наверное, нет. Если бы я где-то кран увидела, я бы давно вспомнила, что надо умыться».
0: «Внизу. Когда со двора в дом ходишь, там много тазов стоит, если тебе обязательно хочется умыться».
1: «В молочной кухне? Но, Петр, это же чашки под молоко, в них же не умываются».
0: «Кто знает, когда эти чашки снова понадобятся под молоко, ну как хочешь. Я тебе принесу таз для мытья из спальни, во двор к водокачке».
1: «Но там тебе будет холодновато, чтобы умываться».
0: «Мы всегда должны были умываться на дворе, когда гораздо холоднее было. Иногда мне совсем не хотелось, но мама считает это отвратительным, если кто-то грязный. В кухне, конечно, можно и мыло найти. Если бы у меня еще расческа была.
1: Здесь где-нибудь обязательно одна валяется».
0: Петр в спальне пересмотрел все ящики, пока действительно не нашел одну. Несколько зубьев не хватало, но Гизела нашла, что это все-таки лучше, чем ничего.
1: Между тем солнце поднялось и ласково светило через крышу сарая. Гизела сняла пальтишко, платье и начала старательно плескаться. Потом она так сильно растерла себя полотенцем, которое ей Петр на какой-то полке отыскал, что сделалась совсем красной и теплой. Потом она принялась расчесываться, да так старательно, что целые клочки запутанных светлых волос остались в расческе. «Петр, Петр!» — раздалось на весь двор. «Выходи, теперь твоя очередь мыться и причесываться». Однако у мальчика на этот счет было другое мнение. Гизела его вскоре убедила. Когда она перед ним остановилась и просяще на него посмотрела, он вдруг не смог иначе. Он взглянул на себя сверху вниз, снял пуловер и начал, немного вздрагивая и не так основательно и старательно, как Гизела, эту совершенно необходимую мойку. «Я пока поищу одежную щетку. Мы должны друг друга немножко почистить. Тогда мы уже не будем так страшно выглядеть». Мальчик, качая головой, посмотрел ей вслед. О чем думала эта маленькая девочка? Все это и не взбрело бы ему в голову. Он с удовольствием позволил ей, насколько ее ручонки это смогли, почистить его одежду. А потом он изо всех сил старался заботливо, как мог, почистить щеткой ее платье. В это время Гизеле уже снова что-то на глаза попало. Еще когда она стояла неподвижно, а он чистил щеткой ее платье, она заявила: «Кур тоже надо покормить. Смотри, как они кудахчут и разгребают мусор, но ничего не находят себе поесть. Я думаю, что намного важнее, если что, у нас покушать. Но, Петр, мы же не можем позволить маленьким зверушкам сдохнуть от голода. Давай мы их зарубим и съедим». «Этого мы не должны делать, они же не наши». «Не наши, не наши. Все время ты говоришь «не наши». Сейчас никому ничего не принадлежит, сейчас все общее». «Что ты думаешь, случилось бы с этими животными, если бы мы не пришли? Ведь люди все оставили и ушли. Все пропадет. Никому оно не принадлежит. Разве только тому, кто первый придет и что-то найдет». «Ты так думаешь? Я не знаю, но все-таки кур мы не должны рубить. Я могу простой суп сварить. Но как кур варят? И вообще, кто должен кур рубить? Я попробую. Я не думаю, что это так сложно». «Такие маленькие существа – это же не свинья и не теленок. Это должно быть совсем просто». Девочка смотрела на подростка большими испуганными глазами. «Пожалуйста, Петр, не надо. Курам, конечно, будет больно. Особенно, если не умеешь. Это страшно». Она вдруг засмеялась. «Знаешь, Петр, если их кормить, они, пожалуй, будут яйца нести. Это же лучше. Тогда можно лепешку испечь. Пойдем посмотрим в сарае, может быть, корм найдем». В самом деле, дети нашли в амбаре большой ящик с кормом. Весело было смотреть, как куры накинулись на корм, как они суетились, бросаясь то в одну, то в другую сторону, чуть не падая. Со всех углов двора бежали они на зов Гизелы. «Тип-тип-тип-тип! Идите, курочки! Тип-тип-тип!» Петр предложил наконец. «Хватит! Действительно хватит! На завтра нужно тоже что-то оставить. Ящик большой, а их там много. Петр, смотри, они все страшно голодные. Но у них тут еще много лежит. Пусть сначала это склюют. Я тоже уже проголодался. Ты пойдешь со мной в дом? Может, еще что-нибудь найдем поесть? В кастрюле на плите еще много». «Нет, я не хочу больше тушеной капусты. Посмотрим, не найдем ли еще что-нибудь». «Но мы же не можем так просто. Я уже знаю. Ты снова хочешь сказать, что это не наше. Это же глупость. Все испортится. Если не хочешь, я поем один. Но потом, когда ты по-настоящему проголодаешься, ты обрадуешься, что у тебя что-то есть». У Пети действительно был талант обыскивать все углы и закоулки. Он вскоре нашел хлеб, сало, колбасу и в одном большом шкафу яйца и окорок. Он отрезал хлеба и положил на него толсто нарезанные кружочки колбасы. Гизела, колеблясь, тоже взяла кусочек. Она положила хлеб перед собой, молитвенно сложила руки и произнесла вполголоса: «Господи, благослови эту пищу нам на пропитание, Тебе для славы. Аминь». Петр с переполненным ртом, глотая, почти не пережевывая, пристально глядя на нее, наконец добавил: «Ты действительно блаженная». Сказать больше у него не было времени. Он продолжал с удивлением смотреть на нее и жевать. Когда он насытился, спросил задумчиво: «Все-таки, почему ты совсем одна? Куда делись все люди, с которыми ты шла?» «Этого я не знаю. Вчера вечером, когда мы двигались мимо леса, появился верховой и уже издали стал что-то кричать. Я не поняла, что он кричит, потому что мы шли длинной вереницей. Большие телеги и тележки. Старики и маленькие дети ехали, а я со взрослыми все время шла пешком. Когда этот человек закричал, многие схватили свои узлы с телег, другие вообще все бросили на дороге и убежали в лес. Поднялась суматоха. Тетенька Михевская толкнула вперед себя дочку Аннушку и все кричала: «Спрячьтесь, спрячьтесь!» Я не могла быстро бежать через овраг, а в лесу было так много корней и цепких веток ежевики. Я упала. Видишь, я, наверное, и чулок там порвала.
0: Не говори ты хоть сейчас про дырку в чулке. Когда я рассказываю, ты всегда перебиваешь.
1: Гизела сделала сердитое лицо, но потом продолжила. У меня нога так болела, что я не смогла сразу бежать дальше. Я поползла в листву. Там было очень тепло. А после криков и зова вдруг стало совсем тихо. И я заснула. Знаешь, от бега быстро устаешь. Когда я проснулась, среди деревьев было уже совсем темно. Я долго звала, а потом очень испугалась. Когда я вышла из леса, не нашла никакой дороги, но возвращаться в темноту леса тоже не хотела. Я увидела этот дом, но света в нем не было. Ворота стояли открытыми. Я не пошла в дом, а пошла в сарай и спряталась в сени. Петр, сидевший на краю стола, сказал только: «Правильно». «Так, а теперь что будем делать?» — спросила девочка. «Хочешь пойти со мной? Я хочу осмотреться вокруг». Они пересекли двор и вошли в огород. Гизела беззаботно прыгала между кустов и грядок. «Слушай, скоро здесь ягоды созреют. Жаль, что мы не можем так долго здесь быть. Не кричи так громко». Петр внимательно посмотрел во все стороны. В конце огорода он обнаружил калитку. Кивнув Гизеле, он направился к ней. Калитка легко открылась. Они увидели, что мимо кустов пробегал небольшой ручей. «Можешь перепрыгнуть?» Гизела пожала плечами. «Не знаю. А он глубокий. Я немножко плавать могу. Но сейчас вода еще холодная». «Ах, оставь! Там промелькнула голова!» — вдруг вскрикнула Гизела. В одно мгновение мальчик рванул девочку к земле и сам растянулся рядом.
0: «Тихо!»
1: — прошептал он. Он посмотрел в ту сторону, куда показала Гизела. «Да, там мелькнула голова. А рядом еще одна. И вот обе головы поднялись из травы. Это были два мальчика, намного моложе Гизелы». Испуг был напрасным. Петр поднялся.
0: «Что вы тут делаете, а? Мы хотели...» Начал запинаясь мальчик, что был постарше. «Я так хочу кушать!» — пожаловался маленький. «У нас есть что покушать. Идемте!» — сказала Гизела, которая мигом вскочила, когда увидела, что Петр встал.
1: «Ну-ну, девочка, не спеши. Потом у нас самих ничего не будет!» — прошептал ей Петр. «Но они же есть хотят. Оно же не наше». Ее большие голубые глаза смотрели так доверчиво, что Петр только вздохнул. «Делай, что хочешь», — сказал он. Они вчетвером вернулись в дом. Оба пришельца жадно ели. Говорить им было недосуг. Когда они наелись, выяснилось, что они тоже от кого-то отстали. Они тоже не были родственниками, как и Петр с Гизелой. Маленький, который не мог сказать, сколько ему лет, мог быть лет 5-6. Он был так слаб, что Гизела заметила, что они с ним дальше идти не смогут. Петр на это не рассердился, наоборот, он обрадовался, что девочка настроена задержаться в этом заброшенном доме. Гизела взяла управление в дом на себя. Это произошло само собой. Выяснилось, что один из вновь прибывших тоже Петр, и Гизела, чтобы отличить одного Петра от другого, называла его просто Пепс. Это переняли и другие. Меньшего звали Андрюша. Через несколько дней он немного оправился и весело бегал с остальными по дому, двору и саду. Петр иногда притрунивал их, когда было слишком шумно, чтобы играли потише. Глаза Петра были повсюду. Он всегда находил что-либо для пропитания в погребе, в сарае, под навесом, муку, зерно. Приносил утром из курятника яйца, рубил дрова, разжигал Гизеле огонь в печи, чтобы она могла приготовить что-нибудь покушать. Часто это были удивительные блюда, которые она изобретала. Она умела варить затерку, хотя в ней порой встречались довольно крупные комки. Хлеб давно кончился, и они должны были уже четвертое утро есть лишь затирушку. На обед была картошка с фасолью и квашеной капустой, которую они обнаружили в одной из бочек в погребе. «Можно ли это все так просто брать?» – сомневалась Гизела каждый раз. «Боже мой, Гизела, все испортится, если мы не съедим. Сколько раз тебе говорить?» «Или ты хочешь, чтобы мы все умерли с голоду?» – возмущался Петр. В обед, когда садились кушать, Гизела всегда произносила молитву. Сначала Петр над этим смеялся. Тогда Гизела сердилась. Да, она умела по-настоящему сердиться. Тогда его глаза сверкали, и она топала ножкой, напрочь забывая, что маме все бы это не понравилось. Каждый раз, когда ей бывало взбредет в голову топать ногами, мама быстро ее урезонивала. А вот с Петром все было иначе. Как только он замечал, что Гизела начинает сердиться, он тоже заводился, но тут же сдавался. Особенно часто капитулировал перед ее улыбкой. Однажды он сказал: «Смотри, Гизела, ты всегда говоришь, что ты нам принес? Значит, это нам Господь или Бог, или кто там еще есть? Кого ты имеешь в виду, все припасает? Или ты это так просто говоришь?» Глаза Гизелы сразу сверкали, если Петр говорил такое. «Нет, я это не просто так говорю. Я верю, если люди этого дома не вернутся, то мы все можем кушать, что все это нам Господь отдает». Чаще всего дети обедали не в обеденное время. Они ели, когда вздумается. Захотелось есть. Они бросали игру и бежали на кухню, чтобы посмотреть, что стало с картошкой или фасолью, которые утром Гизела поставила на плиту вариться. Она хорошо знала, что фасоль надо добавить сало. Но как это случалось, пока они играли в саду, огонь часто угасал. Или Петр, вспоминая, что в прошлый раз ели недоваренную фасоль, так раскочегаривал, что картошка превращалась в кашу. Гизела огорченно стояла возле кастрюли, качала головой и слагала всю вину на мальчишек. «Это случилось потому, что вы меня всегда зовете играть. Надо сначала сварить, а потом можно идти играть. А теперь ешьте, что есть». Но ей и самой такая еда не нравилась. Она твердо говорила себе, что на завтра она не пойдет во двор, пока все не сварится. Но из этого намерения ничего не получалось. Петр, который после завтрака всегда подметал кухню и помогал в уборке посуды, объяснял: «Ведь только что поели, и еще слишком рано снова варить. Ты же не обязана все утро здесь на кухне торчать, так не годится. И вообще, мы хотим с тобой играть, без тебя скучно. Малыши еще совсем глупенькие, с ними ничего по-настоящему не получается. Ты еще успеешь пойти на кухню. Я тоже пойду с тобой, почищу картошку, и разведу такой огонь, что обед быстро сварится». Гизела не стала раздумывать. Солнце светило так ярко. Было намного заманчивее бродить по двору, чем одно сидеть на кухне. Кроме того, Петр был совершенно прав. Обедать было слишком рано. Когда Андрюша и Пепс посреди игры заявляли, что они так проголодались, дети заметили, что должно быть давно наступил обед. Солнце стояло высоко над сараем. Петр притащил дрова, разгреб почти погасшие угли, а Гизела начала усердно греметь кастрюлями. Между тем оба малыша уселись на подоконнике. «Что вы там делаете? Долго нам еще ждать? Пока сварится, с голоду можно умереть», — ныли они. «Тогда варите себе сами, вы вообще ничего не делаете, а я всегда должна на вас работать. Если вы сейчас же не замолчите и не станете совсем вежливыми, тогда я устрою вам короткий процесс», — совершенно серьезно заявила Гизела. Петр засмеялся. «А что это за короткий процесс?» «А ты не смейся». «Успокойся, Гизела, я поговорю с этими наглецами. Если я сделаю короткий процесс...» И он грозно посмотрел в сторону подоконника. Этого было достаточно. Малышей как ветром сдуло. Однажды на дворе было дождливо и неприветливо, и все четверо сидели на кухне. Петр сказал: «Если вдруг кто-нибудь придет, скажем, что мы все дети одной семьи». «Но это же неправда, Петр». «Ну, если и неправда, кому от этого плохо будет?» «Ты опять начинаешь лгать, красть. Нет, это мне не нравится». «Знаю, знаю, тебе это противно. Из-за твоего Господа, да?» Девочка кивнула. «Интересно, при чем тут он? Какое дело этому Богу или Господу, если я скажу, что ты моя сестра?» «Это ему должно быть абсолютно все равно, если он вообще это слышит». «Он слышит, Петр, это точно. Он все слышит и все видит. Ложь и воровство огорчают его». Тебе наговорили всякое, а ты в это веришь, потому что еще маленькая.
0: Нет, Петр, взрослые тоже этому верят. Некоторые. Моя мама. И наш Мисси.
1: Ах, ты еще не знаешь, кто это. Мы его так называли, потому что это миссионер. Это так длинно. В воскресной школе.
0: Воскресная школа? Это еще что такое?
1: Я только по рабочим дням ходил в школу, вмешался Пепс.
0: А это и не похоже на обыкновенную школу. На занятиях воскресной школы нам Мисси о Библии рассказывал. Это истории, но они на самом деле происходили, а не так, как в сказке про Ивана да Марью. Например, рассказ про Ноев ковчег. Вы его знаете?
1: Расскажи, расскажи, сразу попросил Андрей.
0: Это длинная история, но я расскажу ее. И еще расскажу, как Господь из воды вино сделал на свадьбе в Канне.
1: Такого не бывает, Гизела, чтобы вино из воды. Петр покачал головой.
0: Нет, бывает. Так написано в Библии. А Библия – самая главная книга, и многие люди ее читают. Сотни тысяч Библий издано, а может, миллионы. Я точно не знаю. Во всем мире люди читают Библию, а миссионеры плывут на пароходах далеко и повсюду раздают Библии.
1: В других же землях люди вообще не читают по-немецки.
0: Ха, что ты думаешь? Ты же этого не можешь знать, если ты никогда не ходил в воскресную школу. Библия напечатана и на английском, и на французском, и... Я не знаю, на каком еще. И на китайском, и на японском, и африканском, и на всех языках мира, на каких говорят люди.
1: А ты все еще не хочешь верить. Ах, Петр, это печально.
0: Расскажи же про свадьбу, эту длинную историю.
1: Нет, так со средины нельзя. Нужно начать с рождения нашего Господа.
0: Это было так. Иосиф и Мария должны были явиться в Вифлеем, потому что все люди по приказу Ирода, он был в то время царем.
1: Так, когда в истории появляется царь, то это уже сказка.
0: Да помолчи ты, Петр, не слушай, если тебе не хочется. Но и не мешай, рассердился Пепс.
1: Гизела лишь искоса взглянула на Петра и продолжала. Все люди должны были встать на учет. Этого хотел царь Ирод. И когда наступил вечер, они пришли в Вифлеем, Иосиф и Мария. Они очень устали, так как это была длинная и трудная дорога. Тогда еще не было поездов. Там Иосиф спросил в одном из постоялых дворов. Это все равно как гостиница. Не могут ли они с Марией здесь остановиться? Но хозяин постоялого двора сказал, что все переполнено, так как все люди пришли на перепись. И тогда Иосиф сказал... «Мария устала, мы действительно не можем идти дальше». На что хозяин ответил, «Тогда спите на скотном дворе». И там во дворе родился маленький Иисус.
0: «Так это же история Рождества».
1: «Да, конечно, это история Рождества, Пепс».
0: «Ну, я ее знаю. Потом эти ангелы в поле и пастухи. И поэтому мы под Рождество ставим корыто-кормушку под елку».
1: «Так это же просто так, рассказ».
0: Гизела обернулась к Петру.
1: «Да, рассказ, но быль, записанная так, как все на самом деле было».
0: Потом дальше написано, как он вырос и всем людям помогал и проповедовал, а потом был на кресте распят.
1: «Нет, Петр, это не просто рассказ».
0: Петр встал. Он не хотел обижать Гизелу, но все это ему не нравилось. Он чувствовал себя неловко. Выходило, что нельзя лгать, не даже чуть-чуточку. Малыши ожидающе смотрели на Гизелу, чтобы она рассказывала дальше. Она сидела молча, почти печально, скрестив руки. Петр начал безразлично рыться в ящиках шкафа, который почему-то еще остался необшаренный им. Теперь он выдвигал ящик за ящиком, искал их содержимое.
1: «Тьфу!» – вдруг сплюнул он. «Я думал, оно съестное, и лизнул эту дрянь, а это стиральный порошок».
0: Гизела в одно мгновение очутилась рядом.
1: «Стиральный порошок? Прекрасно! Теперь я могу постирать ваши рубашки».
0: «Не смотри так и не смейся. Я умею. Там под навесом я видела стиральную доску. Я тогда же подумала, был бы стиральный порошок, я постирала бы ваше белье».
1: «А мы в это время в чем будем?»
0: «А вы разок наденете пиджаки без рубашек. На один день можно. Ты разведешь посильнее огонь, чтобы вы не мерзли. Так или иначе, мне нужна горячая вода».
1: Петр не соглашался.
0: «Твоими руками хорошенькое дело». «Да ты еще аж паришься!
1: Нужно, наконец, постирать, Петр!»
0: Мальчик поддался. Он поднял в кухне шум и гром. Он должен был притащить корыто и стиральную доску. Потом поставил на плиту самую большую кастрюлю. Вместе, вчетвером, они наносили воды.
1: Потом мальчики должны были сдать свое белье, и сама Гизела все свои вещи, кроме платья и чулок, опустила в воду. «Петр, ты посильнее пошуруди, чтобы вода скорее нагрелась». Стиральный порошок был насыпан в кастрюлю. И пока вода в ней медленно нагревалась, Гизела направилась на поиски прищепок. «Где ты потом повесишь белье, чтобы оно высохло?» «Дождь начинается, на дворе его не повесишь». Пепс и Андрей между тем построили из прищепок что-то наподобие железной дороги, и прищепки ездили по большому кухонному столу. «Здесь везде столько свободного места, Петр. Может, ты сможешь мне где-нибудь веревку натянуть?» «Хорошо, я поищу где-нибудь веревку. Но скажи-ка, что мы будем сегодня кушать?» «Плита занята твоей стиркой. А где ты хочешь варить?» Гизела ударила себя по лбу. «Вот дела! А у нас и хлеба нет!» «Скажи еще, что ты хочешь хлеб испечь. Тогда ты истратишь муку, и у нас даже супа потом на завтрак не будет». Нет, хлеб печь она не хотела. Она и не знала бы, с чего начать. Для малышей стирка стала настоящим праздником. Когда щелочь запарили в большой ванне, и Гизела начала старательно тереть белье на стиральной доске, мальчики открыли для себя мыльную пену. «Мыльные пузыри! Мыльные пузыри!» Один громче другого кричали они, бегая во двор в поисках соломинок, и вскоре пестрые шары носились по всей кухне и вылетали из окна. Петр наблюдал за игрой. Вскоре и он не смог устоять перед соблазном. Пока Гизела самозабвенно трудилась над стиральной доской, все трое наперегонки надували мыльные пузыри. «Ой, Петр, посмотри, что такое! Твоя рубашка совсем разлезлась! Теперь у тебя нет рубашки, и в этом виновата я!» Вдруг с сожалением воскликнула маленькая прачка. Петр сказал холодно. «Видишь, вот результат! Только не огорчайся слишком. Она бы и без твоего старания скоро разлезлась. И что теперь будем делать? Ты же не можешь ходить без рубашки». «Почему не могу? Рубашку же из-под пиджака не видно. Ни один человек не заметит, есть на мне рубашка или нет». «Нет, Петр, рубашку человек должен иметь». «Ну, а если Гизела ее порвала?» «Я же на самом деле не хотела ее рвать». «Только не начинай реветь из-за какой-то рубашки. Давай посмотрим там наверху. На потолке стоит ящик со старыми вещами. Может, там найдем одну?» «Мы что, сегодня совсем кушать не будем?» — в один голос закричали малыши. Тогда Петр и Гизела отправились на поиски. «Успокойтесь оба. Если бы мы не пришли, вы бы давно умерли с голоду и лежали там в зарослях». «Ты не должен так говорить, Петр. Они же голодные. Сейчас что-нибудь получите. Но нам надо сначала Петру поискать рубашку». Конечно, оба они оставили свое – мыльные пузыри, мыльные пузыри. И тоже хотели видеть, что там на потолке скрыто. Этот день, несмотря на дождливую погоду и стирку, был по-настоящему необыкновенный и замечательный. В ящике на крыше они нашли старые платья, фартухи, шляпы с бантами и перьями, старомодные туфли и толстые шерстяные чулки. Они были так засыпаны нафталином, что все четверо начали долго чихать. Лишь когда начало темнеть, они вспомнили, что внизу в ванне недостиранной лежит еще большая часть белья, и что до сих пор еще не обедали. К счастью, угли еще тлели, и огонь легко снова разгорелся. «Я посмотрю, нет ли яиц, а ты сможешь спечь лепешки?» «Я не знаю, можно попробовать. Для этого нужно молоко, это я знаю точно. Вода тоже пойдет. А теперь убери, наконец, свое корыто». «Петр, что у нас в кухне творится?» — ужаснулась Гизела. «Если бы это моя мама увидела, вот бы она ругалась. Ой, лучше бы я не брала за стирку. Тогда мы не нашли бы всю эту красивую одежду, а я смогу надеть новую рубашку. Она, во всяком случае, лучше, чем была моя, только немного длинная». Началась у Гизелы ее милая работа – лепешки. Сковорода, которая стояла в столовой, была такой тяжелой, что она не могла с ней справиться. Она положила в нее огромный кусок жира, а потом тесто, что они с Петром замесили. В сковороде забулькало. Гизела попробовала лепешку поддеть ножом, чтобы посмотреть, поджарилась ли. Она видела, как это делала мама. Но тесто было так своенравно, оно приставало к сковороде, и Гизела не видела никакой возможности перевернуть лепешку. «Петр, попробуй хоть ты, сковорода такая тяжелая». «Теперь я еще и варить должен», – ворчал он в комической растерянности. Но перевернуть лепешку ему тоже не удалось. Тесто крепко приклеилось к сковороде, а вокруг лепешки по краю сковороды плавал жир. «Что-то мы сделали не так. Добавка – немного муки в тесто. Оно слишком мягкое». «Нет-нет, мама тоже клала тесто в сковороду ложкой. Ты же видишь, что не получается». «Хорошо, если ты так хочешь», – согласилась Гизелла и добавила муки. «Я скоро упаду от голода», – проворчал Пепс. «Ты бы помолчал, кушать и спать целый день, ничего не делать, а потом кричать, если нужно чуть-чуть подождать». И вот они ели прямо из сковороды. Это полупеченое, полугорелое тесто. Никому оно не понравилось. «Надо бы немного сахаром посыпать». «Сахаром? А у меня нет больше, потому что вы каждое утро просите немного подсластить суп». «Гизелла, знаешь, в погребе есть варенье». «Ах да, варенье. Этого ты нам еще не говорил», — воскликнул Пепс. «А я что, обязан вам докладывать?» Петр отправился в погреб и вернулся с большой вазой. В ней было доверху с горкой сливового варенья, и ужин превратился в настоящий праздник. Так и жила эта маленькая семья, радостно и беззаботно. Они шли спать, когда уставали, и вставали, когда просыпались. Они ссорились и снова мирились. Если Петр ругал малышей, Гизелла его успокаивала. А если сердилась Гизелла, Петр устанавливал мир. Никто о них не заботился, и они ни о ком не спрашивали. Только вечером, когда они поднимались в большую спальню, где они все четвером вместе спали, Гизелла постоянно повторяла: «Петр, завтра я обязательно должна идти дальше и искать маму. Она, наверное, уже давно меня ждет». «Ах, оставь! Где ты ее будешь искать? Ты еще раньше времени придешь». «Я на днях пойду через лес на дорогу и посмотрю, не закончилась ли война. Здесь еще долго можно жить». Гизелла успокаивалась, но лишь потому, что усталость брала свое и не давала ей возражать. Прежде чем веки ее смыкались, она скрещивала руки и, помолившись, чтобы Господь сохранил их этой ночью, засыпала. Петр редко мог так сразу заснуть. Когда он слышал ровное дыхание малышей и видел свернувшуюся калачиком в своей кровати Гизеллу, он потихоньку открывал окно и вслушивался в ночь. Темное небо словно нависло над домом и лесом. Летучая мышь прошмыгнула и напугала мальчика. Ветер тихо шуршал листьями. «Ни выстрела, ни звука, ничего. Может, люди о них совсем забыли? Может, война обошла этот дом, и никто их не побеспокоит? Как долго можно здесь оставаться? Однажды этой девочке все-таки нужно вернуться к матери. Где она может быть?» Петр подумал о своей матери, о своей маленькой сестренке. Он чувствовал пронзительную боль в сердце и закрыл глаза. Но эта картина, эта страшная картина, еще отчетливее встала перед глазами. Он сжал зубы, он мог бы кричать, только стон вырвался из его груди. «Не думать об этом, не думать об этом!» Он обернулся назад в комнату. Гизелла, маленькая, веселая Гизелла, такой милой и веселой была и его маленькая сестренка. А иногда такая же упрямая и сердитая. А теперь? Нет, с Гизеллой ничего не должно случиться. Кто у него еще есть? Он отвезет ее домой. Может быть, если ему удастся, может быть, он останется у этих людей, у матери Гизеллы, если он расскажет, что случилось с его матерью и сестренкой. Снова картины ужасов встали перед ним. Он выпрямился в своей постели. Наконец и его объял сон. Никто из детей и даже 14-летний Петр не мог позже сказать, как долго длилось их пребывание в этом оставленном крестьянском доме. Гизелла и малыши жили беззаботно. Кроме вопроса, когда можно пойти домой, ее не волновали никакие проблемы. Малышам эта жизнь нравилась, и они радовались всем сердцем, когда Петру удавалось уговорить Гизеллу еще немного подождать. Иногда ему приходилось пускать в ход все свое искусство уговаривать. Вечером это удавалось легко, но если этот вопрос вставал днем, поводом обычно было что-нибудь по хозяйству. Когда разговор заходил о матери, тогда Гизелла становилась совсем расстроенной. Она стояла перед Петром, глаза ее сверкали, она сжимала кулачки и наступала. «Ты, Петр, скажи, когда мы пойдем?» «Если ты не хочешь меня вести, я сама пойду». «Да, я одна. И тогда ты будешь виноват, если со мной что-нибудь случится, или я заблужусь». «Замолчи, Гизела, пожалуйста, замолчи. Я поведу тебя, я тебе точно говорю, поведу. Но пойми же, сначала должна война закончиться». Такие перепалки случались нередко. Петр не подавал виду, что он глубоко в себе прятал тайную заботу, которая все снова и снова обдавала его горячим жаром среди игры. Однажды он притащил две доски из дровника к дальней калитке сада. На вопрос Гизелы об этом он ответил уклончиво. Между тем запасы колбас и жиров заметно таяли. Петр напоминал, что надо быть экономными. Гизела понимала это, но малыши ворчали. Тогда Петр входил в такую ярость, что Гизела удивленно говорила: «Петр, Петр, мне страшно, не будь таким злым». Он успокаивался, но когда Гизела его не видела, он отвешивал Пепсу и Андрею довольно ощутимые подзатыльники и пинки. «Если вы хоть словечком обмолвитесь Гизеле, что я вам поддал, я вас затолкаю в погреб и умирайте там с голоду. Радуйтесь, что мы вас приняли». При такой обработке они обои опускали головы и молчали. Но они его недолюбливали.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся ввысь.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи Бога.

избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых».

Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтыри гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле.

В Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного счастья.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит пятая часть этой истории.
1: Тихий звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. «Позволь, отец, на минуту оставить тебя!» И, не дождавшись ответа, убежала. Он смотрел ей вслед, своей девочке. И только когда она исчезла, он вспомнил, что дочь его замужняя женщина. Уже более 4 часов он находился в горке. Они с дочерью вместе побывали в том домике. Говорили все о настоящем, ибо о прошлом говорить было невозможно. Об Адаме она за все это время не сказала ни слова. Зато уж о

0: коридору в ярко освещенную, украшенную цветами столовую. «Ты спрашивала, о чем я задумался?» — сказал пан Каримский после ужина, когда Маргита готовила чай. «Я думал о том, кого моя Маргита еще не вспомнила ни единым словом. Что бы он сказал о нашем примирении?» Словно инеем внезапно покрылось озаренное счастьем лицо молодой женщины. «Ты говоришь об Адаме Орловском?» — спросила она холодно. «Какое ему дело до нашего примирения?» Каримский с ужасом посмотрел на свою дочь. «Маргита, ведь он твой муж и самый близкий человек на земле!» Она покачала головой. «Ты ошибаешься, отец. Перед миром он действительно мой муж, но лично для меня он никто и никогда никем не будет. Дедушка желал нашего союза, и мы не могли ему под старость лет отказать. Мы увидели друг друга лишь за час до венчания, а после него договорились, что, дабы не уронить фамильной чести, внешне вести себя как супруги. А на самом деле он будет жить для науки, а я для дедушки». «Кто это придумал, Маргита?» — ошеломленно спросил пан Каримский, взяв руку дочери в свою.
1: «Я, отец».
0: «И Адам согласился?»
1: «Разумеется, не удивляйся, это совсем неплохо».
0: «Нет, это нехорошо, дитя мое». «Ты меня не удивляешь, но он в его возрасте, ведь жизнь такая долгая, а вы оба так молоды. Потом, сердце человеческое не может оставаться без любви».
1: «Я знаю, отец, но мое сердце не останется без любви. У меня есть ты и дедушка, и Николай меня любит, а я вас всех».
0: «Положим, что тебе этого достаточно. Ну а Адаму?»
1: «У Адама наука».
0: «О, Маргита, такое горячее сердце, как у Адама, не может заполнить наука».
1: «Это меня не касается, отец. Когда он просил мои руки, он мне ясно дал понять, что не желает ничего другого, кроме верности. И я буду ему верна».
0: Лицо Каримского помрачнело. Он понял, какую дочери причинили обиду. Больше он не удивлялся и не говорил ничего в защиту зятя. Маргита повернула разговор в другое русло, и он был рад этому. Она повела его обратно в салон и показала ему, насколько она уже овладела словацким языком. Речь зашла о том, что она сможет сделать для местной школы. Когда он заметил, что школа евангелическая, она с удивлением посмотрела на него.
1: «Но ведь я тоже евангелической веры».
0: «Ты, Маргита?» – спросил он в недоумении.
1: «Ты удивляешься? У меня та же вера, что и у моих родителей».
0: «Мать твоя не всегда была евангелической веры», – произнес пан Каримский мрачно. «А девочки из смешанных браков принимают вероисповедание матери. Поэтому ты крещена в католической церкви, и она считает себя своей».
1: «Это невозможно! Ведь я даже не знаю католического учения!» — воскликнула Маргита возбужденно. «Мои воспитательницы были евангелической веры. В Эй я числюсь лютеранкой. Там я обучалась религии. Только при конфирмации пастор мне сказал, что не может конфирмировать меня из-за определенных помех. Наверное, имея в виду именно это».

Значит, католическая церковь имеет на меня права? Девушка задумчиво опустила голову. 18 лет ты сама смогла бы вступить в нашу церковь, если бы не Орловские. Однако дедушка это, наверное, очень оскорбило бы. Извини, отец. Мою личную свободу я пожертвовала дедушке. Но свободой совести я не поступлюсь. В пансионе я однажды прочитала ужасную книгу «Испанские братья». Никогда не смогла бы я принадлежать римской церкви. И мне очень жаль, что дедушка к ней относится. Маргита, того, что было в Средневековье, сегодня уже нет. В настоящее время разница между религиями едва заметна, тем более в высших кругах. Может быть, отец. Но протестантов раньше притесняли. А меня всегда тянет занять сторону тех, кто терпит несправедливость. Кроме того, нас учат, что церковь – это наша мать. Какая она мне мать, католическая церковь, если она до сих пор мне ничего не дала, кроме крещения, и не заботилась обо мне? Нет, не хочу. Пока что мне нужно достать книги, чтобы узнать разницу. Потом, когда придет время, я скажу дедушке о моем решении. Он меня не станет удерживать. Вот посмотришь. А теперь поговорим о другом. Потому что все это тебя, кажется, опечалило, отец. До глубокой ночи они беседовали. Когда Каримский на другой день оставил горку, он стал богаче несколькими часами неожиданного счастья. Однако унес с собой две удручающие мысли о вынужденном браке его дочери и ее решении никогда не принадлежать католической церкви.

В имении инженера Райнера был устроен блестящий торжественный вечер. Изысканное общество праздновало день рождения хозяйки дома, пани Райнер. Второй причиной торжества явилось получение паном Райнером титула барона и причисление его к дворянству. Нельзя не понять счастья человека, имеющего заслуги перед обществом в деле развития путей сообщения, который после 14 лет примерного брака, наконец, может показаться в свете наравне с женой в звании дворянина. Залы светились множеством огней. Воздух был наполнен тонким ароматом духов и живых цветов. Здесь было немало молодых красавиц и по моде одетых прекрасных дам. Однако хозяйку дома ни одна из них не превзошла. Она и здесь считалась польской розой, как ее когда-то называли дома. Бледно-сиреневый шелк богатыми складками не спадал по ее стройному стану. Золотистые волосы были сколоты шпильками с жемчужинами. Ее черные глаза завораживали. Ни одного из гостей она не обошла своим вниманием. Когда же взгляд ее падал на мужа, она вся словно вспыхивала. Ни один из гостей, потомственных дворян, внешне не соответствовали этому званию так, как он. Общество развлекалось. Среди веселья, незадолго до ужина, пани Райнер, или как слуги ее теперь называли, пани баронесса, была отозвана, чтобы сделать еще кое-какое распоряжение относительно сервировки стола для закуски в полночь. Затем баронесса отправилась в свой будуар, чтобы омыть свои нежные пальцы розовой водой, поправить прическу и кружева вокруг шеи. Заглянув в зеркало, она испугалась своего вида. Слишком явно была выражена усталость на ее лице. «Отдохну только одну минуту», — сказала Наталья про себя и села в кресло. Она взяла флакон духов, надушила платочек и вдруг заметила на столике нераспечатанное письмо, которое в спешке сама бросила сюда, когда стали собираться гости. «Наверное, еще одно скучное поздравление», — подумала она равнодушно. Раскрыла конверт и начала читать. Лицо ее побледнело еще больше. Выражение скуки и недовольства на нем сменилось отчаянием и болью. Она читала. «Дорогая Наталья, зная, что никто не сообщит вам о том, что случилось у нас, я, ваша старая подруга, считаю своим долгом написать вам. Мать всегда ведь остается матерью, как бы ни складывались обстоятельства жизни. Когда я неделю назад приехала к своей дочери в Подград, то от доктора Раушера я услышала печальное известие о том, что около 4 недель тому назад ваш сын Николай Каримский отравился. Какой ужас! Он, конечно, непреднамеренно отравился. Это был несчастный случай в лаборатории. Благодаря скорой врачебной помощи он был спасен от смерти. Но он много страдал и сейчас еще болен. Говорят, одна лишь тень осталась от прежнего Николая. На днях его увезут на юг. Может быть, с тем, чтобы он там умер. Бедный Никуша. Я помню, как вы однажды были с ним у нас. Какой это был милый, златокудрый мальчик. Раушер говорит, что и до несчастья он был похож на цветок. Каримскому это поделом. Он другого и не заслуживает. Но этот бедный молодой человек. И надо же было такому случиться. Именно теперь, когда он сдал все экзамены и готовился стать профессором химии.
Он и домой-то приехал только в гости со своим другом, неким доктором Лермонтовым. А потом они должны были отправиться в путешествие. Ну вот, он и отправится. Я долго думала, написать вам или нет, так как вы посетить его все равно не можете. Но у меня не было покоя. Каждый жалеет его. Только одна мать родная не знает, что случилось с ее любимцем. Если вы ничего не можете делать для него, то хотя бы молитесь за него, Матери Божией. Простите, что я вас опечалила этим известием. Преданная вам Клара Хорст. Прочитав это ужасное письмо, Наталья Райнер долго еще сидела окаменев, словно статуя. Он отравился. Он уже несколько недель страдает и болен до сих пор. Они повезут его на юг, чтобы он там умер. Я до сегодняшнего дня ничего об этом не знала и не узнала бы, если бы эта женщина, которую я когда-то презирала, не написала мне. Она, конечно, писала с намерением ранить меня. Мой мальчик, мой дорогой сын, умирает. Дама взглянула в зеркало и сделала такое движение, будто хотела сорвать с себя украшение и платье. Тут же вскочила и, ломая руки, стала ходить по комнате. Нет, ей нельзя было плакать. Как она потом с заплаканными глазами предстанет перед гостями? А выйти к ним необходимо. Она хозяйка дома, это и ее праздник. А в это время ее сын, может быть, умирает в мучениях. Она не может к нему пойти, и узнать она ничего о нем больше не может. Но как ей жить дальше в такой неопределенности? Это ужасно! Она снова упала в кресло, положив сложенные руки на стол и склонив на них голову. Она не услышала шагов, стук в дверь и не заметила вошедшего к ней мужа. Барон Райнер от удивления застыл на месте. С того дня, когда Наталья Орловская стала его женой, он пожертвовал всем и приложил все свои способности и усилия, чтобы получить дворянский титул. А теперь, после стольких лет самоотверженного труда, найти ее в таком состоянии? В следующий момент он уже склонился над женой, которая была для него всем на этой земле. «Наталья, родная, что случилось? Что с тобой?» Он увидел ее искаженное горем лицо, но и она увидела его. И этого было достаточно, чтобы собрать все свои силы и улыбнуться. «Извини, Роберт, мне было нехорошо, но теперь мне уже лучше». «Будь добр, извинись за меня перед гостями. Через некоторое время я оправлюсь и смогу выйти к ним». «А что случилось?» — спросил он снова, и, привлекший ее к себе, почувствовал, как она дрожит. «Ведь ты была здорова. Что с тобой?» «Я не знаю», — солгала Наталья. «Я только хотела помыть руки и поправить платье, и вдруг мне стало плохо. Может быть, от этих духов, что ты разлила на столике?» «Может быть, я не знаю. Пожалуйста, уйдем отсюда», — попросила она, ломая руки. Он вынес ее в спальню, уложил на диване. «Я пойду извинюсь перед гостями. И если ты не сможешь выйти, приведу доктора», — сказал он,
поцеловав ее холодный влажный лоб, и вышел. Она хватала воздух ртом, как умирающий от удушья. Сколько лет она старалась убедить мужа в том, что прошлого для нее больше не существует. Она знала, кем была для этого человека, и не хотела давать ему повода для недоверия. Если бы он знал, какое известие так на нее подействовало. Когда 14 лет назад перед алтарем она отдала ему свою руку, то сделала это потому, что хотела быть любимой. Без любви она не могла жить. Она хотела, чтобы в объятиях любви ее несли по жизни. Райнера она не любила, но уважала за его честный, безупречный характер. Своим вступлением с ним в брак она раз и навсегда хотела прекратить сплетни и показать миру, что ее просто так нельзя бросить. Она преданно и добросовестно старалась любить мужа, который вырвал ее из того незавидного положения, в котором она, как разведенная женщина, находилась. Но все ее старания остались бесплодными. Бедное ее сердце никогда не могло согреться у сердца Райнера, потому что образ недостойного оставленного мужа, первой ее любви, не исчезал из памяти. Есть сердца, которые любят только раз. Таким было и сердце баронессы. Как часто, бессонными ночами, она укоряла себя за то, что тогда не простила ему все, и ушла из дома под старой крепостью. И, уйдя от него, ничего нельзя было поделать с чувством. Он до сего дня жил один, а она уже никогда не сможет вернуться к нему. Ослепленная гневом и страстной болью, она во время судебного процесса не думала о том, что ей придется расстаться и с сыном. С разводом она потеряла его навсегда, как и любимого мужа. Дочь, живую память о потерянном счастье, она не могла любить так искренне, как бы ей хотелось, чтобы меньше напоминать Райнеру о своем прошлом и о том, что у него самого нет детей. Как они оба обрадовались, когда поступило неожиданное предложение из Орлова. Маргита не будет больше изо дня в день напоминать ей о невозвратном. Пусть она там будет счастлива. Пусть она заменит дедушке ее, потерянную дочь. Ибо для Натальи Райнер не было пути в Подградскую долину. 14 долгих лет жила Наталья, обманывая себя и любящего, но нелюбимого мужа. И тоска от разлуки со всем дорогим ее сердцу не убывала. Удивительно ли, что силы ее сегодня оставили? Она почувствовала почти непреодолимое желание умереть. О, если бы этим она могла спасти своего сына! Вскоре пришел барон Райнер вместе с врачом. Осмотрев ее и назначив баронессе полный покой, он за дверью объяснил: нервное перенапряжение. Хозяйку в этот вечер никто из гостей больше не видел. Хорошо еще, что недомогание ее наступило после ужина. Давая множество добрых советов и выражая сочувствие, гости оставили дом Райнера. Стало пусто и тихо. «Не может быть, чтобы это случилось без особой причины», — подумал барон, склонившись над беспокойно спящей женой. Что-то ее сильно взволновало. Но что? Позже он нашел в платяном шкафу измятое письмо и, прочтя его, все понял. «Бедная Наталья», — подумал Райнер. Она не смогла вынести этот удар. Кровь не водится. Он ее первенец. Она его любила и любит.
И вот после стольких лет первое известие, и такое ужасное. Теперь, когда ушла Маргита, я думал, что она будет принадлежать только мне. А получается иначе. Барон, с огорчением порвав письмо, бросил его в огонь и оставил комнату в твердом намерении поскорее добыть для жены более подробные сведения о состоянии ее сына.

0: Под раскрытым окном в шикарной каюте корабля на мягких коврах лежала девушка, положив белые руки под голову. Белое платье с дорогими кружевами облегало стройную фигуру. И сине-черные косы обрамляли ее белый лоб. Белизну лица подчеркивали и длинные густые ресницы, и изогнутые брови. Все в девушке было прекрасно, и в то же время в ее лице было что-то странное. Через открытое окно доносились звуки песни о погибшем в бурном море юноше. Она слушала пение, и лицо ее словно покрывалось вуалью. Она не слышала, ни как открылась дверь, ни быстрых приближающихся к ней шагов, и очнулась только тогда, когда рядом с собой услышала голос. «Тамара, цветок мой, что с тобой?» Длинные ее ресницы поднялись, и пара голубых печальных глаз посмотрели в лицо склонившегося над ней человека. «Что с тобой?» – заботливо спросил он еще раз. Горькие складки легли у маленького рта.
1: «Это ты, отец?» «Ничего, у меня все в порядке».
2: «Дитя мое, ты знаешь, что я сделаю все, что бы ты ни пожелала. Может быть, у тебя есть неисполненное желание? Ты мне только скажи».
0: Она покачала головой. «Ты печальна? Почему нет Орфы и Аси? Почему они не развлекают тебя чтением или музыкой?» — спросил он, насупившись.
1: «Я их сама отослала. Я не хотела слушать их».
2: «Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя почитал?»
1: «Нет. Зачем?» —
2: произнесла она тоскливо.
1: «Я слушаю пение. Там кто-то пел о погибшем корабле и о несчастном матросе. Я бы тоже хотела вместе с ним покоиться там, в мире кораллов и жемчуга, где я, хотя ничего и не видела бы, но ни о чем и не жалела бы».
2: «Тамара!» — раздался крик измученной души. «Тамара, цветок мой, о чем ты думаешь? Ты же знаешь, что все будет хорошо. Как только мы приедем домой, я приведу свои дела в порядок, и мы немедленно переселимся в Западную Европу. Там мягкий климат, и ты сразу и навсегда поправишься».
1: Она энергично покачала головой. «Я Египет никогда не покину».
2: «Дорогая моя, ведь это только на короткое время, не навсегда».
1: «Даже на короткое время я не поеду в Европу. Я к ней никогда не привыкну, и я не хотела бы там умереть. Оставь меня дома! Я дома хочу умереть!»
0: Растерявшись, мужчина обеими руками закрыл лицо. Грудь его взволнованно дышала. Видно было, что стоило ему сохранить самообладание.
2: «Я пришел за тобой, Тамара», — сказала немного погодя. «Может быть, мы пойдем ненадолго на палубу? Я хотел бы представить тебя одному археологу, который совершает путешествие в Египет. Он большой почитатель нашей Родины».
0: Лицо молодой дамы выразила мгновенный интерес.
1: «Ты можешь мне его представить, отец, но приведи его сюда. Я сейчас не хочу выходить», — сказала она.
2: «Хорошо, милая, но прежде я пошлю к тебе Орфу. Ты, наверное, хочешь переодеться? Через полчаса мы придем».
1: «Хорошо, папа».
0: Девушка обвила его шею руками. Отец нежно прижал ее к себе.
1: Ну, что, сокровище мое?
0: Не сердись. Мне было так грустно. Поверь мне.
1: Да когда же я сердился, родная?
0: Никогда. Потому что ты такой добрый. А я такая скверная.
1: О, ты мое чудное золотое детятко, любимица моя. Ты всегда добра.
2: Вскоре после этого в каюту Адама Орловского постучали. И нельзя было сказать, что молодому ученому это вторжение было приятно. Но когда постучавший вошел, Адам был изумлен, ибо маркиза Арана он никак не ожидал увидеть.
1: «Извините, если я вам помешал», — сказал гость вежливо, когда хозяин усадил его в кресло.
2: «Ничего, я все равно отвлекся от работы, слушая пение с палубы».
1: «А, это пение, собственно, и является причиной моего прихода к вам».
2: «Вот как? Каким образом?»
1: «Оно доносилось в нашу каюту и привело мою дочь в очень печальное настроение».
2: Адам удивленно взглянул на своего гостя. Он уже несколько раз встречался с маркизом, но никогда ничего не слышал о его дочери. И вдруг такие слова.
1: «Может быть, маркиза не любит пение?» – заметил Адам в некотором замешательстве. «О, нет! Но песня была слишком грустной. И так как я не знал, чем развлечь мою дочь, я схитрил и пообещал представить ей вас, пан Орловский».
2: Адам невольно бросил на маркиза короткий, но выразительный взгляд. И хотел было возразить, что не привык развлекать дам, и что вообще он не для того здесь, чтобы разгонять у женщин скуку. Но маркиз, словно предугадав такое выражение, грустным голосом продолжил.
1: «У меня лишь одно дитя, пан Орловский, и оно несчастно. Со всем моим богатством, которым меня судьба одарила, и всей порученной мне властью, я не в состоянии заставить мой цветок улыбнуться в часы грусти, особенно здесь, на корабле».
2: «И чего не достает маркизе?» Непроизвольно сорвалось у Адама с языка.
1: «Несколько лет назад у нее ослабло зрение. Врачи говорят, что это от перенапряжения нервов, от длительной учебы. Бывают дни, когда она и далеко довольна, хорошо видит. Потом зрение постепенно слабеет, и иногда любимицу мою окутывает полный мрак. Мы едем из Парижа. Врачи меня не окончательно лишили надежды, однако велели еще до наступления лета оставить Египет и переселиться в Западную Европу. Года на 2-3. Они надеются, что за это время нервы дочери укрепятся и зрение ее поправится. Поэтому я вас прошу, посвятите сегодня немного своего времени моей дочери. Может быть, я слишком навязчив?»
2: «О, нет!» Адам взял руку несчастного маркиза в свои руки. Он больше не удивлялся, что тот так озабочен своей дочерью.
1: «Но о чем мне с маркизой говорить?» «Может быть, о ваших исследованиях в области археологии. Она очень любит Египет. Ваш интерес к ее родине обрадует мою дочь. И потом, я хотел бы вас попросить в беседе рассказать о красоте вашей родины, Венгрии, если вам угодно. Я очень боюсь, что она не согласится оставить Египет, а увести ее насильно я не смог бы. Если же вам удастся заинтересовать ее, все пойдет легче. Помогите мне, пожалуйста».
2: «С удовольствием! Я сделаю все,
0: на что только способен ученый сухарь. Про себя же он подумал: какую миссию я взял на себя — развлекать несчастную женщину. Когда через четверть часа Адам с маркизом сидели в богато обставленной женской каюте, к ним вышла девушка лет 17. Чтобы скрыть волнение, он низко поклонился. Представив их друг другу, маркиз сразу же завел разговор об археологической экспедиции. Заинтересовавшись, маркиза задала несколько вопросов, и вскоре завязался непринужденный разговор, чему способствовало еще и то, что отец и дочь Арана хорошо говорили по-немецки, и Адаму не пришлось мучиться с французским. Каждое слово юной египтянки свидетельствовало о ее большой любви к родине. Она показывала Адаму один альбом с фотографиями за другим.
1: «На чужбине мне хотелось иметь при себе хотя бы снимки».
0: «Как это вы произносите? На чужбине, дорогая маркиза?» — весело возразил Адам. «У каждого из нас, европейцев, там своя родина и место рождения, которое мы любим так же, как вы свой Египет».
1: «А где ваша родина?» —
0: допытывалась она по-детски. «Родины своей я еще не видел. Только знаю страну моего рождения. Если вы позволите, я вам ее немного опишу».
1: «О, да, пожалуйста. Но сначала объясните мне, как это так, что вы еще не видели своей родины?»
0: «Я сын переселенца». Подбадриваемый интересом слушательницы, Адам рассказал о судьбе семьи Орловских. Сочными красками он описал ей красоту Венгрии, особенно высоких Татр, горных долин. Он рассказал, как там сейчас все покрыто снегом и как чудесно там можно прокатиться на санях. Он даже немного преувеличивал. Но кто бы его за это осудил? Меньше всего маркиз, сидевший рядом, подперев голову рукой.
1: «Как хорошо должно быть, — сказала девушка задумчиво, — когда есть семья, братья, сестры, дедушка. У нас никого нет. Все у нас умерли.
0: Уважаемая маркиза, ведь и у меня, кроме дедушки, больше никого нет».
1: «Как? И родителей нет?»
0: «Мать умерла сразу после моего рождения, и отец вскоре. А братьев или сестер у меня не было».
1: «Значит, ваш дедушка теперь совсем один? Может быть, ему тоже грустно?» —
0: заметила она печально. На мгновение лицо Адама покраснело. Невольно девушка уличила его в том, что он забыл упомянуть Маргиту. Но зачем об этом говорить? Какое дело им до того, женат он или нет? Однако глаза маркизы требовали ответа, и он сказал: «У дедушки живет теперь его внучка, моя кузина. С ней он скучать не будет».
1: «А ваша кузина тоже сирота, как вы?»
0: «Да, но я ее мало знаю. Она приехала за день до моего отъезда. Мы виделись всего несколько часов. Однако по письмам дедушка ею очень доволен». «Так, — подумал Адам, — с этим я справился. По крайней мере, мне больше никто не напомнит о том, что у меня есть дома жена, которая, собственно, и не является моей женой». Однако в сердце своем он чувствовал укор совести, как это бывает всегда, когда мы пытаемся что-то скрыть. Цель визита была достигнута. Адам хорошо выполнил свою задачу. Он подбодрил, развлек и развеселил несчастную девушку настолько, что она даже поднялась на палубу, где он представил ее своим друзьям. Вечером всех четырех господ и капитана корабля маркиз пригласил на чай. Там они познакомились со свитой маркиза и с компаньонками маркизы, высокообразованными дамами. Маркиза была в хорошем настроении, лишь иногда вдруг подпирала голову руками, словно задумавшись о чем-то. Оставшись после ухода гостей наедине с отцом, она сказала ему: «Отец, мне бы очень хотелось увидеть родину пана Орловского». «Польшу?» Маркиз привлек свою дочь к себе и побледнел.
1: «Нет, Венгрию! Вернее, то место, где живет его дед. Он говорил, там высокие Татры и много озер. Ведь ты сказал, что нам нужно ехать в Европу. Так поедем же!»
0: Маркиз спрятал свое лицо в волосах дочери.
1: «Дитя мое, во всей Венгрии я навряд ли смогу найти достойного тебе места».
3: «Но если я туда хочу?»
1: «Мы можем побывать там, все посмотреть, а пожить где-нибудь в чудесных швейцарских Альпах».
3: «Нет, туда я не хочу. И вообще, нам никуда не надо».
1: «Не унывай, дитя мое, все будет, как ты хочешь».
0: На другой день маркиз сначала долго говорил с Адамом, а затем со своим управляющим.

0: «Послушайте, господа, что мне пишет Адам?» Такими словами встретил пан Николай Орловский декана Юрецкого, каплана Ланга, доктора Раушера и адвоката Краусера, когда они, сняв верхнюю одежду, заняли свои места у шахматного стола. «Он просит меня арендовать, а еще лучше купить подолин для египетского маркиза с больным ребенком, с которым Адам познакомился на корабле. Что вы на это скажете?» «Подолин?» – удивился декан Юрецкий. «Знатная должна быть личность». Адам заметил, что деньги для него роли не играют. «Значит, у вас появится богатый сосед?» – сказал, улыбаясь, каплан. «И что же вы сделаете, пан Орловский?» – спросил доктор. «Я сегодня уже был в Подолине у управляющего Зарканова. На днях они ожидают молодого князя. Зарканы считают, что князь охотно продал бы Подолин. Однако следует учесть, что кроме парка и подворья, там все требует ремонта. Не знаю, что и делать. Адаму надо написать правду. Я был бы рад, если бы это имение попало в руки хорошего человека, потому что я всегда боюсь плохого соседа». «Что вы! Если у этого египтянина достаточно денег, он все приведет в порядок. Вам хорошо говорить, пан каплан. А если мы с ним не поладим, как потом быть?» «Но, пан Орловский, ведь вы с ним не рядом будете жить. Он окажется соседом пани Маргиты», – сказал доктор весело. «Действительно. А кто знает, что за варвар этот египтянин?» «Ха! Восточные люди с дамами очень вежливы!» – засмеялся декан. В конце концов, все, даже молчавший все это время адвокат, посоветовали пану Орловскому не отказываться от посредничества в этом деле. Уже сидя за шахматами, они все еще обменивались мнениями по поводу этого известия. «А верно ли?» – спросил вдруг декан. «Что покойный пан Адам Орловский должен был стать управляющим в Подолине?» Старик, казалось, не слышал вопроса, но углубился в игру. Но как раз в этот момент совершил ошибку. Заметив ее, доктор под столом довольно чувствительно наступил на ногу декана. И когда тот посмотрел на него, он многозначительно приложил палец ко рту. Когда партия была окончена, и хозяин вышел, чтобы распорядиться насчет ужина для господ, который он сегодня не хотел рано отпускать, декан спросил: «Я, наверное, что-то натворил, пан доктор?» «Почти что, ваше благородие». «Ну, а как же было дело-то?» «Управляющим должен был стать пропавший без вести Фердинанд Орловский, хотя он этого и не желал. Ну, в другой раз я буду повнимательней, чтобы вы мне не наступали на мозоли». На дворе бушевала непогода, поэтому пан Николай оставил своих гостей у себя на ночь. Он очень беспокоился о Маргите, опасаясь, не чувствует ли она себя одинокой в горке, и решил больше не оставлять ее там одну. Либо он привезет ее обратно, либо сам переберется туда. Господа разошлись по спальням. Старик с деканом остались еще посидеть у камина. Оба они обычно поздно ложились спать, а декан уже давно ждал удобного момента для разговора. «Что я, собственно, хотел спросить?» – начал он, закручивая сигару. получила ли уже молодая пани Орловская святую фирмацию?»
1: «Нет еще, ваше священство».
0: «Вот как раз и удобный случай будет. Летом в М приедет его священство епископ, и многие молодые женщины и девушки собираются поехать к нему».
1: «Я рад, что вы мне напомнили об этом, ваше священство, ибо до сего дня у меня еще не было возможности поговорить с внучкой об этом».
0: «Я верю вам. Я бы никогда первым не начал разговор об этом, если бы не узнал, что пани Орловская в пансионате Вэй не обучалась нашей религии. Извините, что я об этом говорю, но по другим предметам она так успевала, а этот главный предмет совершенно запущен. Упущенное надо наверстать. Мы также не знаем, коммунирована ли молодая пани, знает ли она порядок святой мессы? И перед своим бракосочетанием молодые ко мне не приходили для собеседования и причастия не принимали. Конечно, это все так получилось из-за поспешности их бракосочетания. Это можно извинить и исправить. Она не была к этому приучена. А к чему человек не приучен с детства – то и легко запускается. Пан Николай помрачнел. Что правда, то правда. Кроме как на Пасху и на Рождество, он никогда не ходил в церковь. Но покойная его жена и Адам посещали ее прилежно. А Маргите надо бы ходить в церковь. Однако очень возможно, что она действительно не имеет понятия о святой мессе. Посещая богослужение, люди могли заметить ее неосведомленность, и это смутило бы ее. Собственно, для того он и взял ее от матери, чтобы вернуть в лоно католической церкви.
1: «У вашего священства теперь есть каплан, энергичный, образованный человек. Он бы мог преподать моей внучке то, что ей необходимо знать, чтобы стать доброй, благочестивой католичкой».
0: «Похвальный план, ваша милость!» – одобрительно произнес декан. «Мы сделаем это так незаметно, что об этом никто, кроме нас четверых, ничего и не узнает. Общество будет думать, что каплан играет с нами в шахматы, а он в это время будет преподавать молодой пани истины нашей святой церкви. Несколько часов будет достаточно. Остальное пани Маргита найдет в хороших книгах, которыми мы ее обеспечим».
1: «Благодарю вас, ваше священство. У меня прям камень с души упал. Договоритесь, пожалуйста, с капланом. Разумеется, он получит хороший гонорар, особенно если будет молчать, и общество не узнает о неосведомленности моей внучки в вопросах нашей религии».
0: «Разумеется, каплан будет молчать, как могила, ведь он исповедник». До поздней ночи длился разговор о судьбе Маргиты Орловской, которую хотели таким легким способом вернуть в лоно святой церкви, которой она принадлежала через крещение. Если бы каплан знал, какие новые приятные обязанности его ждут, он, наверное, от одних добрых намерений не смог бы заснуть. А Маргита? Как все хорошо, что будущее наше нам неведомо.
2: Сегодня вы прослушали чтение пятой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю – в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. По улице шумного города шла молодая девушка. Вдруг ее остановил пожилой мужчина и, сердечно поздоровавшись с ней, сказал: «Мне хочется бесконечно благодарить тебя». На что она возразила: «Извините, но я не знаю вас. И за что вы хотите благодарить меня?» С большим удивлением ответила она: «Около 10 лет назад, когда ты была еще школьницей, ты каждое утро, садясь в трамвай, где я был кондуктором, всегда с улыбкой говорила мне: „Доброе утро“. А однажды ты рассказала мне об Иисусе и подарила Новый Завет. Шли годы, я сильно заболел и на одре болезни вспомнил твои слова. Я стал читать Новый Завет, поверил в Иисуса, и Он стал моим Спасителем. В Нем я нашел утешение и надежду. Еще раз очень тебя благодарю, что ты рассказала мне радостную весть и указала путь к Богу. Сегодня я хочу рассказать вам о такой радостной вести, которую узнал один богатый человек. Но вначале мы с вами послушаем песню. Рассказать я всем желаю об Иисусе.

Было жарко, и все живое стремилось спрятаться в тени. Но, несмотря на это, по пустынной дороге, ведущей из Иерусалима в город Газу, шел одинокий путник, которого звали Филипп. Его потемневшее от усталости и зноя лицо, а также покрытая дорожной пылью одежда, выдавали в нем человека, прошедшего не один десяток километров. На эту дорогу Филипп пришел из отдаленного города, находящегося в Самарии, где он проповедовал о спасении в Иисусе Христе. Многие жители этого города приняли весть спасения, поверили в Иисуса и крестились. И была радость великая в том городе. Филипп тоже радовался спасению грешников. Однажды Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу». Филипп понял, что Бог посылает его дальше говорить людям о Христе, и, послушавшись, он встал и пошел. Филипп был послушен Богу. Ребята, а всегда ли вы послушны своим родителям и Богу? Библия говорит, что послушание лучше жертвы. Бог желает, чтобы вы были послушными Ему во всем. Но дорога, на которую послан был Филипп, была пуста. Что делать на пустой дороге? Но Филипп знает, что у Бога ничего не бывает напрасно, и он здесь не зря. В это время по этой же дороге из Иерусалима домой в Эфиопию возвращался чернокожий вельможа, евнух, который занимал у себя на родине высокую должность хранителя всех сокровищ царицы Кандакин. С какой целью он посещал Иерусалим? Может быть, его туда привели государственные дела? Нет, не из-за этого евнух посетил столицу Израиля. Несмотря на то, что он был хранителем больших сокровищ у себя на родине, и его окружали роскошь и почет, душа его искала живого Бога, искала Божьей любви и утешения в нем. Ребята, а что ищете в вашей жизни вы? Подумайте и честно ответьте себе на этот вопрос. Поверьте, что самое главное сокровище для любого человека – это мир с Богом и общение с Ним. Если вы будете в тесном общении с Богом, вы будете счастливыми людьми, а если нет, то никакое богатство, никакая слава не принесут вам покоя и радости.

Возможно, после поисков мира и покоя у себя на родине эфиоплянин не нашел того, чего искала его бессмертная душа. Везде он мог видеть лишь поклонение многочисленным идолам и бессмысленные религиозные обряды. Он поехал в Иерусалим, потому что слышал, что там люди поклонялись живому Богу. Они имели Святое Писание, как они говорили, Слово Бога. Но, побывав в храме, Евнух, к сожалению, не обрел покоя для своей души, потому что не услышал вести о прощении грехов и примирении человека с Богом через Иисуса Христа. Он об этом не узнал, так как ему никто не рассказал это. По причине сильных гонений на церковь в Иерусалиме верующие во Христа рассеялись по разным местам Иудеи

и Самарии. Но что-то евнух все-таки приобрел. Он купил свиток пророка Исаии. Это одна из книг Старого Завета. И на обратном пути, сидя в колеснице, вслух читал его. Ему многое было непонятно, но он продолжал читать, стараясь вникнуть в смысл слов пророка и понять, что хочет сказать этим Бог. У него было хорошее желание читать и изучать Писание. Ребята, а есть ли такое желание у вас? Читайте, изучайте Библию, и вы будете знать, что ожидает от вас Господь. Когда Филипп увидел приближающуюся колесницу, тогда Дух Святой сказал ему: «Пойди и пристань к этой колеснице», то есть «подойди к ней ближе». Филипп подошел и услышал, что он, сидящий в колеснице, читает пророка Исаию. И именно отрывок, где написано об Иисусе как о Агнце Божьем. Этот евнух читал такие слова: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих, в уничижении его суд его совершился. Но рот его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Услышав знакомые слова пророчества, Филипп обратился к погруженному в чтение евнуху с вопросом: «Ты понимаешь, что ты читаешь?» Чернокожий вельможа не ожидал такого вопроса и, оторвав взгляд от текста, удивленно посмотрел на нежданного собеседника. Он честно ответил: «Нет. Как я могу понять эти слова, если кто бы мне их объяснил?» Затем он охотно пригласил Филиппа в колесницу. Тот, приняв приглашение, вошел и эфиоплянин задал ему вопрос: «Прошу тебя, расскажи мне, о ком говорит пророк? О себе ли или о ком-то другом?» Филипп понял, что его собеседник ничего не знает об Иисусе Христе. И тогда он начал объяснять по Писанию о любви Бога, о его обещании, данном через пророков, послать на землю Спасителя Мессию, который спасет людей от погибели, и как он ради этого спасения должен был пострадать и умереть. В дальнейшем Филипп поведал евнуху о том, как сбылись все пророчества в Иисусе Христе. Филипп рассказал о том, что Иисус добровольно умер на кресте за грехи всех людей, всех поколений и всех рас. Слова Филиппа – это была добрая весть для него. Дух Святой касался сердца этого евнуха, и он поверил словам Филиппа сразу. И в его сердце возникло сильное желание прийти к такому Богу. Когда колесница приблизилась к воде, ефиоплянин спросил у Филиппа: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп сказал: «Если ты веруешь от всего сердца, то я могу тебя крестить». И евнух с волнением в сердце ответил: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». После этих слов он приказал остановить колесницу, и оба, евнух и Филипп, вошли в воду. Филипп крестил евнуха в воде, а когда они вышли, то Филиппа чудесным образом восхитил ангел и перенес в город Азот. Все, что так долго искал этот человек для своей души, он нашел в Иисусе Христе. Он нашел не только Бога, которого столько искал, но и примирился с Ним, стал Его дитем, поэтому он продолжал путь, радуясь. Он не был опечален, что рядом не было Филиппа. У него с ним был рядом теперь сам Бог. Я думаю, что этот человек, который продолжал свой путь таким счастливым, не мог не поделиться своей радостной вестью с другими людьми, чтобы и они могли принять весть спасения. Дорогие ребята, если вы примирились с Богом и имеете счастье вечной жизни, поделитесь этой радостной вестью со своими близкими, родными, друзьями, соседями.
Расскажите им об Иисусе, о его спасающей жертве. Пригласите их в церковь или воскресную школу. А если вы еще сами не приняли Иисуса в свое сердце, то не останьтесь в стороне от великой прощающей любви Бога. Сложите свои грехи у ног Иисуса. Изберите спасение вместо погибели. Сегодня эта радостная весть звучит и для вас. Бог вас любит и ждет. Да благословит вас в этом Господь.

Гигва и Мабула. Две чернокожие девочки, Гигва и Мабула, возвращались из школы домой. «Я думаю, что бесполезно молиться за нашего отца», — сказала Гигва. «Он никогда не захочет стать христианином. Миссионер зря старается». «Я тоже так думаю», — подтвердила Мабула. «Он посылает нас в эту школу только для того, чтобы мы научились читать, писать и считать. Отец не хочет, чтобы мы поступали так, как проповедует миссионер». Вечером, когда вся семья, как обычно, сидела в хижине у огня, Мабула оживленно сказала отцу: «Сегодня миссионер опять молился о тебе и о других людях в нашей деревне, чтобы все стали христианами. Христианство нужно лишь тем, кто нуждается в помощи миссионеров», — гордо ответил отец. «А я в ней не нуждаюсь, и я доволен своей жизнью. У меня есть все». Отец девочек был вождем большого африканского племени. Он знал, что если станет христианином, то ему придется оставить многие любимые занятия и обычаи, а этого он никак не хотел. «Как я должен буду поступить со своими несколькими женами? А как я оставлю танцы и развлечения? Я же большой человек в деревне. Нет. Чтобы мне принять христианство, об этом я даже не хочу думать», — рассуждал вождь. «Не вздумайте стать христианками», — строго предупредил он дочерей. «Вы ходите в школу белых людей только для того, чтобы научиться грамоте. Не забывайте, что вы из знатной семьи и что ваш отец — вождь. Вам христианство ни к чему». Однажды в деревне появился негритянский проповедник. Он был такой же черный, как и местные жители. Этот человек передавал им ту же весть, что и белый миссионер. В миссионерской школе негр-проповедник говорил ученикам о том, что на земле все люди, и белые, и черные, отвернулись от Бога, от своего Творца, и запутались в грехах. Все люди попали в плен к дьяволу, исполняют его волю. Но Бог любит людей и хочет всех спасти, освободить из греховного плена и дать им другую, вечную жизнь. Слыша благую весть на своем родном языке, причем от своего соотечественника, Гигва живо заинтересовалась этой вестью. Ей все больше и больше нравился Спаситель Иисус Христос, который добровольно принял смерть ради избавления грешников. Он воскрес и теперь дает новую жизнь и новое сердце всем, кто его принимает. Девочке очень захотелось получить чистое сердце, которое Бог дает всем верующим в Него. «Наверное, отец теперь не будет меня ругать, ведь о Христе говорит наш человек», — решила Гигва. Проповедь африканца коснулась и сердца Мабулы. Во время обеденного перерыва сестры оживленно делились друг с другом впечатлениями. «Мне все равно, будет отец против или нет», — твердо сказала Гигва. «Я хочу стать христианкой. Мне очень нравится Иисус. Я люблю Его, ведь Он отдал свою жизнь, чтобы нас спасти. Сегодня я приму Христа, будь что будет». «Я тоже», — прошептала Мабула. Весть о покаянии Гигвы и Мабулы перенесли вождю раньше, чем девочки возвратились из школы домой. Вождь сильно рассердился. Он не хотел, чтобы его дочери стали христианками, кто бы им ни проповедовал, чернокожий или белый. Разгневанный отец встретил дочерей с прутом в руке. Безжалостно наказав девочек, он запретил им посещать миссионерскую школу и пообещал отправить в государственную, которая находилась в отдаленной деревне. Домой они будут приходить только на выходные дни. Так Гигва и Мабула оказались в другой школе.
Вождь и не догадывался, что в ту деревню тоже приходят миссионеры, и там тоже проповедуется Евангелие. От миссионеров Гигва и Мабула узнали, что христиане в других странах много страдают за то, что любят Иисуса и служат Ему. Но Господь обещает награду тем, кто не откажется от Него. И еще миссионеры учили, что свидетельствовать о Боге можно не только словами, но и добрым поведением. И это порой самая убедительная проповедь. Возвращаясь домой на выходные дни, Гигва и Мабула усердно помогали отцу и матери. Они приносили воду из колодца, собирали хворост в лесу, пасли коров, пололи огород, убирали в хижине. Ради Господа и свидетельства о Нем девочки безропотно и прилежно исполняли все, что требовал от них отец. Гигва и Мабула сожалели, что не могут посещать воскресное богослужение в деревне. Отец запретил им общаться с христианами, и потому у них не было никакой возможности попасть на собрание. И все же запретить девочкам молиться отец не мог. Они тайком находили для этого место и время. Теперь за вождя деревни молился не только миссионер, но и родные дочери. От отца не ускользнуло необычное поведение девочек. Он долго наблюдал за ними и пытался понять, по какой причине они так изменились. Однажды он не выдержал и спросил: «Кто на вас так повлиял, что вы стали неузнаваемыми? Чему вас учат в новой школе?» «Мы же стали христианками», — настороженно напомнила Гигва. «Господь Иисус дал нам новое сердце, и потому мы можем быть послушными», — с радостью в глазах добавила она. Гигва и Мабула рассказали отцу о том, что они полюбили Иисуса Христа и будут любить Его, даже если их будут за это наказывать. «Интересно, очень даже интересно», — подумал вождь и стал еще внимательнее наблюдать за дочерьми, чтобы увидеть, как Иисус будет влиять на них дальше. Ему нравилось поведение детей. Постепенно отец стал добрее и однажды сказал: «Девочки, если хотите, можете идти завтра в миссионерскую школу и слушать проповеди про вашего Христа». Какая радость! Сколько Гигва и Мабула молились об этом! На следующий день они встретились со своими друзьями и с учителем-миссионером. В конце собрания миссионер, как и прежде, произнес молитву: «Господь Иисус, помилуй людей этой деревни, спаси и самого вождя, отца Гигвы и Мабулы». Вечером, когда семья африканского вождя сидела вокруг костра, Гигва сказала отцу, что миссионер все еще молится за него. Он покачал головой и задумчиво спросил: «Интересно, зачем он это делает?» И, немного помолчав, добавил: «Я, наверное, в следующее воскресенье сам схожу на собрание и послушаю, как миссионер молится за меня». Через неделю Гигва и Мабула пошли на собрание вместе с отцом. Жители деревни сидели на глиняных скамейках и доверчиво слушали проповедников. Первым говорил африканец, затем слово говорил белый миссионер. После проповеди он вдохновенно молился о жителях деревни и особенно о вожде. В тот день вождь услышал много нового и волнующего душу. Ему стало трепетно, когда он слушал, что весть о Христе, весть спасения предназначена и для африканцев. Каждый человек должен однажды сделать выбор – спасение или гибель. Неожиданно для себя вождь понял, что в глазах Бога он вовсе не вождь, а погибший грешник, как и все его соплеменники – хотя окружающие считали его хорошим, мудрым и всеми уважаемым человеком. Вождь не мог забыть того, что слышал на богослужении. Он стал регулярно посещать миссионерские собрания.
Ему хотелось узнавать о Боге все больше и больше. Прошло немного времени, и вождь при всех попросил у Бога прощения за свои грехи. Он принял Иисуса Христа своим личным спасителем, поверив, что Сын Божий умер из-за него. «Бесполезно молиться за нашего отца», — когда-то думала Гигла, слыша молитвы миссионера. Тогда она еще не знала, что молитва обладает большой силой. Бог слышит просьбы своих детей и отвечает им. И Гигва с Мабулой это испытали. Они тоже усердно участвовали в этом большом деле, молились о спасении своего отца.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения «Послание к евреям». Это произведение имеет настолько большое значение, что я ставлю его в один ряд с посланием апостола Павла к римлянам, которому, на мой взгляд, попросту нет равных среди других новозаветных книг. Приступая к этой серии лекций, я долго размышлял над теми вводными словами, с которых мне бы хотелось начать наше изучение. Дело в том, что мне очень хочется дать этому великому произведению такое введение, которого оно заслуживает. Сейчас передо мной лежат четыре превосходных книги, написанные выдающимися христианскими авторами. Я решил воспользоваться несколькими отрывками из этих произведений в качестве вступления к нашей серии лекций, ибо в каждом из этих произведений содержатся весьма важные для нашего изучения факты и истины. Фактически в этих книгах уже сказано все то, что я хотел бы сказать сегодня вам. Поэтому пусть вместо меня говорят эти замечательные авторы. Для начала мне хотелось бы прочесть вам отрывок из книги Кэмпбелла Моргана под названием «Последнее слово Бога к человеку». Этот богослов пишет: «Послание к евреям приобретает в наши дни особенное значение, поскольку в сегодняшнем мире получают все большее и большее распространение такие представления о нашем Господе Иисусе Христе, которые в значительной степени принижают Его истинное положение, явленное нам в Новом Завете. Чтобы проиллюстрировать смысл моего утверждения, я приведу вам выдержку из одной недавней публикации. Самое лучшее, что мы можем сказать о природе человека, состоит в следующем. Всякий раз, когда люди оказываются в ситуации, разрешить которой возможно только посредством чьей-то добровольной жертвы, когда требуется, чтобы какой-то человек сложил свою жизнь за своих друзей, обязательно отыскивается герой, который предлагает себя в качестве подобной жертвы. Находится еще один Маркус Курций, решающийся броситься с обрыва в пучину, появляется еще один Сократ, соглашающийся выпить яд, а также появляется новый Христос, добровольно идущий на распятие на Голгофский крест. Я не собираюсь вдаваться в долгую дискуссию на эту тему, но сразу же должен заявить, что упоминание Христа в подобном контексте представляется мне чем-то очень близким к богохульству. Мы вполне можем говорить еще об одном Курции или еще об одном Сократе, но когда мы говорим о новом Христе, наше отношение к Господу не только диссонирует с тем, что пытается донести до нас Новый Завет, но и явно противоречит всему тому, что Священное Писание сообщает нам об уникальности его личности. На мой взгляд, эти слова доктора Моргана являются замечательным вступлением к разговору о послании к евреям, помогая нам понять, как именно это послание представляет нам нашего Господа и Спасителя. Другой автор, на произведение которого я хочу сослаться, расставляет акценты несколько по-другому. Доктор Уильям Петтингел в начале своей книги «Прикосновение к святыне» пишет: «Начиная от Адама и до Моисея, на протяжении 2500 лет, а также далее, в течение еще 1100 лет, отделявших период Моисея от времен Малахии, пророки говорили людям от лица Бога. Но даже в конце этого периода пророческое откровение о Боге оставалось неполным. Затем, после длительного молчания, продолжавшегося 400 лет, наступила полнота времен, когда Бог послал Своего Сына. И в этом Божьем Сыне откровение Бога сделалось совершенным.
Теперь давайте обратимся к третьему избранному мной произведению, где также дается замечательное вступление к посланию к евреям. Я держу в руках книгу доктора Шайлера Инглиша «Осмысление послания к евреям», в которой он пишет. «Послание к евреям — это одно из самых важных произведений Нового Завета, в котором мы находим многие основополагающие доктрины христианской веры. Кроме того, оно является книгой потрясающей логичности и непревзойденной красоты. Когда мы читаем его, это подобно тому, как если бы мы попали в атмосферу самих небес. Изучение этого произведения подобно употреблению самой твердой духовной пищи, а пребывание в учении этого послания означает переход от младенчества к зрелости познания истин христианской веры и личности самого Христа». А далее доктор Инглиш приводит еще одно наблюдение. В этой единственной в своем роде книге Нового Завета, в которой Господь представлен нам в своей первосвященнической роли, основной темой является высшая слава Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого. Друзья мои, эта выдержка потрясающе точно передает для нас главную мысль этого послания. А теперь я обращаюсь к четвертому автору, сэру Роберту Андерсону, и хочу прочесть отрывок из его книги «Послание к евреям в свете типологии». Я надеюсь, что в ходе изучения этого послания нам удастся осветить все то, что так успешно удается подчеркнуть в своей работе данному автору. Утверждение, будто бы формальная церковь является истинной лозой, это откровенная, нечестивая ложь отступничества. Представление о том, что церковь является масленичным деревом, — это заблуждение, на поводу которого пошло множество христиан в церквях Реформации. Ибо учение Писания утверждает вполне однозначно, что сам Христос является лозой, тогда как Израиль продолжает оставаться его маслиной. Ибо не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, как говорит Павел в своем послании к римлянам. В течение длительного времени Западная Церковь не принимала этого послания, и причину мы находим в этом самом факте. Церковь хотела узурпировать место, предназначенное Израилю. Все обетования Божьи, которые он давал исключительно Израилю, Церковь присвоила себе, придав этим обетованиям духовный смысл. Церковь применила данные обетования к себе, отвергая при этом Божьи замыслы относительно народа Израиля. И в результате нет ничего удивительного в том, что в те ранние века в церкви не только преобладали антисемитские настроения, но даже случались настоящие гонения на иудеев. Поэтому любые утверждения, что Бог завершил свою работу с народом Израиля, — это печальное заблуждение. И я верю, что данное послание может оказаться полезным для нашего понимания одной великой истины, а именно, что еврей всегда остается евреем. И даже когда он становится христианином, он по-прежнему остается сыном народа Израиля. Когда какой-то человек становится чадом Бога, это не меняет его национальной принадлежности, а вводит его в новое сообщество, называемое церковью. Сегодня Бог призывает к себе новый народ, включающий в себя как иудеев, так и представителей других народов. И когда этот процесс будет завершен, Бог заберет свою церковь из этого мира и продолжит воплощение своих замыслов относительно Израиля, исполняя все обетования, данные когда-то этому народу, а через них всему остальному миру.
На мой взгляд, четыре прочитанных отрывка помогают нам с должным настроением начать разговор о послании к евреям, и я в долгу перед этими четырьмя замечательными авторами, которые так прекрасно представляют нам Слово Бога и Его учение. Говоря об особенностях послания к евреям, необходимо сказать несколько слов о спорах касательно того, является данное произведение посланием или же относится к другой категории литературных произведений. Дело в том, что в этом произведении мы не встречаем слов приветствия, которые характерны для других новозаветных посланий, за исключением, пожалуй, первого послания Иоанна. Послание к евреям имеет все признаки серьезного научного труда, а отнюдь не письма. В нем встречаются длинные философские рассуждения, написанные на чистейшем греческом языке. Размеры этого послания — это еще один аспект, который приближает данное произведение к научному трактату. Так что, на первый взгляд, может показаться, что перед нами находится настоящий научный труд. Однако особая ораторская форма изложения вскоре указывает нам, что на самом деле это произведение представляет собой своего рода проповедь, адресованную к какой-то конкретной и хорошо известной автору аудитории. Тем не менее, к концу произведения его гомилетическая форма изменяется, приобретая вид, присущий обычным посланиям. Концовка этого произведения является типичной концовкой послания. Позднее, в ходе нашего изучения, мы обсудим причины, почему приветствие могло быть опущено автором. Собственно, все эти проблемы тесным образом связаны с вопросом об авторстве этого послания. В особенности, когда кто-то пытается отстаивать авторство апостола Павла. Но об этом разговор у нас пойдет несколько позже. Теперь нужно сказать несколько слов о дате написания этого произведения и о возможной аудитории, к которой оно было обращено. В случае послания к евреям дата написания в особенности важна, потому что под вопросом стоит авторство, как мы с вами выясним позднее. Наиболее позднее из возможных дат создания послания к евреям — это 96-й год нашей эры. К сожалению, наиболее раннюю возможную дату с такой же легкостью определить не удается. Во всяком случае, если автор опирался в этом произведении на послание апостола Павла, то оно не могло быть написано ранее 50-го года. Вот почему все приводимые исследователями варианты датировки оказываются заключенными между 50-м и 96-м годами. Такие отцы церкви, как Климент Александрийский, Юстин Мученик и Тертуллиан, были хорошо знакомы с этим посланием и цитировали его. Ко второму столетию это произведение получило очень большую известность и имело очень широкое хождение. Исходя из этого, богословы и историки приводят множество самых различных дат, начиная с 58 года и заканчивая 90-ми годами первого столетия. Многие исследователи, в том числе и весьма авторитетные богословы, придерживаются мнения, что оно было написано после 70-го года нашей эры. Некоторые называют такие даты, как 85-й год, а другие даже датируют его 96-м годом. Фактически диапазон разброса датировок, называемых различными исследователями, указывает, что методы, с помощью которых выбирались эти даты, скорее напоминали лотерею, нежели строгий научный подход. Тем не менее, послание к евреям не могло быть написано после разрушения Иерусалима, которое случилось в 70-м году нашей эры, когда римский император Тит Флавий сравнял Иерусалимский храм с землей.
Дело в том, что в послании мы встречаем многочисленные ссылки на ветхозаветные ритуалы как на нечто еще происходившее в то время. И очевидно, что если бы храм был разрушен, должны были бы встречаться какие-то упоминания этого разрушения. После тщательного осмысления всех этих доводов, я пришел для себя к твердому убеждению, что те исследователи, которые датируют данное произведение периодом после разрушения Иерусалима, не в состоянии дать достаточно убедительного объяснения, почему автор никак не упоминает эту катастрофу. Теперь давайте перейдем, пожалуй, к самому интересному для нас вопросу, вопросу об авторстве данного произведения. Вопрос о земном авторе послания к евреям всегда порождал споры и разногласия среди теологов и историков. Если вы знакомы с богословской литературой, вы знаете, что среди исследователей не существует однозначного мнения касательно того, кто именно являлся автором данного произведения. И хотя в некоторых наиболее ранних изданиях Библии это произведение иногда встречается под заглавием послания апостола Павла к евреям, вопрос об авторстве все равно не теряет своей актуальности. Как правило, более поздние произведения Священного Писания исправляют эту ошибку и просто называют его посланием или письмом к евреям. Причиной всех этих споров является то, что есть целый ряд факторов, которые весьма не характерны для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль, фразеология и композиция произведения скорее указывают на какого-то другого автора, хотя мысли, изложенные в произведении, несомненно, принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиция по отношению к закону, все это также отличает послание к евреям от всех остальных посланий апостола. Учась в семинарии, я даже написал диссертацию, посвященную вопросу об авторстве послания к евреям, в которой я пытался доказать, что этим автором был именно апостол Павел. На мой взгляд, прежде чем приступать к изучению самого текста этого произведения, нужно обязательно расставить для себя все точки над «и» в данном вопросе. Именно поэтому я намереваюсь посвятить обсуждению вопроса о возможном авторстве две следующие передачи, прежде чем мы, наконец, приступим к изучению самого текста этого произведения. При этом я вполне отдаю себе отчет в том, что, возможно, некоторым моим слушателям будет немного скучно и даже утомительно углубляться во все эти научные и терминологические обоснования. В особенности это справедливо в случае тех радиослушателей, которых на самом деле не очень волнует вопрос об авторстве. И я согласен с этой позицией, ибо, в конце концов, земной автор не столь уж важен. Самое важное — это тот факт, что данное послание является частью богодухновенного слова Бога. Когда, будучи студентом семинарии, я писал свою диссертацию по посланию к евреям, я наивно полагал, что разрешил данную проблему, и что теперь мировая богословская общественность наконец-то придет к признанию, что автором послания к евреям являлся именно апостол Павел. Но я вижу, что сегодня среди исследователей существует столько же разногласий по этому вопросу, сколько их было до выхода в свет моей работы. Интересно, что ни Жан Кальвин, ни Мартин Лютер не признавали авторство Павла, равно как его не признавали многие другие богословы прошлого. С другой стороны, многие теологи считали и считают Павла автором этого произведения. Однако, как я уже сказал, земной автор не столь уж важен, ибо важно лишь то, что это произведение является частью богодухновенного слова
Бога. Невзирая на то, что авторство Павла не может быть утверждено в догматичной манере, существует масса свидетельств в пользу того, что автором все-таки был апостол. Я верю, что есть вполне веские и достаточные причины, объясняющие, почему Павел несколько изменил присущий ему стиль, а также не сообщает в этом послании своего имени. Кроме того, как внутренние, так и внешние свидетельства подтверждают его авторство, и обо всем этом пойдет разговор в наших следующих лекциях. Напоследок я хотел бы добавить несколько слов о теме этого произведения. Кто-то сказал, что послание к римлянам являет нам необходимость христианской веры, тогда как послание к евреям показывает превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Послание к евреям рассказывает нам, что закон был благ, но что благодать, данная Христом, а также грядущая в будущем слава, будут гораздо лучше. Два стиха особым образом доносят до нас этот лучший путь. В начале третьей главы мы читаем: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». А затем в третьем стихе двенадцатой главы мы находим призыв помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Это именно то, что нам предстоит сделать в ходе изучения послания к евреям. Мы с вами должны постараться, как говорит это послание, уразуметь его, нашего Господа Иисуса Христа. Я убежден, что это является самым важным, что может сделать каждый христианин. Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: День за днем. В наше смутное время большим утешением для нас может быть тот, кто вчера, сегодня и во веки веков тот же, кто является скалой, которая вовеки не поколеблется. В древнем псалме Библии противопоставляется вся человеческая слабость и недолговечность божественному величию. Псалмопевец молится: «Господи, Ты нам прибежище в род и род». Эти слова пишет муж Божий, который испытал на своем пути перемену обстоятельств и непостоянство людей. Он должен был вести народ, который почти не знал своей нужды и не видел ее. 40 лет, день за днем, странствовал этот муж Божий, настоящий труд которого начался только тогда, когда ему исполнилось 80 лет. Вот почему Моисей мог сказать народу: «Прибежище твое – Бог древний». Второзаконие, глава 33, стих 27. Также и Давид, царь и поэт, человек, подобный Моисею, жизнь которого была очень богата различными приключениями, охотно говорил об убежище, которым является Бог. «Ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Псалом 56, стих 2 и Псалом 31, стих 7. С того времени прошли тысячелетия. Времена изменились. Во многом изменились и люди, но наши испытания остаются прежними. Только Бог не изменился в своей сущности. Кто Ему доверяется, тот день за днем благословляется Его неизменной любовью, тот и сегодня найдет в нем место прибежища и покоя. В своем мудром плане Бог предусмотрел для нас школу испытаний. Эта же школа является школой воспитания. Переживания у нас бывают различные, но всегда ли мы прибегали к Нему, как к месту убежища? А не было ли так, что при жизненных испытаниях мы надеялись больше на людей, нежели на Бога, и от них ожидали улучшения обстоятельств? Конечно, Бог мог употребить для этого сынов человеческих, но видели ли мы за ними Бога? Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Псалом 61, стих 10. И вот перед нами Новый год с новыми испытаниями. Принесет ли нам пользу опыт прошлого года? Не всегда мы извлекаем поучение от испытаний. И Бог нас в этом не упрекает. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова, глава 1, стих 5. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Иеремии, глава 17, стих 7. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, так и прошел год. Над миром по-прежнему стоят черные тучи, и они все больше сгущаются. Времена тяжелые. Поэтому надо дорожить временем, как никогда раньше. Есть еще время для благовестия Евангелия. Возможно, в этом году исполнится наша надежда, и Господь придет, чтобы взять нас в свои обители. В служении Господу всегда возникали трудности. Так было во времена апостолов, так и есть и сегодня. Поразительно то, что христиане первых веков, которым мы должны подвергаться,

0: видна Божья забота, Его ответы и наставления. Некоторые даже писали, что живут от номера к номеру. Ожидание следующего номера журнала было подобно ожиданию какого-то важного события, встречи с близкими и дорогими людьми, подобно предвкушению долгожданной поездки. Некоторые читатели, согласно письмам, за неимением возможности посещать поблизости христианскую и евангельскую церковь и слушать проповеди и наставления, получать ободрение и поддержку, восполняли этот недостаток христианского общения и назидания через журнал. Эти письма приносили огромное ободрение и радость и нам, причастным к этому служению. Господь явно показывал, как Он заботится о Своих детях. Мы зачастую не осознаем, что если Бог побуждает нас что-то писать или издавать, куда-то ехать или что-то делать, Он таким образом отвечает на чью-то нужду, потому что кто-то молится Ему, просит Его о чем-то, нуждается в наставлении. Господь на протяжении ряда лет использует для этого издателей, авторов статей и проповедей, составителей журнала. Это важно осознавать, смиренно благодаря Бога за право быть Его утешением и помощью для множества людей, быть использованными Богом для созидания Его славной Церкви. Когда я размышляю обо всем этом, меня охватывает благоговейный трепет от осознания величия Бога, Его власти и силы, сверхъестественной способности удивительным образом оказывать заботу и попечение о Своих детях. И наполняются радостью и восторгом, делающие в простоте и послушании то, к чему побуждает Дух Святой, который совершенно конкретно отвечает на молитвы, проявляет заботу и производит нужное наставление к совершенствованию святых и спасению грешников. Как может показаться со стороны, мы просто издаем и озвучиваем христианский журнал, заботимся о его распространении, бережно работаем над адресной базой, реагируем на обратную связь. Но на самом деле мы принимаем участие в построении Божьего Царства, в уподоблении святых в образ Иисуса Христа, проявляем заботу о нуждающихся в ней, даже не осознавая этого. Если посмотреть на историю журнала «Вера и жизнь», на плоды и благословения от обычной, как может показаться на первый взгляд, периодики, то только известное нам наполняет нас восторгом и благодарностью Богу за Его благодатное действие через это издание. Предполагаю, что то, о чем делились наши читатели, это только вершина айсберга, то, что Бог хотел, чтобы мы узнали для нашей радости и ободрения. Все совершаемое им через это служение в полном объеме известно только ему. И оно великое и славное, потому что производится непостижимым в мудрости, силе и славе Богом, как ему угодно в его царстве. Благодарю Бога за всех, кто удостоился чести быть частью этого служения, за посвященность, креативность и верность. Благодарю Бога за тех, кто смиренно, послушно, верно из года в год совершает этот труд во славу Божью, являясь каналом Божьего благословения для множества людей. В прекрасной истории христианства журнал «Вера и жизнь» – один из особых инструментов, используемых Богом для благословения славянских народов, для возвращения истины и наставления в вере. Слава Богу! Пастор Василий Давидюк.
1: Вера и жизнь. Проза.
2: Духовная жизнь под внешним давлением. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Меня гнали, будут гнать и вас. Эти слова Спасителя верны на все времена. Во всем мире сегодня верующие переносят гонение и даже мученическую смерть за Христа. Евангелие учит, что такие испытания имеют две стороны. Они помогают духовному росту, но могут стать и опасностью, подтолкнув к заблуждениям и сомнениям в вере. Именно это побудило апостола Павла написать в Фессалоникийской церкви послание, письмо с ободрением и предостережения.

0: ими. Возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Второе послание Фессалоникийцам, глава 1, стихи 3 и 4. Вера, любовь и терпение приумножаются от скорбей, только если скорби эти ради Царства Божьего, ради которого и страдаете. Однако страдания могут смутить веру, так что появляется растерянность, уныние и отчаяние. Поэтому Павел учит не спешить колебаться умом и смущаться. Понимание духовных законов укрепляет христианина в страданиях, награждая его мужеством, терпением и мудростью. Айнура и Азиза. Пусть дует ветер испытаний, пусть ураган стоит стеной, ты записал меня на длани, и я твердо знаю, ты со мной. Весть о Христе Айнура приняла всем сердцем и с большой радостью. Она стала посещать церковь и делиться Евангелием с другими людьми. Узнав об этом, ее родители, мусульмане, возмутились и запретили ей ходить в церковь, испугавшись навлечь на себя позор и осуждение со стороны соседей. Но Айнура тайно продолжала посещать собрания. Однажды мать в порыве гнева воткнула дочери вилку в голову, а потом плеснула в нее кипятком. Окровавленная и обожженная, Айнура не помнила, как бежала из дома. Она укрылась у верующих. Слава Богу, ее здоровье восстановилось. Дочь решила уехать подальше от родительских глаз, в большой город. Там она трудилась в церкви и продолжала благовествовать. Через полгода ей позвонил старший брат и сказал, что родители не будут препятствовать ее вере, они любят ее, очень соскучились и просят приехать к ним в гости. Айнура обрадовалась и поехала. На самом же деле родители задумали убить дочь. План был таков. Все уходят из дома как бы по делам, желательно, чтобы это видели соседи. Жертву оставляют с ее братом. Тот незаметно подкрадывается сзади к сестре, стремительно набрасывает веревку на шею, туго затягивает и вешает на какой-нибудь крюк. И все дела. Убийца незаметно уходит из дома, искренне полагая, что совершил подвиг, святое дело ради Аллаха. К вечеру банда домочадцев возвращается в дом и шумно разыгрывает безутешное горе. Вопли и крики их слышны аж на улице. Приезжает милиция, составляет протокол о самоубийстве. Судебное дело не возбуждается. Соседям же безутешные родители с опухшими от слез глазами рассказывают сказки о том, что их дочь разочаровалась в христианстве и поэтому наложила на себя руки. Подобное в тех краях уже случалось не раз. Слава Богу, в случае с Айнурой злодейство сорвалось. Планы убийц не состоялись. В отчаянной схватке с братом, когда он пытался затянуть на ней веревку, Айнуре удалось вырваться и выпрыгнуть в окно вместе с веревкой на шее. Спаслась чудом. Айнура вернулась к верующим и продолжила служение в церкви. Ее координаты теперь никто из родственников не знает, кроме старшей сестры Азизы, тоже уверовавшей в Христа. Азиза замужем, поэтому ее жизнью и судьбой должен распоряжаться муж. Тот обратился к мулле за советом, что ему делать с женой-христианкой. Мулла посоветовал выгнать ее вместе с 4 малыми детьми на улицу и жениться на другой. Несмотря на тяжкие испытания, Айнура и Азиза остались верными Христу. Они полюбили Иисуса. самые близкие люди стали самыми ярыми врагами. Слава Богу, что есть тот, кто прекраснее всех сынов человеческих. Он – истинный отец, брат и друг. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 35 и 36. Слепец. Стою на каменной основе, хоть яростно бушует шторм, моя надежда в вечном слове. Не поколеблется мой дом. Камил с друзьями изучал Библию. Кто-то донес на него в милицию, что он террорист, потому что в его доме собираются люди и читают религиозную литературу, а значит, готовят какую-то смуту и революционный переворот. Тут же прискакали спецслужбы, конфисковали христианские книги и диски, и уже через неделю был назначен суд над Камилом. В свидетели пошел его слепой друг Анвар, присутствовавший при обыске. Он обратился к судье. «Товарищ судья, на Камилла написали ложный донос. Он не террорист. Если бы не он, меня бы на свете уже не было. Если его судят как террориста, то и меня записывайте к ним и судите тоже. Я инвалид первой группы, с детства слепой. Никогда никому не был нужен. Жить не хотелось, но появился в моей жизни Камил. Это Божий человек». Он научил меня справляться с трудностями. Его бескорыстная помощь для меня бесценна. Поверьте, он хороший человек, глубоко верующий. Он не способен на теракты. Библия, которую мы с ним читали, и за которую вы его судите, открыла мне духовные глаза. Я стал радоваться жизни и понял, что у нас есть не только физические глаза, но и духовные. Иисус пришел, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми. У людей есть зрение, но в действительности они как слепые котята, не понимают, что делают, и ненавидят правду. Разве это не так? Анвар говорил так искренне, что тронул сердце не только судьи, но и всех присутствующих. Слепец сумел защитить своего друга лучше любого адвоката. Судья освободил Камилла, и он вышел из зала суда вместе со слепым Анваром. Мунира и Айгуль. Пускай сомнения вплотную, пусть мрак опасности таит, не поколеблюсь, одесную меня всегда Господь стоит. Муниру и Айгуль забрали в милицию за христианский учебник «Духовная война». Название этого учебника послужило поводом к обвинению двух хрупких женщин в организации не больше, не меньше, как подготовки аж целой войны. Как это должно было осуществиться, правда, не уточнялось. В учебнике же речь шла о духовной войне, как о борьбе с собственными грехами, похотью и силами тьмы. Книгу конфисковали. Отдали на экспертизу сначала в медресе, а потом каким-то важным специалистам. Слава Богу, те не признали книгу террористической. В ней ничего нет про революции и войны. Люди боятся врагов извне, но те враги, что внутри нас, куда страшнее. Борьба с ними и есть духовная война. Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Через 3 дня женщин выпустили из железного обезьянника. Но выписали им крупный штраф за несанкционированное собрание. Может, для этого и арестовывали? А книга послужила только поводом, и ни на какие экспертизы ее не отправляли? Чулпан. Для Веры нет ветров и бури. Ее фундамент на скале. Чем хуже виден блеск лазури, тем ярче свет ее во мгле. Христианка Чулпан читала Библию с двумя молодыми девушками. Нагрянувшие сотрудники милиции провели обыск и обвинили Чулпан в сутенерстве. Якобы она подыскивает молодым девушкам развратных мужчин, которые хорошо платят за эти услуги. Один из сотрудников сказал ей: «Вам, Чулпан, 50 лет, а девушкам по 20. Они не замужние. Что они у вас делают? В подруги вам они не годятся. Значит, тут что-то другое. Давайте, сознавайтесь по-хорошему. Чем вы здесь занимаетесь?»
1: «Мы читали Библию. Больше ничего».
0: «Не надо нам сказки рассказывать. Вы тут продаете девушек, и квартира ваша – притон».
1: «Это неправда. Вы наговариваете на нас».
0: «Вы только прикидываетесь порядочной, а на самом деле являетесь тетей Розой, торгующей секс-услугами. Вы способствуете распространению СПИДа, и за это вас упрячут в тюрьму. Эти девушки – развратницы, они торгуют собой, и мы это легко докажем».
1: «Это ложные обвинения».
0: «Сейчас все проверим. Отвезем вас в гинекологический кабинет и проведем экспертизу ваших клиенток. Если они окажутся не девочками, значит, они уже бракованные и использованные. И виноваты в этом вы. Вас посадят, а девушек, зарабатывающих таким образом, мы передадим их родителям и расскажем, чем они занимаются. Те сами знают, как с ними разобраться». Так и сделали. Всех женщин посадили в машину и отвезли в женскую консультацию. Врач-гинеколог, проверив девушек, подтвердил их девственность. У Чулпан взяли кровь на СПИД. Результат был отрицательный. Слава Богу, что все обошлось. Как могла закончиться эта история, представить несложно. Нередко нечестных врачей подкупают, чтобы они выдавали липовые справки. А еще бывает, что при обыске подбрасывают наркотики. Фируза. Куда мне падать? Подо мною тепло отцовских крепких рук. Везде дорогою земною со мною он, мой верный друг. Муж избивал жену Фирузу только за то, что она читала Библию. Однажды он пригрозил ей: «Если еще раз увижу в доме эту книгу, сожгу ее». Избитая жена ответила ему так, что сама удивилась своей решительности: «Поздно. В моем сердце ты сжечь это уже не сможешь никогда». Слова были сказаны так твердо, что муж растерялся. Она никогда не перечила ему. И вдруг такое. Сам Бог говорил через нее. Чтобы не приводить мужа в ярость, Фируза прятала Слово Божие и читала его тайно. Испытания закалили ее веру. Она не отреклась от Христа и старалась свидетельствовать о нем другим. Все приходилось делать скрытно. Ей удалось привести к Богу своих внуков. Две внучки недавно приняли крещение. Тайно, ночью, при луне. Позже муж Фирузы умер. И теперь она имеет возможность учиться на библейских курсах. Матлюба. Уверовавшую в Христа Матлюбу собственные дети упекли в сумасшедший дом. Власти узнали, что Матлюба проводит в своем доме с друзьями изучение Библии, стали угрожать ей, но она не испугалась и продолжала это делать. Тогда они уговорили ее взрослых детей, живущих отдельно, позаботиться о матери, спасти ее от секты и сдать в дурку. Те отвезли Матлюбу в психиатрическую больницу. Но и там она старалась нести свет Христов. Не все в дурке сумасшедшие, особенно в подобных странах. Матлюба свидетельствовала о Божьей любви
1: медицинскому персоналу. Такое заведение, похоже, единственное место, где можно открыто говорить о своих убеждениях, все, что хочется, и ничего тебе за это не будет. Но худой конец можно представиться Бонапартом. Матлюба много молилась. Дети одумались, признали свою ошибку и сказали, что были словно в угаре, когда пошли на сотрудничество с милицией. Со слезами и извинениями они забрали мать из больницы. Матлюба их простила. Сейчас она продолжает вести группу по изучению Библии. Как не сломиться и не ожесточиться в страданиях и испытаниях, чтобы не потерпеть крушение в вере? Писание учит, чтобы мы взирали на того, которого пронзили. Страдающий Христос знает, как помочь. При испытании Он даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Страдания делают веру христианина драгоценнее огнем испытываемого золота и помогают встретиться с самим собой настоящим, понять, кто я и какова моя вера. Библия учит принимать страдания, благодарить за них и просить мудрости, чтобы пройти их правильно. Взор на Христа помогает радоваться, несмотря ни на что. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 21-22. Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Первое послание Петра, глава 4, стих 13. Однажды христианин обнаруживает, что эти слова стали частью его самого. Приходит единение с Христом, и сердце наполняется небесной радостью от сопричастности, что тебе вверено разделить страдания самого Христа. Автор – Ширинай Досова.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: Какая заповедь главнее? Характерной особенностью внутриполитической жизни Израиля эпохи Второго храма была постоянная конкурентная политическая борьба между сторонниками двух представлений об основании иудейской государственности. Одна сторона стояла на позициях конституционализма и провозглашала, что основанием национального самосознания должен быть закон Моисеев. Их оппоненты были институциалистами и считали, что краеугольным камнем еврейского государства должен быть Иерусалимский храм. С одной стороны, за период вавилонского пленения Израиль приучился жить без храма и без жертв, находя свою национальную идентичность в изучении и соблюдении закона. Сформировался социальный институт общины – синагога, по-гречески «собрание», где евреи рассеяния могли совместно молиться и изучать Тору. После возвращения из плена и восстановления храма евреи сохранили общинный уклад религиозной жизни. Учителя закона постановили, что на шаббат и по праздникам молиться следует, сходясь в доме собрания, по-еврейски «бейт-кнессет». Именно на основе синагоги возникло движение фарисеев, сторонников достижения праведности через строгое и постоянное соблюдение закона в повседневной жизни. Наиболее рьяные из них утверждали даже, что знание и соблюдение закона необходимо для спасения, и тот, кто невежда в законе, проклят он. Иоанна, глава 7, стих 49. С другой стороны, соблюдение бытовых предписаний Торы становилось бессмысленным без храмовой жертвы. Жертва – основа установленного Богом церемониального закона. И если нет храма, то нет и жертвы. В этом случае соблюдение всех прочих ритуалов превращается в одну лишь видимость благочестия. Потому радикалы от институциализма утверждали, что условием спасения является неукоснительное следование предписаниям о регулярных жертвоприношениях и посещение храма на праздники. С подобным разбросом мнений приходится встречаться и сегодня. Теоретически, все христианские и протестантские деноминации согласны, что спасение дается Богом исключительно по благодати через веру в Иисуса Христа, Его Сына. Однако одни при этом настаивают на приоритетности регулярного участия в литургии и церковных таинствах, другие – на важности постоянного изучения Писания. Но в те времена проблема отнюдь не сводилась к абстрактным сферам кабинетного богословия. Все упиралось в конкретный вопрос – вопрос власти. Кто является политической элитой и обладает высшим авторитетом в обществе? Если основанием государственности Израиля считать храм, элитой будут священники и левиты. Если же Тору, то книжники и учителя закона. Именно в этом подоплека постоянно звучащего в те дни вопроса. Какая первая из всех заповедей? Что важнее, храм или Тора? И в свете этого с весьма интересной стороны открывается беседа Иисуса с народом и учениками в храме на второй день Страстной недели, описанная в Евангелии от Марка, начиная с 11 главы, стиха 27. Дело происходит на территории подконтрольной храмовой элите. Днем ранее народ приветствовал Иисуса как царя-освободителя, крича ему «Осанна!» По-арамейски «Спаси же!» Псалом 117, стихи 25-26. Войдя в город, Спаситель тут же направился в храм и очистил его от менял и торгующих жертвенными животными. Поэтому разговор с самого начала, касаясь вопроса власти, приобрел политический оттенок. К Иисусу подошли представители обоих элит – первосвященники и книжники, вместе с арбитрами-старейшинами, и говорили ему: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Но Иисус уклоняется от ответа, не позволяя им занять положение обвинителей. Напротив, он выдвигает им встречное обвинение, рассказывая притчу о неверных виноградарях. Они, оставив его, отошли и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове, очередным явно политическим вопросом. Позволительно ли давать подать кесарю? Ответ учителя снова оказался не тем, который ожидали. Тогда саддукеи, приверженцы храмовой элиты, воодушевленные тем, как Иисус привел в замешательство их оппонентов, перехватывают инициативу и пытаются показать Иисусу абсурдность идеи воскресения мертвых, чтобы окончательно склонить его на свою сторону. Но он демонстрирует несостоятельность и их аргументов, причем на основании почитаемой самими же саддукеями Торы. Но вот, решив, что Иисус все-таки с ними, один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Но Иисус снова не принимает ни ту, ни другую сторону. А разговор, как мы понимаем, идет о власти. Он провозглашает бесспорный факт. Главная заповедь – «Шма Исраэль». Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. И тут же добавляет, что вторая подобная ей – Левит, глава 19, стих 18. «Иной больше этих заповедей нет». В соответствии с правилами, издревле принятыми у еврейских книжников, задавший вопрос должен был повторить ответ учителя, показывая, что он все понял правильно и извлек должный урок. Марк уделяет этому аспекту особое внимание. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». То есть книжник это понял, что заблуждаются и его единомышленники, и его оппоненты. Изучение Торы – не самое главное, но не главное и храмовое служение. Это всего лишь средство достижения цели, но не сама цель. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божьего». Тем не менее, среди тех евреев, что не приняли благую весть, противопоставление храма и закона продолжалось вплоть до 70-го года нашей эры. когда город и храм были полностью разрушены войсками Тита, будущего первого наследного императора из династии Флавиев. С разрушением храма институционный подход утрачивает свое значение, и Тора становится единственной основой национальной идентичности израильтян. Однако справедливости ради стоит отметить, что ни храм, ни Тора основаниями государственности современной нам Светской Парламентской Республики Израиль не являются. И потому было бы ошибочно отождествлять нынешнее государство Израиль с Израилем античным. Автор Сергей Головин.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Спасение погибающих. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Однажды случился пожар на пароходе, который плыл по одному из канадских озер. Среди пассажиров возникла паника. Один золотоискатель из Калифорнии возвращался на этом пароходе домой. Он привязал свое сокровище к поясу, надел на себя спасательный круг, надеясь таким образом доплыть до берега. Когда он собрался прыгать в воду, вдруг к нему подбежала девочка с отчаянным криком. «О, спасите меня! У меня нет отца, который бы мне помог. Я еду одна, плавать я не умею. О, я прошу вас, спасите меня!» Прекрасное детское личико, облитое слезами и два больших испуганных глаза. Что делать? Он взглянул на чемодан с золотом и на нежную детскую руку, ухватившуюся за его руку. В голове пронеслись, как буря, самые противоположные мысли. «Обоих не могу спасти. Надо оставить или золото, или ребенка». Решительно бросает он свой чемодан в озеро и берет девочку на руки. Прыжок, страшные усилия, отчаянная борьба, и он благополучно доплыл до берега. Выбравшись на берег, он упал без чувств. Когда этот человек очнулся, девочка сидела возле него, растирала его грудь, и слезы покрывали ее нежное прекрасное личико. Как дорого ему было теперь это дитя, он приобрел ее ценой потери своих сокровищ, собранных нечеловеческими трудами в течение многих лет и чуть ли не ценой жизни. В мире слышны многие миллионы голосов, вопли измученных сердец, погибающих в грехе и многих других пороках. Они взывают: «О, помогите нам! Спасите нас! Бросьте ваши временные сокровища, людские души дороже. Отдайте себя Господу, и Он сделает вас орудием спасения людей». Спасение души всегда было и всегда будет высшей задачей человеческой жизни. Спасение погибающих христианин должен считать своей главнейшей, даже единственной целью, а все прочее – средством к этой цели.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Молитесь о благосостоянии города. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих. Это было в Киеве в мае 1986 года, через 2 недели после аварии на Чернобыльской атомной станции. На утреннем воскресном богослужении после проповеди пастор призвал собрание помолиться об устранении той опасности, которая грозила городу. Все собрание вознесло Господу горячие молитвы о спасении драгоценных человеческих жизней миллионов людей. К этой молитве присоединились и те немногие дети членов церкви, которые остались на то время в Киеве. На следующий день в одной из газет киевляне прочитали сообщение, принесшее облегчение их встревоженным сердцам. Один из академиков писал: «До вчерашнего дня для Киева существовала угроза катастрофы, но около 13:00 по киевскому времени температура в реакторе начала резко снижаться, и теперь эта угроза миновала». Слава Богу! Это было как раз то время, когда церковь молилась о безопасности своего города. Вспомните еще одну историю. Она записана в Библии. Авраам просил Господа, и он пообещал сохранить от гибели нечестивые города Содом и Гоморру, если в них найдется всего 10 праведников. Заботитесь ли вы о благосостоянии города, в котором Господь поселил вас, ребята? Никогда не забывайте слова. Молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасной топе уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

между летом и осенью. Имеет ли смысл такая фраза? С точки зрения астронома полный абсурд, но слава Господу! Мы имеем способность рассуждать гораздо глубже привычных казенных формулировок. Божье обетование, записанное в книге «Бытие», впредь во все дни земли, тени и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, вселяет полную уверенность, что мир устроен мудро, и законы, действующие в нем, непреложны, и пока существует земля, защищены вечной гарантией. Уже не лето, еще не осень. Период ожидания не только перемены погоды, но и обильного урожая, который мы насаждали, поливали, берегли, но взращивал неизменно Господь. Каждый земледелец был бы рад исполнению чудесного обетования пророка Амоса. «Вот, наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и холмы все потекут». Об обычном ли урожае, который насыщает и услаждает нашу плоть, говорит нам Писание? Только ли о комфортной жизни для своего народа печется Творец? Книга Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“». Конечно же, здесь ясно сказано о плодах, которые приносит человек Богу в течение всей своей земной жизни. В данном случае описаны две жатвы – зерна и винограда. Возможно, это два аспекта одних и тех же событий суда Господнего. Возможно, также и такое понимание – жатва зерна – это собирание плода праведных. За ней последует гнев Божий на нечестивых. Какой плод принесешь Господу ты, мой друг? Не станешь ли укрываться от Его взгляда в день суда, как о том пишет пророк Иаиль: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Итак, что человек посеет, то и пожнет. Слово Божье рекомендует: сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Осия 10:12. Существует два аспекта, связанных с процессом, который называется жатвой или собиранием урожая. Это духовные дары и плодоношение. Несмотря на кажущуюся схожесть, это все же разные понятия. Духовные дары – это то, что мы получаем от Бога незаслуженно, для созидания тела Христова. Это как бы сила Господа в нашей жизни. Главная мотивация здесь – зачем нам это дано и как мы будем это использовать. Духовные дары получают сразу и навсегда. Плодоношение же – это процесс, формирующий в христианине характер и чувствование Христа. Он может длиться всю жизнь, и трудиться над этим нужно постоянно и непрестанно. В конечном итоге плодоношение направлено на то, чтобы нам было комфортно и безопасно, и чтобы обетования Божьи пришли в нашу жизнь во всей полноте и изобилии.
существует закон плодоношения. Плодоношение происходит в нашем духе, куда сеется семя, где оно поливается и вырастает. Соберут же его святые ангелы в день Господнего пришествия. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Ценность плодов составляет не внешний их вид. Если вы видели плодоносящий огурец, он далек от внешнего совершенства, но в нем содержится продолжение жизни. Евангелист Матфей пишет: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Труд над нашим плодом – это наши дела и поступки в период, когда нас никто не видит. Это наша внутренняя ответственность. Это наши молитвы, изучение слова, позитивные мысли, готовность следовать за Христом всегда и во всем. Наши плоды мы не можем оценить сами. Это может сделать только Господь и лишь отчасти другие люди. На нас же лежит ответственность, что и как растет. Ценный плод труднее всего вырастить. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Зрелый человек – это тот, кто может взять ответственность за себя и других. Духовные дары – это прекрасно, но предпочтение – отдается именно плодоношению, потому что это верный путь к дарам, а не наоборот. Бог доверит серьезное дело лишь духовно зрелым верующим. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Иисус рассматривает свои деяния и дела своих учеников как жатву Господню, на которой не хватает работников для сбора урожая. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Давайте же подвяжемся добрым подвигом веры на Ниву Божью, ибо на примере сева и жатвы Библия раскрывает основные законы духовной жизни. Псалом 125, 5 стих: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Так будем же верны Его слову и делу, к которому Он нас призвал. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

В начале Нового года хочу пожелать вам 5 стих из 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Звучит песня «Прошел незаметно весь год».

0: Послушайте христианский стих «Год ушел». Читает Сергей Бекеш.
1: Время мчится, все превысив скорости, словно убегая от всего. Знаки «стоп» или сплошные полосы на пути совсем не для него. Год ушел, мелькнув за скорым поездом, с ним ушли поступки и дела. Всемогущий посчитал все волосы и в переживаниях сил давал. У кого-то год на полпути окончился, кто-то месяц не дожил или день, кто-то одинок и плакать хочется, кто-то на постели словно тень. Без него мы и перстом не двинули бы, только он хранил, провел, помог. Если б не Господь, то где бы были мы, возвращаясь с множества дорог? Если б не Господь хранил от бедствий всех, от болезней, горя и смертей, если б не Господь, то скорби тесные радость унесли бы на много дней. Если б не Господь, то враг безжалостно нас бы уничтожил, растоптал. Но Господь, все это видя, сжалился, и для нас Он сам защитой стал. Если б не Господь среди опасностей, когда скрыто враг подстерегал, чтобы сделать зло или что-нибудь ужасное, милостивый Бог оберегал. Если б не Господь днем, утром, вечером, если б не Господь в любой бы час или миг, мы не знаем, где бы нас что встретило. Если б не Господь, о чем бы был мой стих? А теперь о нем, о его милостях, об ушедших, мирных, светлых днях. Даже то, о чем еще не снилось нам, Бог хранит для нас в своих руках. Год еще дает нам Бог по благости, как подарок. Принимай, живи. Он желает, чтобы улыбались мы, находя покой в его любви. Год еще, чтобы лучше приготовились средь разлития многих мутных вод, чтоб с зеркальной чистотою совести ожидали Господа приход.

Автор Николай Рахуба прославляет Господа такими словами: «Благодарю за год прожитый, за все прожитые года, Тебя, мой Бог, за путь открытый Тобой в небесные врата. Благодарю за милость Божью и за охрану дней моих, хранишь Ты их в руках надежных, в руках всесильных и святых. Но к благодарности сердечной желаю просьбу приложить. Прости меня, Спаситель вечный, я верю, можешь Ты простить. Прости за ропот недовольный, прости за мысли и слова, прости, что был я своевольный и мало Господу взывал. Но Ты своей любовью вечной меня как солнцем согревал, и в час, когда я был беспечный, меня молиться побуждал. Прошел вот этот год тяжелый, я весь в труде изнемогал, но Ты с небесного престола свою мне помощь подавал. Когда я был вдруг в истощении духовных и телесных сил, когда томило ожидание, Ты и тогда меня крепил. Благодарю за год прожитый, в нем Ты меня благословлял. Я не был здесь Тобой забытый, дай, чтоб Тебя я прославлял». Звучит песня «Смотрю на прожитые дни».

0: Наташа Кухарь читает стих «Верность».
1: Несет нас время, предстоящий год, и, стоя с вами на его пороге, отрадно знать, что любящий наш Бог в дальнейшей не оставит нас дороги, что верен обещавший с нами быть, и мы, черты его в себя убирая, в той Божьей верности хотим прибыть, не верностью на верность отвечая. Нам хочется быть верными в делах, в жизнь притворяя истину Христову, и хочется быть верными в словах, брать соль и свет, всегда в них за основу. В своей общине, в церкви верным быть, за каждое молясь богослужение, чтоб не расслабиться, чтоб не остыть, быть верными в уверенном служении, большом и малом. Пусть оно порой неинтересным кажется неважным или непреодолимою горой, пусть верность мы проявим в деле каждом. И будем благовестию верны, пусть близкие и дальние услышат о том, что хочет вырвать Бог из тьмы и многим дать еще рождение свыше. Быть верными, когда не верят нам и слов негодных камней вслед бросают, когда гонения вспыхнут по местам, или будем слушать, львиный ров бросают. Пусть Божьей верности нас держит нить, и мы тогда не будем сомневаться, сумеем ли мы верность сохранить, не будем трепетать или бояться. Бог силы не дает нам наперед, на завтра не пошлет ее сегодня. В час нужный сила эта к нам придет. Таков Господь и благодать Господня. Попросим же Небесного Отца в год предстоящий верности наставить, словами жить, будь верен до конца и в верности Ему Его прославить. Аминь.
0: Звучит песня «Предстоящие дни в предстоящем году».

Стихотворение в начале года. Автор Роза Тейвальд. Еще один год жизни Бог подарил нам, и милость свою Бог от нас не отнял. Еще благодатное время продлил Он и шанс для спасения грешникам дал. В прошедшем году Он хранил и водил нас, и хлебом небесным обильно питал. Водою живою Спаситель поил нас, и силы в борьбе нам с лукавым давал. Он сердце и дождь посылал нам на землю, и хлеб нам насущный весь год Он давал, и тем, кто взывал к Нему, кто Ему и внемлет, и тем, кто Его до сих пор отвергал. За год, что прожили, мы Господа славим. Еще один год Он нам жизнь сохранял, еще один год вел к небесной державе, еще один год Он заблудших искал. Еще не отнял от нас Бог свою милость, еще благодатное время продлил. В Иисусе Христе к нам любовь проявилась, за нас погибающих кровь Он пролил. В году наступившем мы Господа просим, чтоб милость свою не отнял ни на миг. К Нему мы молитвы сегодня возносим, в году наступившем пусть Он сохранит. Пусть дух наш Он словом своим укрепляет, в борьбе помогает и дальше ведет. Пусть хлебом насущным Он нас подкрепляет и тех, кто не знает Его и кто ждет. За мир на земле мы молитвы возносим, за семьи, детей, всех родных и друзей, за спасение душ и Иисуса мы просим. Давайте молиться, друзья, горячей. От всех искушений пусть Бог сохранит нас, ведь время лукаво, и дьявол не спит. Давайте держаться Христа, ведь Он щит наш. И если мы молимся, дьявол бежит. Еще для Иисуса мы можем трудиться, людей приводить к Иисусу Христу. Пора, брат, сестра, нам от сна пробудиться, чтоб с мудрыми выйти навстречу к Нему. Что ждет нас в году этом, Богу известно. Пусть крепко нас держит в своей Он руке. С Иисусом достигнем отчизны небесной. Там ждет нас Спаситель и примет к себе. Господь обещал нам, что нас не оставит. И скоро за нами Он в славе придет. Пусть наши уста и дела Его славят Иисусу Христу. Честь, хвала и почет. Звучит песня «Предо мною рубеж».

Войти без сожалений в Новый год, мечта до боли снова повторяется. И сердце перед фактами смиряется, который год ты ждешь, который год. Который год ты ждешь, Господь благой, что научусь по-детски доверяться, под тяжестью сомнений не сгибаться, встречая ветер бури роковой. Который год, Господь, ты даришь мне не заслужить ничем такую милость. В волненье сердце трепетно забилось, хочу принадлежать тебе вполне. И провожая год, сейчас и впредь, я верю, не оставишь в раскаянье. Услышь, Господь, душевное признанье. Не дай огню, что тлеет, догореть. Автор Юлия Рахимова. Звучит песня «Годы, срывая листки календарные».

Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время просто оглянуться, просто на развилке без забот постоять, подумать, встрепенуться. Это время что-то поменять, что-то в прошлом навсегда оставить, а хорошее с собою взять и побольше в будущем прибавить. Это время о плохом забыть, все ошибки вспомнив, научиться, больше в жизни их не повторить, больше на пути не оступиться. Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время Богу помолиться, пока старый в тишине уйдет, чтобы никогда не возвратиться.

Дорогие слушатели, сердечно поздравляю с Новым годом и желаю вам в новом году обильных Божьих благословений, здоровья, да сохранит Бог вас в милости и в своей благодати и даст вам все необходимое, услышит ваши молитвы и приготовит ваши сердца к Его пришествию. Звучит песня «Время летит очень быстро» в исполнении ансамбля «Небесный луч».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь в этом новом году. А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

несколько слов о вечерней работе. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Книга притчей, 31 глава, 19 стих. Христос учит нас тому, что дерево доброе приносит и плоды добрые. Матфея 7 глава, 15 по 20 стихи. Сердце прекрасной Божьей женщины из книги притчей было вот таким деревом, добрым, приносящим добрые плоды, что бы она ни делала. А кто же получал самые лучшие плоды ее доброго сердца? Ее семья. Для этой женщины, любившей Бога, семья была самым главным, и ничего, что надо было для них сделать, не казалось ей трудным. Как мы увидели вчера, кое-что для своей семьи она делала ночью, сидя у огня при свете светильника. Как думаете, чем же именно занималась эта прекрасная в Божьих глазах женщина, сидя у домашнего очага после заката солнца, после того, как луна появлялась на небе и высыпали звезды? Сегодня мы узнаем немного о ее вечерней работе. Наступает вечер. Эта замечательная женщина уже не может работать так же быстро, и она садится за пряжу, берется за прялку и веретено, работает над шерстяной пряжей и куделью для своих новых изделий. Она знает, что она должна справиться с однообразным прядением до тех пор, пока она не отдохнет и станет бодрее, чтобы начать ткать. У вас есть мечты? Вы хотите создавать произведения искусства? Хотите научиться чему-то? Хотите развить какие-то свои умения? Вечерняя тишина – это скрытое замечательное сокровище, которое дает нам возможность работать над собой, развивать свои умения, учиться новому и читать. Как же начать? Думайте, чем заняться вечером. Оставляйте дневные часы, когда вы полны сил, на работу, которая отбирает у вас больше всего телесных и умственных усилий. Когда начинается смеркаться и ваши силы начинают увядать, не стоит срываться, загонять себя или падать без сил, последуйте примеру прекрасной, прилежной и мудрой Божьей женщины из книги притчей. Просто займитесь чем-то другим. Днем убирайтесь, готовьте, ухаживайте за своим садом, а после заката разложите выстиранное белье по полкам, почитайте поваренную книгу, обдумайте, что приготовить завтра на обед. Как сказано в одном из стихов книги притчей, ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Притча 10.4. Другими словами, ленивые не получат ничего, успеха достигнут только прилежные. Поэтому соберитесь работать прилежно, решительно и приступайте. Почему бы не начать сегодня вечером?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.
2: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. У них сегодня юбилей.
3: Кофе, чай, водички.
4: Это ж сколько времени прошло с тех пор, когда вы были такими, как мы.
3: Ой, летит безжалостное время.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем рассуждать об Иисусе Христе, источнике жизни и всякой благодати, которую Бог являл с начала творения человечеству, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. В Ветхом Завете, конечно, мы больше встречаем Иисуса Христа в образах. Однако есть те моменты, где Христос являлся или открывался тем, которые верою взирали на жизнь, верою взирали на те образы, верою взирали на те слова, которые Бог открывал им. И, конечно, таким людям Христос как-то являлся, как-то открывал себя. К примеру, мы встречаем беседу Иисуса Христа с книжниками, фарисеями, и они говорят ему, что ты 50 тебе нет от роду, и ты говоришь, что ты видел Авраама. И вы помните, что на это Христос сказал: «Авраам, отец ваш, рад был видеть день мой, и увидев, и возрадовался». Мы не знаем, когда, при каких условиях Авраам видел этот день, видел страдания Господа, видел крест. Мы не знаем, как, каким образом. Но раз Христос говорит, значит, это было в жизни Авраама, и он действительно, когда пришло вот это время исполнить то, что Бог ему сказал, он сказал тем отрокам, которые шли сзади вместе с сыном Исааком: «Мы пойдем, поклонимся и возвратимся». И не только, дорогие братья и сестры, вот это одно такое явление или одно такой случай мы встречаем в Писании. Много мужей Божьих жили Духом Христовым. Апостол Петр говорит, что в них, в этих мужах, действовал сущий Дух Христов, когда он предвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. Действительно, они жили этим Духом и поступали так, как поступал Иисус Христос, когда пришел во плоти. Скажем, Елисей, принесли ему с Валшариши несколько хлебов ячменных, булочек. Голод великий. И Гиезий говорит: ну что ж этого тех булочек, давай вот по-другому как-то. Елисей говорит: отнеси это людям, пусть едят. И он благословил эти хлебы, и все ели, и насытились, и еще и осталось. Иисуса Христа мы можем видеть в различных ситуациях жизни народа Божьего. Скажем, вот один случай: явился ангел Господень жене Маноя и сказал, что в них родится сын, что он должен воздерживаться от всего, что касается винограда, и он будет Божьим Назареем. И после этого Маной помолился Господу и сказал: «Господи, вот приходил нам человек Божий, пусть придет еще раз и научит нам, как нам действовать, как поступать с этим младенцем, который должен родиться». Они принесли жертву, снова явился ангел Господень. Они принесли жертву, и затем Маной говорит: «Ты хоть скажи нам имя твое, чтобы мы почтили, когда сбудется то, что ты говорил». И в ответ слышит слова: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И вот это вот имя Иисуса Христа мы встречаем в Писании. Исаия говорит, что нарекут ему имя чудный. Чудный. Бог крепкий, князь мира, отец вечности и так далее. Вот второй случай Иерихон заперся, Иисус Навин посмотрел вокруг и видит воина, стоявшего с обнаженным мечом. Видит и говорит ему: слушай, ты наш или неприятельский, с посторонних? И в ответ слышит: я вождь воинства небесного, сними обувь твою и так далее. Кто сей вождь воинства небесного? Послание апостола Павла к евреям во 2 главе 10 стихом мы читаем: ибо тот, от которого все и к которому все, приводящих сынов в славу Божию, вождь спасения совершил через страдания. Вот этим вождем спасения, великого спасения, который совершил Господь наш Иисус Христос, и никто иной. И дальше уже, потом в Иисуса Навина, в 5, в 6 главе мы читаем: «И сказал Господь Иисусу Навину: соверши то и другое, ходите вокруг Иерихона каждый день по одному разу, последний день 7 раз и так далее». Вот это все, о чем мы рассуждаем, и о чем еще много чего написано в Библии, что касается Иисуса Христа, через которое Бог давал благодать свою. Сегодня мы кратко порассуждаем об Иисусе Христе, как о том, который ввел свой народ в столпе огненном и в облачном. И мы прочитаем послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, 10 глава, где апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Что получил народ Божий после выхода из Египта? Он получил все. Одним словом, как Павел, апостол, пишет, что во Христе Иисусе даровано все потребное для жизни и благочестия. Они получили прежде всего свободу и духовную, и физическую. Они получили новое исчисление, ибо Бог сказал, что отныне

Они получили, как здесь апостол Павел говорит, ангельский хлеб, в другом месте мы читаем, духовную пищу. Они получили духовное питье. Они получили все новое. Однако дух Египта остался в них на всю жизнь, даже до смерти. И поэтому они много раз искушали Христа, много раз грешили и против Моисея, и против Бога. Вот этот невидимый Христос, который был в столпе огненном и облачном, он был с ними. Мы на картинке представляем, вот так вот было, а в сущности это было большое облако, которое распространялось на этих почти трехмиллионный народ вместе со скотом, вместе со всем. И это облако покрывало их днем и служило им покровом от пустынного зноя. А ночью это облако огненное давало им тепло, потому что ночью в пустыне холодно. И Бог, или Иисус Христос, их шедший, как ангел-хранитель, как тот, который оберегал их и от врагов, потому что те, которые не находились под облаком, то ли огненным, то ли облачным, как-то в сторону уходили эти враги окружающие через народу, где они проходили, они догоняли и поражали тех, которые ослабел в пути и которые не находились под этим облаком, под этой защитой Божьей, под рукою водителя Иисуса Христа, который был невидим. Писание говорит, что когда поднимались они в путь, то Моисей молился и говорил: «Господи, восстань, пойди с нами, и расточатся все враги». И когда останавливались они где-либо, Моисей снова молился: «Господи, возвратись к шатрам, к тысячам Израилевым». Вот такая молитва ходатайственна была у Моисея, чтобы тот Бог, который их вел, вот это облако, окружающее их, чтобы было с ними, было покровом их, защитой и оградой и от врагов, и от тех зверей, которые были в пустыне, где они проходили. Апостол Павел говорит, что они крестились. Крестились в Моисея, крестились в это облако и крестились в море. Крестились – это они погрузились. Вначале они поверили Моисею. Поверили Моисею. Поверили, что Бог их послал. Видя те знамения, чудеса, которые совершал Моисей и Аарон, они поверили, что Бог их послал. И таким образом они как бы соединились, крестились, погрузились верою в Моисея. Но не всегда так было. Вот Моисей на горе, с Богом беседует. Бог дает ему скрижали, откровения, говорит, как дальше вести народ, говорит те правила, которым они должны жить. И они говорят: не знаем, что случилось с Моисеем, сделай нам Бога, который бы вел нас дальше, потому что мы не знаем, что делать дальше. Дух Египта остался в них, как я уже сказал, на всю жизнь. Погрузились они в облако. Вот это облако, окружающее сверху на все общество, они были в нем, они крестились, они соединились как бы со Христом, невидимым Христом, тем Христом, о котором здесь Павел говорит, последующего.

0: камня, ибо пили из духовного последующего камня. Камнем же был Христос. Да, не было видимо Христа. Да, имени этого еще не было, потому что только где-то более чем за 600 лет имя Христа Даниилу было возвещено. Однако Моисей говорил: «Пророка из среды братьев возведет вам Господь, как меня, его слушайте». Итак, все они погрузились, и все ели пищу. Эта пища была духовная. То есть, вставая рано поутру и собирая гомером вот эту манну, они должны видеть, были Христа. В пустыне ничего нету. Ничего нету. И только утром роса, как бы роса, опускалась на землю. И те, которые хотели, собирали столько, сколько съест человек. Ограничений не было. И здесь Павел говорит, что это была духовная пища. И когда воды не было, Бог давал им воду из камня. И они должны были видеть в этом проявление Божье, проявление руки невидимой, которая их и хранила, и поила, и кормила, и защищала, и вела вперед, невзирая на то, что они многократно и многообразно искушали Бога, искушали Христа, как здесь говорит апостол Павел. Какова же причина? Почему народ, видевший многие чудеса в Египте, где Господь отделил их, сделал их особым народом для себя. И они это видели, видели в этих казнях, которые совершал Господь с Египтом, а у них это не касалось. Везде была тьма, а в земле Гесем был свет. Везде были язвы, а Господь хранил эту землю для того, чтобы показать, что с ними Бог и Иегова. Бог говорит: с этим именем я не являлся прежде, а теперь вот я являюсь тебе, Моисей, и народу я Бог и Иегова. С этим именем вы идите, и с этим именем вы и войдете в обетованную землю. Почему? Видя все это, народ продолжал грешить против Бога, грешить против Моисея, грешить против того облака, против той пищи, против того питья, которое Бог давал им незаслуженно. Почему не дорожили той свободой, которая дарована им? Бог вывел их, как говорит Писание, из железной печи, из дома рабства вывел их, и они этим не дорожили. Вопрос этот не только касается евреев, которых Бог вывел из Египта. Вопрос этот касается и нас сегодня. И мы вкратце рассмотрим, что препятствовало им. Что препятствовало им верить в то, что Господь с ними, что ангел-хранитель, что Иисус Христос, тот, который был невидим для них и только, может быть, был виден для Моисея, о котором сказано, что он верою отказался быть сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. И дальше написано о Моисее, что он поношение Христово счел для себя большим богатством, нежели все египетские наслаждения богатства. Вот это поношение Христово, которое Моисей нес с первого дня, как пришел к своим братьям, и нес до конца. И часто у него силы не хватало, Часто он говорил: «Я не могу нести этот народ». Однако Бог давал ему силу и давал ему способность, потому что он принял на себя поношение Христово и счел для себя этим поношением великим богатством, нежели все египетское наслаждение и богатство. Павел говорит и называет некоторые причины. И эти причины заключаются в том идолопоклонстве, которое они совершали впоследствии. Бог говорил им: «Я Бог один, я тот, который вывел вас из Египта, да не будет у вас других богов, потому что я и Иегова, я вывожу вас, я с вами сам пойду, я ангела пошлю, я хлеб вам дал, я воду вам дал». Но они впадали в идолопоклонство. Сделаем себе Бога, возвратимся в Египет. Дух Египта остался в них, и поклонение египетскому Богу Ваал-Фегору остался в них надолго. И вроде бы они сделали этого тельца, и вроде бы они совершили жертвы, но написано: народ стал есть и пить, и встал играть. То есть они поступали так, как поступали и как привыкли они жить в Египте, плясать вокруг Ваал-Фегора, поклоняться ему и служить ему. Бог говорил, понимая, что вот эти все пляски, вот это все служение Ваал-Фегору, оно носили такой развратный характер. Потому что в сущности Ваал-Фегор или Фегор сама, Ваал – это Бог, Господин, Повелитель. Фегор – это долина, плодородная долина небольшая, которая была особо родючая, потому что в нее, в эту долину, стекались все воды, и ил вокруг сносил все плодородную почву в эту долину. И Ваал-Фегору поклонялись многие, и египтяне, и моавитяне, и другие народности поклонялись этому божеству Ваал-Фегору. И суть поклонения заключалась именно в этом, в разврате, служа этому божеству. И позже, когда они пришли уже в Ситим, и не удалось Валааму проклясть народ Божий, он научил, как поступить с народом Божьим. И он, научивший Валака приглашать их к жертве, народ Божий приглашать к жертвам, тем жертвам, которые совершали моавитяне, другие народности, и таким образом они впали в идолопоклонство и естественный блуд, от которых погибло, здесь апостол Павел говорит, 23 тысячи в один день. В книге числа мы читаем, что это было 24 тысячи, но это в общем. Здесь Павел говорит об том, что в один день 23 тысячи погибло, ну и в другие дни те, которые увлеклись поклонением Ваал-Фегору, те были также истреблены. Вот эта похотливость у народа Божия проявлялась. И написано, что Бог смирял их. В 8 главе книги Второзакония мы читаем, что Бог смирял их. Смирял их и голодом, и жаждою, с одной целью, чтобы они увидели ведущего их. И чтобы они узнали силу этого ведущего Бога, Иисуса Христа невидимого. и чтобы они взирали вперед, смотрели на этот последующий камень, о котором говорит апостол Павел. И не только это. Искушая Христа, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. И этот случай вы помните, когда начали роптать, когда начали искушать, и Бог послал их змей. И всякий, кто верою взглянув на это медного змея, впоследствии евреи назвали его Нехуштаном, оставался жив. Оставался жив. И вы помните, Христос на сей случай сказал: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сыну человеческому надлежит быть вознесену на крест». Не станем искушать, как они искушали и погибли от змей. И четвертое, на что апостол обращает внимание: не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Ропот в народе Божьем – это было то четвертое, что препятствовало им видеть руку Божию, видеть руку Иисуса Христа над собою, видеть того, через которого все было создано, ибо написано: им создано все, что на земле, все, что под землею, им создано от Него, и для Него начальствовали власти, силы, все создано им и для Него, и для славы Его. Не видя это, они впали в это, впали в искушение, впадали в грех. И таким образом никто из тех, кто вышли из Египта, видя все эти чудеса и находясь под водительством этой руки Божией, руки Иисуса Христа, не вошли в обетованную землю. Не вошли, потому что распространяли худые слухи о земле обетованной. Не вошли, потому что не верили, что эта рука, которая вела их, которая спасала, которая кормила, поила, что эта рука не способна их ввести в эту землю, текущую молоком и медом. Конечно, рассуждать о евреях, о народе Божьем – это история. Она прошла, и мы можем из этой или не можем, а должны из этой историей, как говорит апостол Павел, все это происходило с ними как образы, а описаны нам в наставлении, чтобы мы проверяли себя, проверяли в своем отношении к Богу истинному, к Иисусу Христу, который живет в нас. Иисус Христос был с народом Божьим, но с момента нашего покаяния, с момента нашего искреннего обращения Христос поселяется в нас, и Он живет в нас. И посему апостол Павел, предупреждая, не будем, говорит, не будем искушать Христа. Чем же мы можем искушать? Подобно тому, как народ Божий искушал, раздражал его иными богами. Апостол Иоанн говорит: дети, храните себя от идолов. Те идолы, которые входят в нашу жизнь, они искушают. И искушая нас, мы таким образом отпадаем от благодати Божией, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Все, что происходило с ними, нам как образы. И мы, глядя на эти образы, должны себя проверять. Проверять, как мы относимся к тому Христу, который родился в нашем сердце, который живет в нас. Даем ли мы Ему простор, чтобы Господь творил в нашем сердце и свое хотение, и свое изволение во славу Его? Если мы даем Господь действительно нас преображает, действительно ведет нас, действительно мы видим эту руку, и действительно, видя это, мы будем благодарить Его, понимая, что по милости Его мы живы, понимая, что по милости Его мы получаем эту духовную пищу и духовное питье. Вопрос состоит в том, как мы относимся к этой пище, как мы относимся к этому питью. Некоторые, может быть, в подобии евреям говорят, опротивила нам эта негодная пища. И после этих слов, когда мы, может быть, не говорим вслух, но в мыслях наших, мы действуем так, как они действуют. А они действовали так, начинали вспоминать, что они ели в Египте. И если мы обращаемся так к этой пище духовной и к питью, то в наших мыслях появляется то, чем мы питались в мире. И вот этот образ мира, образ духовного Египта, он восстает в нашей памяти, и рассуждая это, мы удаляемся от благодати Божией, удаляемся от Христа. Благослови нас, Господь, чтобы мы не только рассуждали о том, как было с ними, почему они отпали от Христа, почему они погибли в Египте, почему они не вошли в обетованную землю. Господь с клятвой обещал, что введу, совершу. И Он это делал. И делал это не потому, что народ Божий был верный, а потому, что Он изрек слово, и согласно своей верности Он совершал то слово, чтобы не прошла ни одна черта, ни одна иота из Писания. Итак, перед нами народ Божий, который все были крещены или погружены в Моисея. Все погружены были в облако, все ели духовную пищу, манну, все пили духовное питье, но вошли в обетованную землю два человека, Иисус Навин и Халев. Остальные все погибли по разным причинам и при разных условиях. Благослови нас взять урок из этого, чтобы и мы с вами не были, как здесь написано, похотливы на злое, чтобы не имели страсти на злое. Мы с вами созданы на добрые дела во Христе Иисусе, и этим мы должны дорожить, что Господь дает нам способность не только веровать, но дает способность совершать добрые дела в Его славу, Его силой. И если мы это делаем, мы исполняем волю Его. А Его воля есть благая, угодная и совершенная для всех нас, чтобы каждый из нас научился сохранять свой сосуд, прежде всего, в святости и чести. Чести, как детей Божьих. Потому что мы получили эту честь называться и быть детьми Божьими. И если мы живем так по Писанию, стараемся, прилагаем усилия, Господь более и более дает нам благодать. Более и более вот эта рука, вот это облако ведет нас вперед. Более и более дает нам видеть этого последующего камня, то есть все те благословения, которые мы имеем во Христе Иисусе посредством того, что Он в нас живет, как с Ним не дарует нам и всего. То есть все потребное и для жизни, и для благочестия, или, как по-украински написано, «побожности», или «житьи в Боге». Бог все это нам дает при одном условии – если мы со своей стороны стараемся быть верными, не искушать Христа, не угашать Святой Дух, который живет в нас, и жить тихо, целомудренно и праведно, ожидая блаженного упования в явлении Господа нашего Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, и мы будем молиться о том, чтобы Господь, который вел нас вот этой рукой, сильной рукой, мышцей пронзенную, чтобы Он довел нас до вечности и чтобы дал нам способности оказаться верными. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Иеремия и его враги. Иеремия был из священников Анафофе, и Господь, призывая его к пророческому служению, сказал ему: «Я поставил тебя против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою». Иеремия 1:1. Нелегко было молодому Иеремии передавать слово Господне старым священникам и пророкам, но он угождал не людям, а Богу. В начале своего служения он перед всем народом открыл жалобу Господню: «Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Священники не говорили: «Где Господь?» И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. 2:7-8. Значительно позже Господь открыл пророку отношение иудеи к своему Богу. «Цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. И в доме моем, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его». 32:32-34. Одни пророка Самуила до разрушения Иерусалимского храма халдеями в 586 году до Рождества Христова в Иудее были люди, посвятившие себя пророческому служению, но не все они удостаивались пророческих видений. Многие из них рассказывали мечты сердца своего, а не от уст Господних. Иеремия 23:16. А некоторые говорили под внушением духа лжи. 3 Царств 22:23-24. Зная это, Иеремия объявил слово Господне: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Иеремия 5:31. Видя приближающийся суд Божий, Иеремия предупреждал священников и народ: «Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень». И передал им такое определение Господне: «Пойдите же на место мое в Силоме, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. То я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, так, как поступил Силоамом». Иеремия 7:4. Пророчество, что храм будет разрушен, что с Иерусалимом Господь поступит как с Силоамом, что тогда забрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки, Иеремия 4:9, не пугало, а раздражало священников анафовских, и они преградили Иеремии: «Не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших». В начале царствования Иоакима, сына Иосии, Иеремия стал во дворе дома Господня и решительно объявил: «Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силоамом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». От Иеремии 26 глава с 1 по 6 стих. Как только священники и пророки услышали эти слова, они схватили Иеремию и заявили: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господним и говоришь, и дом сей будет как селом, и город сей опустеет, останется без жителей?» На этом, пожалуй, и оборвалось бы служение пророка Иеремии, если бы не вмешались иудейские князья, которые провели надлежащий суд, выслушали Иеремию, припомнили себе и священникам, что подобное пророчество было сказано в дни Езекии пророком Михеем, которого за это не наказали, а покаялись. И Господь отменил бедствие. Их вмешательство и заступничество спасло жизнь Иеремии. Иеремии 26:10-19. Однажды, по Господнему повелению, Иеремия купил себе глиняный кувшин, призвал старейшин первосвященнических и народных, пошел с ними в долину сына Еномова, находившуюся за южной стеной Иерусалима, разбил там перед их глазами кувшин и объявил: «Так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен». А по возвращении во двор храма сказал находившемуся там народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Иеремии 19 глава с 1 по 15 стих. Услышавший такое пророчество, Пасхор, сын Имеров, священник и надзиратель в доме Господнем, считавший себя пророком и ложно обнадеживающий народ, ударил пророк Иеремию и посадил его в колоду, которая была у Вениаминовых ворот при доме Господнем. Руки и ноги пророка были заключены в отверстие между двумя бревнами, и в таком положении Иеремии пришлось провести всю ночь. Господь дал Иеремии видение двух корзин смоков. В одной корзине были очень хорошие смоквы, какие бывают смоквы ранние, а в другой корзине были смоквы очень плохие, которых и есть нельзя. И объяснил Иеремии, что подобными ранним смоквам Господь считает переселенных с царем Иехонию в Вавилон, а подобными плохим смоквам считает остающихся в Иерусалиме и находящихся в Египте. От Иеремии 24 глава с 1 по 10 стих. Зная это, Иеремия написал переселенцам: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благословении его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Иеремии 29:4-7. Но среди переселенцев в Вавилоне были пророки, которые предвещали скорое возвращение на родину. Один из них по имени Шимая написал священнику Сафонии и прочим священникам упрек за отсутствие бдительности, говоря: «Господь поставил тебя священником вместо Иодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем за всяким человеком, неистовствующим по-еврейски мишуга, и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать: плен будет продолжителен. Стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Священник Сафония прочитал это письмо Иеремии, но ничего ему не сделало худого. Иеремия же, по указанию Господню, написал переселенцам, что Шимаия обнадежил их ложно, и за это не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, какое Господь сделает народу своему. Иеремии 29 глава, с 24 по 32 стих. На этом кончаются заметки Иеремии о противящихся ему священниках и пророках. Сафония, вероятно, умер до взятия Иерусалима халдеями, потому что овладевший Иерусалимом Навузардан взял Сираию, первосвященника, и Цефанию, второго священника, и трех стражей порога, и отправил их к царю вавилонскому Ривлу. А тот приказал убить вместе с другими руководителями бунта. От Иеремии, 52 глава, с 24 стиха и с 26 по 27 стих. Иеремию же Навузардан нашел скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян, освободил его, дал ему продовольствие и позволил ему остаться среди своего народа в Иудее. От Иеремии 40 глава, с 1 по 5 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: День за днем. В наше смутное время большим утешением для нас может быть тот, кто вчера, сегодня и во веки веков тот же, кто является скалой, которая вовеки не поколеблется. В древнем псалме Библии противопоставляется вся человеческая слабость и недолговечность божественному величию. Псалмопевец молится: «Господи, Ты нам прибежище в род и род». Эти слова пишет муж Божий, который испытал на своем пути перемену обстоятельств и непостоянство людей. Он должен был вести народ, который почти не знал своей нужды и не видел ее. 40 лет, день за днем, странствовал этот муж Божий, настоящий труд которого начался только тогда, когда ему исполнилось 80 лет. Вот почему Моисей мог сказать народу: «Прибежище твое – Бог древний». Второзаконие, глава 33, стих 27. Также и Давид, царь и поэт, человек, подобный Моисею, жизнь которого была очень богата различными приключениями, охотно говорил об убежище, которым является Бог. «Ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Псалом 56, стих 2 и Псалом 31, стих 7. С того времени прошли тысячелетия. Времена изменились. Во многом изменились и люди, но наши испытания остаются прежними. Только Бог не изменился в своей сущности. Кто Ему доверяется, тот день за днем благословляется Его неизменной любовью, тот и сегодня найдет в нем место прибежища и покоя. В своем мудром плане Бог предусмотрел для нас школу испытаний. Эта же школа является школой воспитания. Переживания у нас бывают различные, но всегда ли мы прибегали к Нему, как к месту убежища? А не было ли так, что при жизненных испытаниях мы надеялись больше на людей, нежели на Бога, и от них ожидали улучшения обстоятельств? Конечно, Бог мог употребить для этого сынов человеческих, но видели ли мы за ними Бога? Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Псалом 61, стих 10. И вот перед нами Новый год с новыми испытаниями. Принесет ли нам пользу опыт прошлого года? Не всегда мы извлекаем поучение от испытаний. И Бог нас в этом не упрекает. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова, глава 1, стих 5. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Иеремии, глава 17, стих 7. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, так и прошел год. Над миром по-прежнему стоят черные тучи, и они все больше сгущаются. Времена тяжелые. Поэтому надо дорожить временем, как никогда раньше. Есть еще время для благовестия Евангелия. Возможно, в этом году исполнится наша надежда, и Господь придет, чтобы взять нас в свои обители. В служении Господу всегда возникали трудности. Так было во времена апостолов, так и есть и сегодня. Поразительно то, что христиане первых веков, которым мы должны подражать, притесняемые язычниками и гонимые, молчаливо и кротко несли свой крест и тем самым давали возможность Богу действовать могущественно. Они не выступали с петициями, не делали демонстраций, не искали своих прав. Да разве может этот греховный мир дать христианину права? Посему апостол Павел писал: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Евреям, глава 12, стихи 1 и 2. Христос терпел и претерпел. Почему христиане нашего века не желают подражать своему Учителю и Господу? Там, где терпение, там действует благодать в особой мере. А там, где требуют от самого Антихриста права, господствует вражда и разделение. Будем прибегать с просьбами к Господу, а не к князю мира сего. Он ничего не дает, а если даст, то не даром. За это надо будет платить своей совестью, а это смертельно опасно. Если Бог – наше прибежище, то будем прибегать только к Нему, чтобы служить Ему и совершать Его дело день за днем. Он сказал: «Се я с вами до скончания века».
0: Вера и жизнь. К юбилею журнала.
2: Проявление заботы Бога. Мое знакомство с журналом «Вера и жизнь» произошло в середине 80-х. Его привез из Польши или Чехословакии один из братьев нашей церкви. Для всей церкви это было целое событие. В те годы Новый Завет был большой редкостью и великим сокровищем. И тот, кто каким-то чудом его приобрел, считался счастливчиком, получившим особое благословение. И вот к нам попал христианский журнал. Его прочитали в церкви все. И еще долго говорили о прочитанном, о содержании проповедей и статей. По тому действию, которое он произвел на читающих, могу с уверенностью сказать, что через авторов и издателей действовал Бог. Изливалась Божья благодать, как вода на жаждущую землю. Вскоре журнал «Вера и жизнь» стал появляться в церкви чаще. Удивительным было то, что его содержание было актуальным для всех. Темы затрагивали самые насущные вопросы христианской жизни, как отдельных верующих, так и церквей. Забегая вперед, хочу сказать, что журнал и до настоящего времени остается особым Божьим благословением для многих, хотя ему уже 50 лет. Когда он стал доступен и появилась возможность иметь его лично, десятки тысяч верующих и неверующих оформили на него подписку. О том, каким благословением журнал был для читающих его, я знаю не понаслышке. В начале 90-х моя семья рассылала его читателям, регулярно получая обратную корреспонденцию. Множество благодарственных писем, иногда мешками, мы получали каждый день. Люди писали о том, как Бог удивительным образом через журнал отвечает на насущные и волнующие их вопросы. Бывало, что долгое время кого-то мучил какой-то вопрос или были непонимания библейских текстов. Кто-то нуждался в совете, как повести себя в трудной жизненной ситуации. И вдруг, совершенно конкретно, Бог отвечал на эти вопросы разным людям через журнал. По свидетельствам многих, была ясно видна Божья забота, его ответы и наставления. Некоторые даже писали, что живут от номера к номеру. Ожидание следующего номера журнала было подобно ожиданию какого-то важного события, встречи с близкими и дорогими людьми, подобно предвкушению долгожданной поездки. Некоторые читатели, согласно письмам, за неимением возможности посещать поблизости христианскую евангельскую церковь и слушать проповеди и наставления, получать ободрение и поддержку, восполняли этот недостаток христианского общения и назидания через журнал. Эти письма приносили огромное ободрение и радость и нам, причастным к этому служению. Господь явно показывал, как Он заботится о Своих детях. Мы зачастую не осознаем, что если Бог побуждает нас что-то писать или издавать, куда-то ехать или что-то делать, Он таким образом отвечает на чью-то нужду, потому что кто-то молится Ему, просит Его о чем-то, нуждается в наставлении. Господь на протяжении ряда лет использует для этого издателей, авторов статей и проповедей, составителей журнала. Это важно осознавать, смиренно благодаря Бога за право быть Его утешением и помощью для множества людей, быть использованными Богом для созидания Его славной Церкви. Когда я размышляю обо всем этом, меня охватывает благоговейный трепет от осознания величия Бога, Его власти и силы, сверхъестественной способности удивительным образом оказывать заботу и попечение о своих детях. и наполняются радостью и восторгом, делающие в простоте и послушании то, к чему побуждает Дух Святой, который совершенно конкретно отвечает на молитвы, проявляет заботу и производит нужное наставление к совершенствованию святых и спасению грешников. Как может показаться со стороны, мы просто издаем и озвучиваем христианский журнал, заботимся о его распространении, бережно работаем над адресной базой, реагируем на обратную связь. Но на самом деле мы принимаем участие в построении Божьего Царства, в уподоблении святых в образ Иисуса Христа, проявляем заботу о нуждающихся в ней, даже не осознавая этого. Если посмотреть на историю журнала «Вера и жизнь», на плоды и благословения от обычной, как может показаться на первый взгляд, периодики, то только известное нам наполняет нас восторгом и благодарностью Богу за Его благодатное действие через это издание. Предполагаю, что то, о чем делились наши читатели, это только вершина айсберга, то, что Бог хотел, чтобы мы узнали для нашей радости и ободрения. Все совершаемое им через это служение в полном объеме известно только ему. И оно великое и славное, потому что производится непостижимым в мудрости, силе и славе Богом, как ему угодно в его царстве. Благодарю Бога за всех, кто удостоился чести быть частью этого служения, за посвященность, креативность и верность. Благодарю Бога за тех, кто смиренно, послушно, верно из года в год совершает этот труд во славу Божью, являясь каналом Божьего благословения

«Меня гнали, будут гнать и вас». Эти слова Спасителя верны на все времена. Во всем мире сегодня верующие переносят гонения и даже мученическую смерть за Христа. Евангелие учит, что такие испытания имеют две стороны. Они помогают духовному росту, но могут стать и опасностью, подтолкнув к заблуждениям и сомнениям в вере. Именно это побудило апостола Павла написать в Фессалоникийской церкви послание, письмо с ободрением и предостережениями. «Возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Второе послание Фессалоникийцам, глава 1, стихи 3 и 4. Вера, любовь и терпение приумножаются от скорбей, только если скорби эти ради Царства Божьего, ради которого и страдаете. Однако страдания могут смутить веру так, что появляется растерянность, уныние и отчаяние. Поэтому Павел учит не спешить колебаться умом и смущаться. Понимание духовных законов укрепляет христианина в страданиях, награждая его мужеством, терпением и мудростью. Айнура и Азиза. Пусть дует ветер испытаний, пусть ураган стоит стеной, ты записал меня на длани, и я твердо знаю, ты со мной. Весть о Христе Айнура приняла всем сердцем и с большой радостью. Она стала посещать церковь и делиться Евангелием с другими людьми. Узнав об этом, ее родители, мусульмане, возмутились и запретили ей ходить в церковь, испугавшись навлечь на себя позор и осуждение со стороны соседей. Но Айнура тайно продолжала посещать собрания. Однажды мать в порыве гнева воткнула дочери вилку в голову, а потом плеснула в нее кипятком. Окровавленная и обожженная, Айнура не помнила, как бежала из дома. Она укрылась у верующих. Слава Богу, ее здоровье восстановилось. Дочь решила уехать подальше от родительских глаз, в большой город. Там она трудилась в церкви и продолжала благовествовать. Через полгода ей позвонил старший брат и сказал, что родители не будут препятствовать ее вере. Они любят ее, очень соскучились и просят приехать к ним в гости. Айнура обрадовалась и поехала. На самом же деле родители задумали убить дочь. План был таков. Все уходят из дома как бы по делам. Желательно, чтобы это видели соседи. Жертву оставляют с ее братом. Тот незаметно подкрадывается сзади к сестре, стремительно набрасывает веревку на шею, туго затягивает и вешает на какой-нибудь крюк. И все дела. Убийца незаметно уходит из дома, искренне полагая, что совершил подвиг, святое дело ради Аллаха. К вечеру банда домочадцев возвращается в дом и шумно разыгрывает безутешное горе. Вопли и крики их слышны аж на улице. Приезжает милиция, составляет протокол о самоубийстве. Судебное дело не возбуждается. Соседям же безутешные родители с опухшими от слез глазами рассказывают сказки о том, что их дочь разочаровалась в христианстве и поэтому наложила на себя руки. Подобное в тех краях уже случалось не раз. Слава Богу, в случае с Айнурой злодейство сорвалось. Планы убийц не состоялись. В отчаянной схватке с братом, когда он пытался затянуть на ней веревку, Айнуре удалось вырваться и выпрыгнуть в окно вместе с веревкой на шее. Спаслась чудом. Айнура вернулась к верующим и продолжила служение в церкви. Ее координаты

0: теперь никто из родственников не знает, кроме старшей сестры Азизы, тоже уверовавшей в Христа. Азиза замужем, поэтому ее жизнью и судьбой должен распоряжаться муж. Тот обратился к мулле за советом, что ему делать с женой-христианкой. Мулла посоветовал выгнать ее вместе с 4 малыми детьми на улицу и жениться на другой. Несмотря на тяжкие испытания, Айнура и Азиза остались верными Христу. Они полюбили Иисуса. Самые близкие люди стали самыми ярыми врагами. Слава Богу, что есть Тот, Кто прекраснее всех сынов человеческих. Он – истинный Отец, брат и друг. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 35 и 36. Слепец. Стою на каменной основе, хоть яростно бушует шторм, моя надежда в вечном слове. Не поколеблется мой дом. Камил с друзьями изучал Библию. Кто-то донес на него в милицию, что он террорист, потому что в его доме собираются люди и читают религиозную литературу, а значит, готовят какую-то смуту и революционный переворот. Тут же прискакали спецслужбы, конфисковали христианские книги и диски, и уже через неделю был назначен суд над Камилом. В свидетели пошел его слепой друг Анвар, присутствовавший при обыске. Он обратился к судье. «Товарищ судья, на Камилла написали ложный донос. Он не террорист. Если бы не он, меня бы на свете уже не было. Если его судят как террориста, то и меня записывайте к ним и судите тоже. Я инвалид первой группы, с детства слепой. Никогда никому не был нужен. Жить не хотелось, но появился в моей жизни Камил. Это Божий человек. Он научил меня справляться с трудностями. Его бескорыстная помощь для меня бесценна. Поверьте, он хороший человек, глубоко верующий. Он не способен на теракты. Библия, которую мы с ним читали, и за которую вы его судите, открыла мне духовные глаза. Я стал радоваться жизни и понял, что у нас есть не только физические глаза, но и духовные. Иисус пришел, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми. У людей есть зрение, но в действительности они как слепые котята, не понимают, что делают, и ненавидят правду. Разве это не так? Анвар говорил так искренне, что тронул сердце не только судьи, но и всех присутствующих. Слепец сумел защитить своего друга лучше любого адвоката. Судья освободил Камилла, и он вышел из зала суда вместе со слепым Анваром. Мунира и Айгуль. Пускай сомнения вплотную, пусть мрак опасности таит, не поколеблюсь, одесную меня всегда Господь стоит. Муниру и Айгуль забрали в милицию за христианский учебник «Духовная война». Название этого учебника послужило поводом к обвинению 2 хрупких женщин в организации не больше, не меньше, как подготовки аж целой войны. Как это должно было осуществиться, правда, не уточнялось. В учебнике же речь шла о духовной войне, как о борьбе с собственными грехами, похотью и силами тьмы. Книгу конфисковали. Отдали на экспертизу сначала в медресе, а потом каким-то важным специалистам. Слава Богу, те не признали книгу террористической. В ней ничего нет про революции и войны. Люди боятся врагов извне, но те враги, что внутри нас, куда страшнее. Борьба с ними и есть духовная война. Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Через 3 дня женщин выпустили из железного обезьянника. Но выписали им крупный штраф за несанкционированное собрание. Может, для этого и арестовывали? А книга послужила только поводом, и ни на какие экспертизы ее не отправляли. Чулпан. Для Веры нет ветров и бури. Ее фундамент на скале. Чем хуже виден блеск лазури, тем ярче свет ее во мгле. Христианка Чулпан читала Библию с 2 молодыми девушками. Нагрянувшие сотрудники милиции провели обыск и обвинили Чулпан в сутенерстве. Якобы она подыскивает молодым девушкам развратных мужчин, которые хорошо платят за эти услуги. Один из сотрудников сказал ей: «Вам, Чулпан, 50 лет, а девушкам по 20. Они не замужние. Что они у вас делают? В подруги вам они не годятся. Значит, тут что-то другое. Давайте, сознавайтесь по-хорошему. Чем вы здесь занимаетесь?»
1: «Мы читали Библию. Больше ничего».
0: «Не надо нам сказки рассказывать. Вы тут продаете девушек, и квартира ваша – притон».
1: «Это неправда. Вы наговариваете на нас».
0: «Вы только прикидываетесь порядочной, а на самом деле являетесь тетей Розой, торгующей секс-услугами. Вы способствуете распространению СПИДа, и за это вас упрячут в тюрьму. Эти девушки – развратницы, они торгуют собой, и мы это легко докажем».
1: «Это ложные обвинения».
0: «Сейчас все проверим. Отвезем вас в гинекологический кабинет и проведем экспертизу ваших клиенток. Если они окажутся не девочками, значит, они уже бракованные и использованные. И виноваты в этом вы. Вас посадят, а девушек, зарабатывающих таким образом, мы передадим их родителям и расскажем, чем они занимаются. Те сами знают, как с ними разобраться».
1: Так и сделали. Всех женщин посадили в машину и отвезли в женскую консультацию. Врач-гинеколог, проверив девушек, подтвердил их девственность. У Чулпан взяли кровь на СПИД. Результат был отрицательный. Слава Богу, что все обошлось. Как могла закончиться эта история, представить несложно. Нередко нечестных врачей подкупают, чтобы они выдавали липовые справки. А еще бывает, что при обыске подбрасывают наркотики.
0: Фируза. «Куда мне падать? Подо мною тепло отцовских крепких рук. Везде дорогою земною со мною он, мой верный друг». Муж избивал жену Фирузу только за то, что она читала Библию. Однажды он пригрозил ей: «Если еще раз увижу в доме эту книгу, сожгу ее». Избитая жена ответила ему так, что сама удивилась своей решительности: «Поздно. В моем сердце ты сжечь это уже не сможешь никогда». Слова были сказаны так твердо, что муж растерялся. Она никогда не перечила ему. И вдруг такое. Сам Бог говорил через нее. Чтобы не приводить мужа в ярость, Фируза прятала Слово Божие и читала его тайно. Испытания закалили ее веру. Она не отреклась от Христа и старалась свидетельствовать о нем другим. Все приходилось делать скрытно. Ей удалось привести к Богу своих внуков. 2 внучки недавно приняли крещение. Тайно, ночью, при луне. Позже муж Фирузы умер. И теперь она имеет возможность учиться на библейских курсах. Матлюба. Уверовавшую в Христа Матлюбу собственные дети упекли в сумасшедший дом.
1: Власти узнали, что Матлюба проводит в своем доме с друзьями изучение Библии, стали угрожать ей, но она не испугалась и продолжала это делать. Тогда они уговорили ее взрослых детей, живущих отдельно, позаботиться о матери, спасти ее от секты и сдать в дурку. Те отвезли Матлюбу в психиатрическую больницу. Но и там она старалась нести свет Христов. Не все в дурке сумасшедшие, особенно в подобных странах. Матлюба свидетельствовала о Божьей любви медицинскому персоналу. Такое заведение, похоже, единственное место, где можно открыто говорить о своих убеждениях. Все, что хочется. И ничего тебе за это не будет. Но худой конец можно представиться Бонапартом. Матлюба много молилась. Дети одумались, признали свою ошибку и сказали, что были словно в угаре, когда пошли на сотрудничество с милицией. Со слезами и извинениями они забрали мать из больницы. Матлюба их простила. Сейчас она продолжает вести группу по изучению Библии. Как не сломиться и не ожесточиться в страданиях и испытаниях, чтобы не потерпеть крушение в вере? Писание учит, чтобы мы взирали на того, которого пронзили. Страдающий Христос знает, как помочь. При испытании Он даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Страдания делают веру христианина драгоценнее огнем испытываемого золота и помогают встретиться с самим собой, настоящим, понять, кто я и какова моя вера. Библия учит принимать страдания, благодарить за них и просить мудрости, чтобы пройти их правильно. Взор на Христа помогает радоваться, несмотря ни на что. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 21-22. Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь! Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Первое послание Петра, глава 4, стих 13. Однажды христианин обнаруживает, что эти слова стали частью его самого. Приходит единение с Христом, и сердце наполняется небесной радостью от сопричастности, что тебе вверено разделить страдания самого Христа. Автор – Ширинай Досова.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: Какая заповедь главнее? Характерной особенностью внутриполитической жизни Израиля эпохи Второго храма была постоянная конкурентная политическая борьба между сторонниками двух представлений об основании иудейской государственности. Одна сторона стояла на позициях конституционализма и провозглашала, что основанием национального самосознания должен быть закон Моисеев. Их оппоненты были институционалистами и считали, что краеугольным камнем еврейского государства должен быть Иерусалимский храм. С одной стороны, за период вавилонского пленения Израиль приучился жить без храма и без жертв, находя свою национальную идентичность в изучении и соблюдении закона. Сформировался социальный институт общины. Синагога, по-гречески собрание, где евреи рассеяния могли совместно молиться и изучать Тору. После возвращения из плена и восстановления храма евреи сохранили общинный уклад религиозной жизни. Учителя закона постановили, что на шаббат и по праздникам молиться следует, сходясь в доме собрания, по-еврейски «бейт-кнесет». Именно на основе синагоги возникло движение фарисеев, сторонников достижения праведности через строгое и постоянное соблюдение закона в повседневной жизни. Наиболее рьяные из них утверждали даже, что знание и соблюдение закона необходимо для спасения, и тот, кто невежда в законе, проклят он. Иоанна, глава 7, стих 49. С другой стороны, соблюдение бытовых предписаний Торы становилось бессмысленным без храмовой жертвы. Жертва – основа установленного Богом церемониального закона. И если нет храма, то нет и жертвы. В этом случае соблюдение всех прочих ритуалов превращается в одну лишь видимость благочестия. Потому радикалы от институциализма утверждали, что условием спасения является неукоснительное следование предписаниям о регулярных жертвоприношениях и посещение храма на праздники. С подобным разбросом мнений приходится встречаться и сегодня. Теоретически, все христианские и протестантские деноминации согласны, что спасение дается Богом исключительно по благодати через веру в Иисуса Христа, Его Сына. Однако одни при этом настаивают на приоритетности регулярного участия в литургии и церковных таинствах, другие – на важности постоянного изучения Писания. Но в те времена проблема отнюдь не сводилась к абстрактным сферам кабинетного богословия. Все упиралось в конкретный вопрос – вопрос власти. Кто является политической элитой и обладает высшим авторитетом в обществе? Если основанием государственности Израиля считать храм, элитой будут священники и левиты. Если же Тору, то книжники и учителя закона. Именно в этом подоплека постоянно звучащего в те дни вопроса. Какая первая из всех заповедей? Что важнее, храм или Тора? И в свете этого с весьма интересной стороны открывается беседа Иисуса с народом и учениками в храме на второй день Страстной недели, описанная в Евангелии от Марка, начиная с 11 главы, стиха 27. Дело происходит на территории подконтрольной храмовой элите. Днем ранее народ приветствовал Иисуса как царя-освободителя, крича ему «Осанна!» По-арамейски «Спаси же!» Псалом 117, стихи 25-26. Войдя в город, Спаситель тут же направился в храм и очистил его от менял и торгующих жертвенными животными. Поэтому разговор с самого начала, касаясь вопроса власти, приобрел политический оттенок. К Иисусу подошли представители обоих элит – первосвященники и книжники, вместе с арбитрами-старейшинами, и говорили ему: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Но Иисус уклоняется от ответа, не позволяя им занять положение обвинителей. Напротив, он выдвигает им встречное обвинение, рассказывая притчу о неверных виноградарях. Они, оставив его, отошли и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове, очередным явно политическим вопросом. Позволительно ли давать подать кесарю? Ответ учителя снова оказался не тем, который ожидали. Тогда саддукеи, приверженцы храмовой элиты, воодушевленные тем, как Иисус привел в замешательство их оппонентов, перехватывают инициативу и пытаются показать Иисусу абсурдность идеи воскресения мертвых, чтобы окончательно склонить его на свою сторону. Но он демонстрирует несостоятельность и их аргументов, причем на основании почитаемой самими же саддукеями Торы. Но вот, решив, что Иисус все-таки с ними, один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Но Иисус снова не принимает ни ту, ни другую сторону. А разговор, как мы понимаем, идет о власти. Он провозглашает бесспорный факт. Главная заповедь – «Шма Исраэль». Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. И тут же добавляет, что вторая подобная ей – Левит, глава 19, стих 18. Иной больше этих заповедей нет. В соответствии с правилами, издревле принятыми у еврейских книжников, задавший вопрос должен был повторить ответ учителя, показывая, что он все понял правильно и извлек должный урок. Марк уделяет этому аспекту особое внимание. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». То есть книжник это понял, что заблуждаются и его единомышленники, и его оппоненты. Изучение Торы – не самое главное, но не главное и храмовое служение. Это всего лишь средство достижения цели, но не сама цель. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божьего». Тем не менее, среди тех евреев, что не приняли благую весть, противопоставление храма и закона продолжалось вплоть до 70-го года нашей эры, когда город и храм были полностью разрушены войсками Тита, будущего первого наследного императора из династии Флавиев. С разрушением храма институционный подход утрачивает свое значение, и Тора становится единственной основой национальной идентичности израильтян. Однако справедливости ради стоит отметить, что ни храм, ни Тора – основаниями государственности современной нам светской парламентской республики Израиль не являются. И потому было бы ошибочно отождествлять нынешнее государство Израиль с Израилем античным. Автор Сергей Головин.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

В начале Нового года хочу пожелать вам 5 стих из 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Звучит песня «Прошел незаметно весь год».

0: Послушайте христианский стих «Год ушел». Читает Сергей Бекеш.
1: Время мчится, все превысив скорости, словно убегая от всего. Знаки «стоп» или сплошные полосы на пути совсем не для него. Год ушел, мелькнув за скорым поездом, с ним ушли поступки и дела. Всемогущий посчитал все волосы и в переживаниях сил давал. У кого-то год на полпути окончился, кто-то месяц не дожил или день, кто-то одинок и плакать хочется, кто-то на постели словно тень. Без него мы и перстом не двинули бы, только он хранил, провел, помог. Если б не Господь, то где бы были мы, возвращаясь с множества дорог? Если б не Господь хранил от бедствий всех, от болезней, горя и смертей, если б не Господь, то скорби тесные радость унесли б на много дней. Если б не Господь, то враг безжалостно нас бы уничтожил, растоптал. Но Господь, все это видя, сжалился, и для нас Он сам защитой стал. Если б не Господь среди опасностей, когда скрыто враг подстерегал, чтобы сделать зло или что-нибудь ужасное, милостивый Бог оберегал. Если б не Господь днем, утром, вечером, если б не Господь в любой бы час или миг, мы не знаем, где бы нас что встретило. Если б не Господь, о чем бы был мой стих? А теперь о нем, о его милостях, об ушедших мирных светлых днях. Даже то, о чем еще не снилось нам, Бог хранит для нас в своих руках. Год еще дает нам Бог по благости, как подарок. Принимай, живи. Он желает, чтобы улыбались мы, находя покой в Его любви. Год еще, чтобы лучше приготовились средь разлития многих мутных вод, чтоб с зеркальной чистотою совести ожидали Господа приход.

Автор Николай Рахуба прославляет Господа такими словами: «Благодарю за год прожитый, за все прожитые года, Тебя, мой Бог, за путь открытый Тобой в небесные врата. Благодарю за милость Божью и за охрану дней моих, Хранишь Ты их в руках надежных, в руках всесильных и святых. Но к благодарности сердечной желаю

духовных и телесных сил, когда томило ожидание, ты и тогда меня крепил. Благодарю за год прожитый, в нем ты меня благословлял. Я не был здесь тобой забытый, дай, чтоб тебя я прославлял. Звучит песня «Смотрю на прожитые дни».

0: Наташа Кухарь читает стих «Верность».
1: Несет нас время предстоящий год, и, стоя с вами на его пороге, отрадно знать, что любящий наш Бог в дальнейшей не оставит нас дороги, что верен обещавший с нами быть, и мы, черты его в себя убирая, в той Божьей верности хотим прибыть, не верностью на верность отвечая. Нам хочется быть верными в делах, в жизнь претворяя истину Христову, и хочется быть верными в словах, брать соль и свет всегда в них за основу. В своей общине, в церкви верным быть, за каждое молясь богослужение, чтоб не расслабиться, чтоб не остыть, быть верными во веренном служении, большом и малом.

0: порой неинтересным кажется неважным или непреодолимою горой, пусть верность мы проявим в деле каждом и будем благовестию верны. Пусть близкие и дальние услышат о том, что хочет вырвать Бог из тьмы и многим дать еще рождение свыше. Быть верными, когда не верят нам и слов негодных камней вслед бросают, когда гонения вспыхнут по местам или будем слушать, львиный ров бросают. Пусть Божьей верности нас держит нить, и мы тогда не будем сомневаться, сумеем ли мы верность сохранить, не будем трепетать или бояться. Бог силы не дает нам наперед, на завтра не пошлет ее сегодня. В час нужный сила эта к нам придет. Таков Господь и благодать Господня. Попросим же Небесного Отца в год предстоящий верности наставить, словами жить, будь верен до конца и в верности Ему Его прославить. Аминь.
1: Звучит песня «Предстоящие дни в предстоящем году».

Стихотворение в начале года. Автор Роза Тейвальд. Еще один год жизни Бог подарил нам, и милость свою Бог от нас не отнял. Еще благодатное время продлил Он и шанс для спасения грешникам дал. В прошедшем году Он хранил и водил нас, и хлебом небесным обильно питал. Водою живою Спаситель поил нас, и силы в борьбе нам с лукавым давал. Он сердце и дождь посылал нам на землю, и хлеб нам насущный весь год Он давал, и тем, кто взывал к Нему, кто Ему и внемлет, и тем, кто Его до сих пор отвергал. За год, что прожили, мы Господа славим. Еще один год Он нам жизнь сохранял. Еще один год вел к небесной державе. Еще один год Он заблудших искал. Еще не отнял от нас Бог свою милость. Еще благодатное время продлил. В Иисусе Христе к нам любовь проявилась. За нас погибающих кровь Он пролил. В году наступившем мы Господа просим, чтоб милость свою не отнял ни на миг. К Нему мы молитвы сегодня возносим, в году наступившем пусть Он сохранит. Пусть дух наш Он словом своим укрепляет, в борьбе помогает и дальше ведет. Пусть хлебом насущным Он нас подкрепляет и тех, кто не знает Его и кто ждет. За мир на земле мы молитвы возносим, за семьи, детей, всех родных и друзей, за спасение душ и Иисуса мы просим. Давайте молиться, друзья, горячей. От всех искушений пусть Бог сохранит нас, ведь время лукаво, и дьявол не спит. Давайте держаться Христа, ведь Он щит наш. И если мы молимся, дьявол бежит. Еще для Иисуса мы можем трудиться, людей приводить к Иисусу Христу. Пора, брат, сестра, нам от сна пробудиться, чтоб с мудрыми выйти навстречу к Нему. Что ждет нас в году этом, Богу известно. Пусть крепко нас держит в Своей Он руке. С Иисусом достигнем отчизны небесной. Там ждет нас Спаситель и примет к себе. Господь обещал нам, что нас не оставит, и скоро за нами Он в славе придет. Пусть наши уста и дела Его славят Иисусу Христу. Честь, хвала и почет. Звучит песня «Предо мною рубеж».

Войти без сожалений в Новый год, мечта до боли снова повторяется. И сердце перед фактами смиряется, который год ты ждешь, который год. Который год ты ждешь, Господь благой, что научусь по-детски доверяться, под тяжестью сомнений не сгибаться, встречая ветер бури роковой. Который год, Господь, ты даришь мне не заслужить ничем такую милость. Волненье сердце трепетно забилось, хочу принадлежать тебе вполне. И провожая год, сейчас и впредь, я верю, не оставишь в раскаянье. Услышь, Господь, душевное признанье, не дай огню, что тлеет, догореть. Автор Юлия Рахимова. Звучит песня «Годы, срывая листки календарные».

Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время просто оглянуться, просто на развилке без забот постоять, подумать, встрепенуться. Это время что-то поменять, что-то в прошлом навсегда оставить, а хорошее с собой взять и побольше в будущем прибавить. Это время о плохом забыть, все ошибки вспомнив, научиться, больше в жизни их не повторить, больше на пути не оступиться. Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время Богу помолиться, пока старый в тишине уйдет, чтобы никогда не возвратиться.

Дорогие слушатели, сердечно поздравляю с Новым годом и желаю вам в новом году обильных Божьих благословений, здоровья, да сохранит Бог вас в милости и в своей благодати и даст вам все необходимое, услышит ваши молитвы и приготовит ваши сердца к Его пришествию. Звучит песня «Время летит очень быстро» в исполнении ансамбля «Небесный луч».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь в этом новом году. А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Все из-за Гизы». Автор Берта Шмидт-Эллер.

Однажды солнечным днем наступили перемены. Они обозначали конец беззаботным дням в этом лесном дворе. Они играли в прятки в саду. Гизелла отыскала себе укромный уголок и была уверена, что Петр будет долго ее искать, пока найдет. Она его застукала. Кого увидели, должен был как можно быстрее бежать к условленному месту и трижды громко крикнуть: «Раз, два, три, ты Гали!» Если же тот, кто искал и нашел, вперед прибегал к этому месту, то он кричал: «Раз, два, три, Гизела, застукана!» Или «Андрей, или Петр, кого он нашел, кого застукали, должен в следующий раз искать». Гизела сразу высмотрела, как ей быстрее добежать до липы, стоящей под окном кухни. Там они застукивали. О, она, конечно, быстро промчится среди кустов и деревьев, прибежит вперед Петра и застукается. Она заранее радовалась своей находчивости. А вот и Петр бежит. Пепса он, наверное, уже увидел. А почему он не бежит его застукивать? А вот он и Андрея нашел. Гизела хотела всех опередить. Она выскочила из своего укрытия и помчалась через поляну к дому. Тут она услышала за спиной запыхавшегося Петра и быстрые шаги. Она как раз хотела радостно закричать, но почувствовала, как он сильно дернул ее за подол платья, что она потеряла равновесие и упала. Она так шлепнулась, что вскрикнула от боли, и слезы выступили у нее на глазах. Но тут она увидела над собой лицо Петра. Он зажал ей ладошкой рот и с выражением глаз, которое Гизела так боялась, выдавил: «Тихо, Гизела, тихо! Они здесь!» Гизела не совсем поняла, о ком речь. Только неосознанное чувство подсказало ей, что Петр увидел опасность. Наверное, опять что-то страшное, что не раз встречалось в пути за эти недели их странствования. Об этом она стала почти забывать. Но она тут же поняла, что должна следовать за Петром. «Оставайся здесь, лежать на этом месте. Тогда тебя из дома за кустами не видно. Я за тобой сейчас приду». Петр сказал это быстрым шепотом. Потом он пополз перебежками от куста к кусту, от заросли к заросли. Наверное, он Андрея и Пепса уже предупредил. Гизела лежала плашмя на животе, и когда она слегка приподняла голову, то увидела три маленькие фигурки, которые спешили к задворкам сада, калитки, склоняясь и прячась за кустами. Девочка была так напугана, что забыла про ушибленную ногу, которая из-за испуга перестала болеть. «Дорогой Господь, помоги нам! Не допусти, чтобы с Петром что-то случилось!» — молилась она. В то же мгновение он снова появился возле нее. «Я и не видела, как ты подошел!» «Шш! Нагнись и иди за мной!» Девочка выполняла советы Петра как могла. Теперь она и сама слышала доносившиеся со двора шум и песни. «Что, вернулись хозяева дома?» — шепотом спросила она. Петр покрутил виска. «Солдаты! Ты знаешь, я их не очень боюсь. Что они мне сделают?» Петр только взглянул на нее, и она замолчала. Теперь только она поняла, для чего Петр доски притащил. Они были положены через ручей за зарослями. «Здесь можешь распрямиться, отсюда нас не видно». Голос мальчика прерывался от волнения. Пепс и Андрей уже ждали их. «Для этого тебе нужны были доски?» — спросила Гизела. Петр кивнул. После того, как он спихнул в воду доски, по которым они перешли, и те уплыли, Петр повел ребят по другому берегу вдоль ручья. «Но, Петр, тогда мы не сможем вернуться. Нам этого и не нужно. А они там не должны знать, что мы здесь перешли. Они все равно заметят, что здесь кто-то был. В печке еще наверняка тлеют угли. Если начнут искать, будет лучше, что досок нет». «О чем ты только не думаешь, Петр?» Возле дуплистой ивы он объявил привал. «Сюда можете влезть все трое. Сидите совсем тихо. Я сразу вернусь. И отпустите ветви перед входом. Тогда ни один человек вас не увидит. Только молчать. Поняли?» «А ты куда?» Петр не ответил. Он это место уже несколько дней тому назад присмотрел. «На всякий случай», — подумал он про себя. И вот пригодилось. Перочинным ножом он срезал несколько ветвей, поставил их перед отверстием дупла. Потом он побежал обратно, перепрыгнул через ручей и поспешил, пригнувшись, приседая, как он это только что сделал, собирая детей, снова к дому. Когда его шаги стихли, Андрей заговорил первый, шепотом, немного передразнивая. «Почему он ушел? Он, наверное, опять хочет поесть колбасы и сала.
а нам ничего не достанется». «Замолчи, Андрей, ты не то говоришь. Мы же всегда с вами делили все, что имели. Петр, может быть, нам еще что-нибудь в дорогу припасти хочет. А хоть бы его не поймали. Давайте совсем тихо помолимся. Господь слышит, и тогда, когда молишься молча про себя». «Ага», — произнес Пепс. «Да, он слышит, это я точно знаю». Петр над этим смеется. «Не говорите так громко». Когда-то недавно была на кухне и готовила еду, я его спросил: «Это правда, что ты про Бога говоришь, что он слышал в твоих молитвах?» Он только засмеялся. «Видишь, какой он, а ты его все защищаешь». «Пепс, ты знаешь, кто ты? Ты нехороший. Сейчас, когда солдаты здесь и Петр вернулся, чтобы нам что-нибудь принести, ты... Что ты думаешь, он хочет?» «Да, немного, может быть, еды в дорогу для себя или для тебя. Они же всегда к нам хорошо относились. И когда я не мог идти дальше?» — вмешался теперь Андрей. «Ты же первый сказал, что он для себя колбасы и сало принести хочет». «Да, сказал. Потому что ты так всегда говоришь». «Давай хоть сейчас не ссориться. Вы же не можете пойти туда и посмотреть, что он там делает? Этого вам не хочется. Я бы пошла. Но если Петр сказал, чтобы мы здесь оставались, значит, так лучше. Я вот вам что скажу. Я верю, что Господь нам Петра для помощи послал. Мы бы с вами разве могли бы сами через ручей перебраться? Он же давно для этого доски положил. Петр хороший, умный, вообще...» «Да, к тебе он хорошо относится, потому что он тебя уважает. Мы тебя тоже уважаем. Но ты и думаешь, что он хороший и все такое, потому что ты к нему хорошо относишься. Тебе он никогда не дает затрещин и пинков». «А вам дает?» «Да, и угрожал нас в погребе запереть, если тебе расскажем. Говорит, чтобы мы там с голоду умерли. А теперь у него нет больше погреба, в котором он нас бы мог запереть. Теперь его, может, солдаты затолкают в погреб, и он там умрет с голоду». «О чем вы говорите, Пепс? Я этого совсем не знала. За что он вас бил?» «Ни за что. И лучше бы он вообще не возвращался». «Ты плохой пацан. Что с нами будет, если Петр не вернется? Он же должен меня в Дюссельдорф увезти. Вы знаете, как это далеко? Туда надо 3 дня на поезде ехать, или 2. 2 это точно». «Так далеко вы хотите идти? Ах, он это вовсе не может. Он это только говорит. Хоть бы он что-то принес поесть, я уже снова проголодался». «Вот видишь, а за обедом ты не хотел кушать картошку. Говорил, что я мало жиру положила». «Я хочу вылезти отсюда. Давайте посмотрим, может, он уже идет?» «Успокойтесь, наконец, он скоро придет». Тени от деревьев, стоящих на берегу, уже удлинились. Дети сидели в дупле, тесно прижавшись друг к другу, и прислушивались в том направлении, где они перешли через ручей. Меньший заснул, прислонившись головой к девочке. Пепс молчал. Девочка сидела, скрестив руки. Мальчик недоуменно смотрел на нее, как она беззвучно шевелит губами. «Она снова молится», — подумал он, и это его успокоило. Совсем стемнело. На верхушке дерева сладко с переливами пел дрозд. Петр достиг дома незамеченным. Из большой комнаты с красивой мебелью раздавался смех, разговоры, бренчание. Он вбежал по ступенькам первого этажа. Он хотел принести Гизеле одеяло и подушку. Кто знает, где в ближайшие ночи придется останавливаться. В лесах, сараях, где-нибудь под открытым небом. Так пусть, по крайней мере, у нее будет подушка под головой и одеяло, чтобы завернуться. Ночью же всегда прохладно. Вот если бы еще что-нибудь из еды прихватить, но для этого надо дождаться ночи. Шаги по ступенькам заставили его съежиться. Одним прыжком он достиг кровати, залез под нее и, совсем прижавшись к стене, втянул ноги. Шум многих тяжелых сапог приблизился. Дверь отворилась. Сердце Петра забилось. Вдруг его найдут? Будет ли у него возможность взять одеяло и подушку, прежде чем ему придется бежать? Ноги, которые он мог наблюдать из своего укрытия, входили и выходили, выходили и входили. Наверное, добрались до шкафа. На пол летело белье. Никто не наклонялся, чтобы поднять что-то. 2, 3, 4 сапога топтались на нем. Голоса и смех наполнили комнату. Потом все ушли. Но голоса и шаги слышались где-то совсем близко. Петр лежал неподвижно.
Эти минуты казались вечностью. Как отсюда выбраться? Подождать, пока стемнеет? Будут ли те трое там, за полем, в старой Иве терпеливо ждать, пока он вернется? Гизела, конечно, понятлива. Но малыши, наверное, задают ей работу. Андрей, который всегда есть хочет, так нетерпелив. Пепс тоже не лучше. Когда наступил вечер, а есть нечего, кто знает, что они предприняли? Между тем становилось тише. Снизу неотчетливо доносились шум и пение. Медленно, осторожно Петр вылез из-под кровати, прислушался. Никого. Наверное, все собрались внизу и едят, и пьют. В погребе было вино. Петр его никогда бы не тронул. Он не любил вина. А для других, кто был с ним, она тоже ничего не значила. Петр рванул одеяло с кровати и побежал в соседнюю комнату, чтобы взять подушку. Но тут всюду валялись перья, подушки были вспороты, они не были больше пригодны. Петр заскрипел зубами от злости и задумался. Он быстро соображал. Наверху сарая тоже были постельные принадлежности. Там, может быть, еще и была пригодная подушка для Гизелы. С одеялом под мышкой он открыл дверь и столкнулся с высоченным парнем. Из обоих глоток раздался крик. Один — победный вой, который мгновенно привел всех в движение. Другой — крик был смешан со страхом и злостью. Петр бился, кусался, царапался, топал, но ничего не помогало. 2, 4, 6 рук схватили его и били. Из носа струйкой бежала кровь, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, ярко светила луна. Он попытался приподняться и застонал от боли. Липкая, еще не засохшая кровь была на шее, на лице, на руках. Все тело его болело. «Гизела!» — ударила ему в голову. «Как долго он здесь пролежал? Ведь уже ночь. Ждет ли еще Гизела в дереве за ручьем? Боится ли? А может, она сейчас плачет? А малыши? Как она справилась с ними без него? Он не достал ни одеяла, ни подушки, ни еды. Да к тому же до крови избит. Что теперь? С пустыми руками возвращаться?» В доме было удивительно тихо. Месяц блистал в стеклах окон. Несмотря на боль, Петр стал подвигаться к двери. Никто не шевелился. За кухонным окном лежали куриные перья, валялись обрубленные головы домашней птицы. Он вспомнил, как недовольна была Гизела, когда он говорил, что надо зарубить кур. «Это же курам больно», — говорила она, и что-то подобное. Петр осторожно приподнялся и заглянул в кухонное окно. На столе стояли бутылки, они, конечно, были пусты. И там, посреди стола, лежал большой кусок копченого свиного мяса, остаток от задней ляжки. Его надо взять. Прижимаясь к стене, он прокрался в дом. На ощупь нашел кухню, схватил и осторожно обратно, с бьющимся сердцем. Повезло! Луна ярко освещала ступеньки, ведущие в дом. Если сейчас быстро сбежать, может быть, все-таки он найдет еще одеяло и подушку для Гизелы. На первом этаже перед спальней он наступил на что-то мягкое. Он ощупал и поднял.

одним из ящиков он прислушался. Никого. Кровь шумела в его ушах. «Гизела, все из-за тебя». А вот и ящик. Пошарил. Вот еще одна подушка. Быстрыми движениями Петр завернул подушку и часть окорока в одеяло и прокрался вниз. И лишь когда он тихо закрыл за собой дверь, он облегченно вздохнул. Прижимаясь к стене, в тени сарая, он прошел в сад. Когда он прыгал через ручей, силы оставили его. Он только успел кинуть сверток на другой берег. Сам же приземлился в воду. Мокрый до ниточки, выполз он на сухое, отдышался немного и побрел к иве. Раздвинув ветки в неверном свете луны, он увидел всех троих мирно спящими. Обессиленный, он опустился возле дерева на землю. Голос Гизелы прервал беспокойный сон Петра. «Ох, Петр, Петр, что случилось? Что ты такое сделал? Ты же весь в крови!» Как приятна была ее забота. Он медленно приподнялся. «Ничего страшного, Гизела, я тебе принес одеяло и подушку, и еще кое-что покушать». «Покушать? Да? Дай сюда, я так хочу есть!» Это, конечно, голос Андрея. Однако, когда меньший вылез из своего укрытия и увидел Петра, он сразу замолчал. «Что с Петром случилось?» По щекам Гизелы текли слезы. «Что случилось? Не плачь!» Большим кухонным фартухом, который она себе вчера повязала, девочка вытерла слезы. «Идем, Петр, я тебе помогу. Надо тебе кровь смыть. Очень больно. Тебя так долго не было». Поток слов Гизелы, обращенный к Петру, продолжается. И он позволяет ей за собой ухаживать. Какая она ласковая, эта маленькая Гизела, порой своенравная и упрямая. Они пошли к ручью. Гизела помогала ему. Насколько это возможно, она стирает углом мокрого фартука кровь с его куртки. Но на ней остаются сплошные темные пятна. «Здесь на одеяле тоже кровь, большое пятно. Может быть, его состернуть?» «Ах, оставь, это не важно. Нам нужно отсюда уходить. А то они там, в доме, проснутся и меня еще раз поймают». «Но я хочу кушать. Вчера вечером мы ничего не ели. А теперь надо бежать. Я не могу, потому что я сильно хочу кушать». Петр не отвечал. Он оглядывался во все стороны и только видел серое хмурое небо. «Теперь, Пепс и Андрей, помолчите. Сначала нужно уйти отсюда. Если что-нибудь с Петром случится, что мы тогда будем одни делать?» Она обернулась к Петру. «Давай пойдем по дороге прямо, чтобы уйти от этого дома. Но теперь мы пойдем только к нам домой и нигде больше не будем останавливаться, правда, Петр?» «Да, надо уходить. Но идти по дороге вдоль речки нам нельзя. Я вот смотрю, где солнышко всходит». «Ну, если ты хочешь подождать, пока покажется солнце, — сказал Пепс, — то можно сначала и поесть. При такой погоде его еще долго не будет». Петр его будто не слышал. «Дело в том, Гизела, — объясняет он и ведет себя так, будто этих двое здесь вообще нет. — Я должен знать, где солнце всходит, там восток, а нам нужно на запад. Значит, нам надо идти в прямо противоположную сторону, понятно? Если ты так считаешь, значит, оно так и есть, но откуда ты это знаешь?» «Это мы в школе учили, я имею в виду восток и запад. А что Дюссельдорф на западе находится, на западе Германии, это вообще-то и ты должна знать». «Я точно не знаю, может быть, нам об этом в школе говорили, но только я забыла». «Но это теперь все равно, хорошо, что ты знаешь. Правда, ты приведешь меня домой? Одна я никогда дорогу домой не найду. А это направление по солнцу я вообще не знаю». «Гизела, вчера ты говорила, что к вам надо 2 или 3 дня ехать по железной дороге. А сегодня ты хочешь идти домой пешком? Пешком ты никогда не дойдешь». Петр сердито взглянул на Пепса, но ничего ему не сказав, обратился к Гизеле. «Можешь не беспокоиться, я отведу тебя. Но нам нужно малышей взять с собой, у них кроме нас никого нет. И потом ты не должен Пепсу и Андрею давать подзатыльники и тычки, понимаешь?» «Наябедничали?» — обернулся Петр к малышам с угрожающим видом. «Мы между собой разговаривали вчера, когда тебя долго не было, и оно вышло само собой». «Так, само собой. Вы думали, теперь его нет, и он не вернется. Теперь можно все рассказать?» «Понятно, но подождите». Он повернулся к ним спиной и взглянул на Гизелу.
Ты можешь мне поверить, это неправда.

0: Только когда они были непослушными и недовольными едой или что-то съели без разрешения, а так, без причины, я их не лупил. Но если теперь я им дам, то как следует, и он выразительно посмотрел на них через плечо. «И это будет часто?» Он взял узел и сказал коротко. «Теперь пошли. Утром солнце всегда светило из-за сарая, значит, мы должны идти в этом направлении». Так они отправились через поля навстречу серому утру. Вскоре они вышли на полевую дорогу, которая вскоре влилась в более широкую. Но эта дорога показалась Петру подозрительной. Он все оглядывался и осматривался по сторонам. Теперь уже и Гизела спросила, может, можно уже немного покушать? Петр кивнул. «Вон там, возле кустов, остановимся». Они пересекли поле и уселись возле кустов на траве. Здесь дозревало большое капустное поле и пахло полусгнившими кочанами. Петр вынул перочинный нож, обрезал кочан и очистил гнилые листья. «Что, это мы будем есть?» – спросил Пепс и сразу получил от Петра крепкий тычок в бок. «Подожди, возьмешь, что получишь, понял? Но ты же сказал, что принес что-то поесть». «Принес». И Петр развернул кусок окорока. «Это для Гизелы». «Нет, Петр, мы поделим, а то я не буду есть ни кусочка от него. Я люблю сырую капусту». Я и не знала, что она внутри такая белая. Они поделили еду и двинулись дальше. Они проходили поля и леса, шли узкими полевыми дорогами и только издали смотрели на крыши крестьянских домов, видневшихся среди зелени деревьев. Первый начал жаловаться Андрей. Он сказал, что не может больше идти. «С вами мы еще помучаемся», — проворчал Петр. Гизела, которая не хотела первая показывать, как она устала, вступилась за него. «Да, Петр, я тоже больше не могу. Нам надо отдохнуть. Наверное, уже скоро вечер. К тому же мы шли очень быстро. Вон там за сараями, может, остановимся». «Вечер? Что ты говоришь? До вечера еще далеко». «Если мы постолько мало в день будем проходить, то мы не дойдем до Дюссельдорфа. Наступит снова зима, и что мы потом будем делать?» «Нет, надо идти дальше. Если бы Андрей не начал жаловаться, ты бы не предложила остановиться. Ты всегда поддерживаешь малышей». «Ах, ты тоже скажешь, зима же только что прошла. Мы уже как-нибудь дойдем до дома. Мы только еще не привыкли идти много. Я, во всяком случае, не пойду дальше сегодня, чем до тех вон сараев. Вот». Гизела гордо подняла голову и пошагала дальше наискосок через поле по направлению к сараям. «Упрямая индюшка!» – зло крикнул Петр и, не останавливаясь, продолжал идти вперед. Но возле сараев он все же остановился и подождал, пока и эти трое подойдут. Гизела немного напугалась, что теперь будет, и поэтому обрадовалась, что Петр уступил. Она огляделась и увидела, что середина сарая свободна. Здесь зимой хранилась морковь. «Петр, посмотри, здесь еще много моркови. Теперь у нас есть что покушать». Выжидающе посмотрела она на него. «Не сердись больше. Знаешь, завтра мы будем идти долго, тогда мы уйдем совсем далеко». Петр лишь пожал плечами, бросился в сено, отер грязь с одной моркови и начал молча жевать. На следующее утро Петр оставил своих троих спутников в сарае, а сам отправился один. «Я хочу послушать, о чем в селе говорят. Что вообще происходит? Мы же ничего не знаем, что произошло за это время, пока мы мирно жили в брошенном доме». Малыши были согласны. Когда Гизела оставалась с ними, у них не было никаких забот. Они жевали одну морковку за другой и барахтались с Гизелой в душистом сене. Прошло довольно долго, пока Петр вернулся. Девочка выжидающе посмотрела на него. «Война кончилась, — говорят люди, — сообщил Петр. Но по всему селу бродят чужие солдаты. Что же нам теперь делать, Петр? — со страхом посмотрела Гизела на Петра. Петр нагнулся. Завернул подушку Гизелы в одеяло и пошел по полю. Малыши, один подтолкнув другого, дали знать друг другу, мол, если у Петра такое лицо, то шутки с ним плохи. Гизела шагала рядом с Петром. «Может, мне пойти в село и попросить что-нибудь покушать?» «Нет, не надо. Лучше, если мы как-нибудь сами». «Я совсем не боюсь, Петр». «Вот», — недвусмысленно покрутил Петр пальцем у виска. Гизела остановилась и, сверкающими от злости глазами, посмотрела на Петра. «Почему? Вот! — спросила она и повторила его жест. «Не такая я уже дурочка. Я же вам варила и даже стирала. И вообще, если по мне, я спокойно пройду среди русских солдат. Я совсем не боюсь. А вообще, я ни одного не видела. Они еще вооружены? Ведь война кончилась». Малыши молча стояли в стороне. Такого, чтобы Петр и Гизела сильно поругались, они еще не видели. Прежде Петр всегда уступал Гизеле, если она хотела что-нибудь иначе, чем он. Но теперь он упрямо стоял на своем. «Точно! Ты самолюбивая индюшка!» Он, обернувшись к Гизеле, снова покрутил себе у виска, отвернулся и, зажав узел под мышкой, отправился полем дальше. Гизела остолбенела. Стоя руки в боки, она не тронулась с места. Крупные слезы покатились по ее щекам. «Ну и наглый же он!» Пеп сочувственно посмотрел на нее. Андрей не знал, как себя вести. Ожидающе он глядел на Гизелу. Она вдруг рванулась с места. «Петр!» Он медленно повернулся. Она подбежала к нему. «Петр, не сердись. Я пойду, как ты скажешь. Разве мы не можем терпеть друг друга?» «Я могу, но ты, как упрямый козел». Петр тяжело и грустно, опустив плечи, поплелся дальше. Малыши поспешили за ним, озабоченные и испуганные. Кто знает, что из этого дальше получится. К обеду, когда снова все почувствовали голод, Петр начал вслух размышлять. Где-то надо было раздобыть что-нибудь поесть. Село, что лежало перед ними, выглядело так мирно, что Гизела сказала: «Петр, я зайду в крайний дом». Петр перебил ее: «Тогда уж лучше я. Или Пепс. Да, и Андрей может пойти. Просто спросить, не подадут ли что-нибудь поесть. Пусть каждый о себе сам позаботится. А тебе уж я позабочусь». «Но, Петр, как малыши о себе могут сами позаботиться? Такого нельзя. Мы же должны все вместе делать». «Ага, все делить. Что нам делить?» «Ну, если мы что-нибудь раздобудем, то у нас будет что делить». «Хорошо. И где ты надеешься что-то раздобыть?» «Достать. Вот в чем дело. Каждый должен сам. Я во всяком случае побираться не буду». «Что каждый должен сам?» Кусая нижнюю губу, Петр молчал. «Я уже знаю, что ты снова имеешь в виду, Петр. Организовывать, да?» Мальчик кивнул. «Но ты же видишь, здесь нет никакого заброшенного дома. Сейчас ты не можешь сказать, что что-то испортится или еще что-то. А это, Петр, уже называется красть». «Ну, а если и красть? Нам же нужно как-то раздобыть еду». «Гизела, пусть Петр идет», — посоветовала Пепс. «Нет, так нельзя. Такого не будет. Лучше я сама пойду к людям и расскажу все о нас. Может, тогда они нам дадут что-нибудь поесть?» «Конечно, дадут что-нибудь». Они медленно приближались к селу. Возле зарослей они остановились. «Пепс, мы с тобой пойдем в село. Гизела с Андреем пусть останутся и ждут». «Петр, я знаю, что ты хочешь сказать. Успокойся только, я все сделаю как надо». Гизела лишь посмотрела им вслед. «Что нам теперь делать, Андрей? Петр мог спокойно взять нас с собой. Он только не хочет, чтобы мы видели, что ему подадут. Он хитрит». «Нет, Андрюша, не говори так. Это, наверное, из-за солдат. Но я их совсем не боюсь. Что они нам сделают, если война уже кончилась?» Было совсем тихо. Солнце ласково грело, жаворонки заливались высоко в голубизне неба. Гизела приставила руки к глазам и смотрела в эту ясную синь. «Ты только послушай, Андрюша, как жаворонок поет, как хорошо! Я бы тоже однажды хотела запеть, громко и радостно. Какой хороший день!» Она смотрелась. «И везде цветы, давай сделаем большой букет». Она вскочила и начала собирать на поле цветы, но тут же остановила себя. «Собственно, — сказала она медленно и печально, — в этом нет смысла. Мы же их не можем взять с собой. У нас даже вазы нет. А так нести в руке они только завянут. Жалко». «Гизела, ты на самом деле веришь, что Петр нас может привести к вам домой?» «Конечно. А почему бы нет?» «Это же так далеко. И по правильному ли мы пути идем? Откуда это он может знать?» «Если бы я только могла знать, что он там в селе делает. Пойдем посмотрим. Я не хочу здесь сидеть и его ждать». Андрей сразу согласился. Они пошли по той же дороге, куда ушли Петр и Пепс, и быстро приближались к селу. Вдруг они услышали за собой грохот приближающейся подводы. «Гизела, это русские солдаты! Куда нам теперь? Совсем негде спрятаться!» Девочка чувствовала, как бьется ее сердце. было совсем недалеко до села, до первого дома. «Беги, Андрюша!» Держа мальчика за руку и таща его за собой, она побежала к дому. Тут в нужную минуту появился спаситель. Петр показался из-за угла. Он сразу понял, что случилось, и побежал им навстречу. И пока топот коней приближался, дети перебежали улицу и достигли ворот дома. Петр втолкнул Гизеллу во двор и захлопнул калитку.
1: «Ну-ну-ну, что тут случилось?»
0: – раздался голос из глубины коридора. Петр, запыхаясь, смог произнести только одно слово. «Солдаты!»
1: «Вы так боитесь? Ах, вы маленькие! Война же кончилась! Теперь вам не надо бояться, они не тронут!»
0: «Видишь, Петр, я сразу так сказала!»
1: «Ну, подойдите ближе!»
0: Старик, который вышел из дальнего угла темного коридора, расспросил их, а потом подтолкнул к кухне. Согбенная старуха возилась возле плиты. Она слушала рассказ детей, качая головой. «Много еды у нас тоже нет», — пояснила она. «Но суп я вам все-таки сварю, и потом вы у нас можете передохнуть». Они сели на садовую скамью, и только теперь Петр смог расспросить, как случилось, что Гизела и Андрей вдруг очутились в селе. Полголоса Гизела рассказала, что ей это ожидание наскучило. Лицо Петра стало злым.
1: «Так, долго, значит. А между прочим, мы вообще нигде не задерживались, лишь везде посмотрели. Вас даже ненадолго невозможно оставить. Хорошо, что тебя напугали. Это будет тебе наукой».
0: «Ну, Петр, какой ты противный. Я же не хотела ничего плохого».
1: «А я тебе говорю, не делай так больше никогда. Ты должна мне это обещать, Гизела».
0: «Тогда и ты мне должен кое-что пообещать, Петр».
1: «Что же?»
0: «Что не будешь красть, когда ты заходишь в села, и не врать, и не организовывать. Это тоже значит воровать. Организовывать — это совсем другое. Нет-нет, это то же самое. И ты это должен обещать, иначе я тебе тоже ничего не пообещаю».
1: «Ну хорошо, я тебе обещаю. Но только и ты держи свое обещание и не делай сразу то, что тебе взбредет в голову, пока я где-то что-то выясняю».
0: «Хорошо, я тебе обещаю, что я никогда не уйду и всегда останусь там, где ты скажешь». Гизела встала и говорила горячо. Петр смотрел на нее с удивлением. Да, она это воспринимала совершенно серьезно.
1: «Так, а теперь ты, Петр, дай обещание».
0: «Хорошо». Петр глубоко вздохнул. Это значило дать свое обещание в ответ на обещание Гизелы.
1: «Значит так, я тебе обещаю».
0: Петр встал перед девочкой и потряс головой.
1: «Нет, это неправильно. На такое совсем маленькое обещание я должен дать большое и важное?
0: Но ты должен мне обещать, иначе и мое отменится.
1: Так что обещай и помни, что ты его должен сдержать».
0: «Вот именно, сдержать. Ты думаешь, это так просто? Не лгать, это же невозможно обещать навсегда. Часто случается, что нельзя не солгать.
1: Но только что ты же хотел обещать и уже наполовину обещал».
0: «Но я не совсем обдумал. Если ты настаиваешь, я должен дать обещание».
1: «Не врать и не красть, Петр».
0: «Хорошо, пусть будет так. Не врать и не красть.
1: И не организовывать».
0: «Ну хватит. Ты так говоришь, будто я преступник. Ты же можешь не идти со мной. Иди с малышами. Ты все равно их всегда поддерживаешь». Петр отвернулся. Встал и пошел по тропинке среди грядок.
1: «Ха!» – засмеялся Пепс. «Теперь вы всегда ругаетесь. Теперь ты видишь, какой Петр?»
0: «Замолчи ты! Мне Петр нравится гораздо больше, чем ты. Уж поверь мне, и без него мы не сможем добраться домой». Тут старуха вышла из дома с большой чашкой. Она положила ложки и добавила. «Тарелок у меня нет. Ешьте, и, надеюсь, вы не подеретесь, черпая из одной миски». Гизела окликнула Петра. Вскоре они уже сидели снова рядышком, один возле другого, и дружно ели досыта. Первые дни путешествие доставляло им удовольствие. Они встречали много нового, их интересовало то это, то другое. Сияло солнце, и все шло мирно. Но вот малыши начали сдавать. Петр коротко заявил, что кто не хочет и кому не нравится, может оставаться. Но тут мешалась Гизела, и чтобы скоротать время, начала рассказывать истории. Она рассказывала все, что ей приходило на ум. Сказки и библейские истории. Про свадьбу в Каннах, про мужчин в огненной печи. Потом снова про Красную Шапочку и про Ивана да Марью. При этом она поясняла, что одно правда и на самом деле было, а другое просто сказка. Петр же о библейских историях говорил.
1: Этого не может быть. Тогда Гизела останавливалась прямо посреди дороги, топала ножкой, и лицо ее краснело от злости. «Нет, это правда, и на самом деле было. И если ты теперь не хочешь этому верить, потом увидишь, что любящий Бог с тобой сделает. Все, что в Библии написано, правда и было на самом деле. А ты глупенький и ничего не знаешь, потому что ты никогда и нигде этому не учился. Идем, успокойся. Когда ты так сердишься, ты похожа на маленькую кошку. А ты совсем противный. Всегда ты меня злишь. И я вообще не буду больше рассказывать, если ты такой. Ах, оставь это, Гизела, рассказывай спокойно дальше. Пусть он не слушает, если не хочет этому верить», — вступил Пепс, которому рассказы доставляли удовольствие и сокращали путь. Вскоре они снова примирились. Иногда им встречались другие дети и присоединялись к ним. Но когда кто-то хотел взять Гизелу к себе, Петр от них отделялся. Он это так умел устроить, что новенькие либо отставали, либо утром, пока они соберутся, Петр со своей группой уже были в пути. Андрей и Пепс в этом случае всегда были настороже, а Гизела должна была им пообещать, что она позаботится о том, чтобы они не ушли вдвоем, не взяв малышей с собой. Медленно они продвигались вперед. Дети выглядели все больше одичавшими и запущенными. Волосы мальчиков свисали на шею, а косички Гизелы все труднее было расчесывать. Их одежда была пыльной, порванной и выцветшей. Кто их видел, качал головой, но никто не мог их остановить. Маленьких невозможно было оторвать от Гизелы, и Петр волей-неволей должен был брать их с собой, хотя он охотно бы от них избавился. Иногда Гизела видела, как неласков был Петр к малышам. Он не очень церемонился с ними, если они чем-то были недовольны. Гизела старалась поддерживать мир между ними. «Вы не должны Петра сердить, слышите вы? Тогда он вас и лупить не будет. Я бы только хотела знать, что вновь произошло между вами?» Пепс пожаловался. «Я вообще ничего такого не сказал. Я только спросил, почему он тебе не дает уйти с людьми, у которых есть подвода, чтобы тебе не приходилось все время идти пешком. И еще... Все эти обходные пути, он их делает только для того, чтобы нас помучить, чтобы мы не шли с вами, я и Андрей. Но мы все равно будем идти с вами, хотя я и не верю, что мы дойдем до Дюссельдорфа, если это действительно так далеко, как ты говоришь. Мы дойдем, Пепс, и вы будете с нами. Петр знает, как нужно идти. По-моему, они могут остаться, где хотят. Никто не обязан идти с нами, если я делаю слишком много обходов. Вы можете каждый сам искать свою маму. Я вообще не знаю, что вы в Дюссельдорфе хотите. Ты сама теперь видишь Гизела, ты сама слышишь, он хочет от нас отвязаться. Он начал жаловаться. Куда же нам деваться? Мы же не знаем, где живет кто-нибудь из наших знакомых. Такие междоусобицы случались часто. Иногда, когда они голодные и жаждущие шли вдоль улиц, даже Гизела опускала голову. Только Петр безостановочно стремился вперед. Дни теперь были жаркие и длинные. В обеденное время они обычно останавливались где-нибудь в тени на продолжительный отдых. Зато рано утром Петр поднимал всех, чтобы спешить дальше. Но вот что-то случилось с ботинками Андрея. Они как раз шагали по пыльной проселочной дороге, когда Андрей буквально потерял ботинок с левой ноги. Он начал жалобно завывать. «Как мне теперь идти дальше? Может, еще можно что-то сделать, чтобы ботинок еще держался? Может, привязать еще как-нибудь?» «Привязать? А где мы здесь на дороге найдем веревку? И кроме того, она держать не будет. И так тепло. Сними и другой ботинок и иди босиком». Андрей снял ботинок быстрее, чем Петр мог предположить. Он разок сильно прыгнул ногой, и то, что осталось от второго ботинка, описав в воздухе дугу, упало в придорожную канаву. «Видишь, так гораздо лучше, чем с порванной обувью на ногах». «Нет, не лучше. Так больно ногам. Камни так колятся!» Андрей маленькими осторожными шагами семенил впереди. Петр громко смеялся. «Смотри, Гизела, как он ногами топчет, как аист в болоте! Эй, Андрей, ты что, совсем не умеешь ходить босиком?» «Ты смеешься, но я... Мне так больно. Ты по-настоящему противный!» «Нет, ты только скажи, Гизела, что с ним делать. Если он так будет притворяться, мы далеко не уйдем. Я ему отдам свои ботинки. А ты? Я могу ходить босиком. Это вообще прекрасно. Гизела села на обочину дороги и начала снимать свои ботинки. «Нет, ты нет, ты девочка. Пусть лучше Пепс отдаст свои ботинки, а сам идет босиком».
0: «Мои ботинки? Нет, ты посмотри на него. Я должен отдать свои ботинки? Да я рад, что они еще держатся».
1: Так стояли они все вчетвером, беспомощно и растерянно, глядя друг на друга и на босые ноги Андрея.
0: «Пошли, пусть стоит, пусть думает, как ему дальше быть».
1: Андрей громко заплакал. Гизела отчаянно посмотрела на Петра, но Петр сделал вид, что он этого не заметил. Гизела гордо запрокинула голову. «Андрей, Пепс, идем, сядем здесь в траву. Я устала. Мы сначала отдохнем, потом немного поедим, а потом, может быть, что-нибудь придумаем».
0: «Да-да», — сразу согласился Пепс. «И пока мы тут будем сидеть, ты нам что-нибудь расскажешь».
1: «Так, и долго вы тут собираетесь сидеть? Если так, то мы никогда не придем в Дюссельдорф». Петр, нахмурившись, стоял перед ними. Гизела с мальчиками между тем села. Пеп справа, Андрей слева.
0: «Петр, будь добрым, я немного расскажу. А потом, да, а потом...» Она пожала плечами.
1: «Расскажи про Ноев ковчег», — предложил Андрей.
0: «Или совсем новую историю. Разве ты не знаешь такое, которую ты нам еще не рассказывала?» — спросил Пепс.
1: «Или про тех мужчин в раскаленной печи». Снова нашелся Андрей.
0: «Ах, эту!» — отозвался Петр неодобрительно. «Я ее вообще терпеть не могу».
1: Гизела сидела, обхватив поднятые колени, и смотрела вдаль. На краю горизонта виднелась устремленная вверх башнями церковь. Несколько красивых крыш блестели на солнце. Она отбросила со лба прядь волос и начала. «Я хочу вам рассказать, как Господа нашего распяли. Это ужасно печальная история. Тогда, может быть, вы не будете так сердиться друг на друга и не будете так часто ссориться». Никто не проронил ни слова. Петр сел в сторонке на траву. Потом растянулся во весь рост и сделал вид, что не слушает. Но он слышал каждое слово. «Я вам как-то рассказывала, как Иисус входил в Иерусалим, как он ехал на осле, и люди кричали ему «Осанна!» и стелили ему под ноги свои одежды. Итак, теперь он в Иерусалиме, и с ним его ученики. Но он пришел специально, так как знал, что он скоро должен умереть».
0: «А откуда он это знал?
1: Не перебивай все время, Андрей», — упрекнул малыша Пепс. «Господь все знает, и тогда он уже все знал. Когда наступил вечер, он пошел в Гефсиманский сад и взял с собой трех своих учеников. Когда Иисус ненадолго ушел, чтобы помолиться, его ученики заснули. Господь сильно огорчился. Он же никогда не делал никакого зла, всегда только доброе и людям помогал, а теперь он еще и должен за все злое умереть. Когда он помолился, чтобы Отец Небесный укрепил его, пришли много воинов с факелами, так как на дворе было уже совсем темно. С ними был и Иуда, который тоже был его учеником. Три других ученика проснулись, когда воины начали бряцать оружием. Иисус пошел воинам навстречу, и тогда подошел к нему Иуда и поцеловал его. Он это сделал для того, чтобы солдаты узнали, кто из них Господь, и чтобы они не арестовали кого-нибудь из его учеников. Об этом Иуда заранее договорился с солдатами, которые за это пообещали деньги. Иисус сказал солдатам: «Я же всегда был с вами, ходил по городу и по всей стране. Вы тогда могли бы меня схватить». Петр вдруг рассердился, когда увидел, что его учителя связывают веревками. Он вынул меч и хотел зарубить одного из слуг, пришедших воинов. Одним ударом он отсек ухо рабу. Тогда Господь сказал: «Петр, спрячь свой меч». Потом он поднял ухо, которое упало на землю, и тут же приклеил его снова этому рабу на прежнее место. Он провел по нему рукой, и ухо зажило. Потом воины окружили его и увели. Петр, положив руки под голову, до сих пор молчал, но тут он не стерпел.
0: «Гизела, это действительно ужасная история, которую ты тут нам рассказывала. Один его целует, потому что ему деньги пообещали, а другой хочет ему помочь. И вместо того, чтобы Иисус его похвалил и обрадовался, что у него есть такой друг, он лечит одному из врагов ухо. Знаешь, если это написано в Библии, то должно быть все наоборот. Почему он не убежал от них? Как это в сказке бывает. Он мог бы просто исчезнуть, и все. Пусть бы солдаты попробовали поймать его. И потом, он знал, что должен умереть. Почему он это должен?
1: Он же всемогущий, мертвого Лазаря воскресил и оживил сына вдовы. Или это ты только так все рассказывала?»
0: Гизела посмотрела на своего путника серьезно и спокойно, потом покачала головой.
1: «Нет, это я не просто так рассказывала. Знаешь, Петр, то, что ты говоришь, об этом и воины потом говорили. Когда он уже висел на кресте, они смеялись и говорили: «Если ты сын Божий, то освободи себя, сойди с креста. Ты же всем людям помогал, теперь помоги самому себе». Но ему все равно нужно было умереть, потому что все люди злые. А за все злое должна быть расплата. И тогда Иисус сказал, что Он за нас хочет эту расплату понести. Это же глупость, такое никто не делает, за других быть наказанным. Но Иисус именно так сделал, наш Месси нам так объяснял. И поэтому мы сейчас можем радоваться, потому что Он за наши грехи умер, за мои и твои. За мои? Как это умер за мои грехи? Я разве такой плохой, что Иисус из-за меня должен был умереть? Да, Петр, это правда. Любящий Бог все видит и все знает. Все, что мы делаем, и что ни один человек на земле о нас не знает. А Он знает, если мы даже совсем немножко зла имеем. Ну, если Он это и знает, я во всяком случае не такой злой. Ты? Тут же обмолвился Пепс, но сразу замолчал, так как Петр взглянул на него. Если бы Гизела не сидела между ними, кто знает, может быть, опять между ними произошла рукопашная».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.